0: красный свет.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

0: Скосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» в студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей, один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. Гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нет. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге, тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других примат.
7: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет! Это «Почему мы еще живы?» – ваш любимый подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Меня зовут Лена Чеснокова. Раньше я была сценаристкой и редакторкой этого проекта, а теперь буду его ведущей. И в новом 6-м сезоне мы продолжим развеивать мифы вокруг лекарств, прививок, здоровья и болезней. Например, из этого эпизода вы узнаете, что ковид был далеко не самой страшной эпидемией в истории человечества. И разберетесь, почему прививки от гриппа лучше все-таки делать каждый год. Эта история о банальной простуде, которая проходит за неделю, если ее не лечить, а если лечить, то за 7 дней. В ней будут социальное дистанцирование, кровавые легкие, добытые из вечной мерзлоты трупы и сотни разновидностей одного и того же вируса. Короче, этот выпуск об эпидемиях гриппа. Сценарий написал Женя Щербина, а отредактировал Дима Перевозчиков. А еще у нашего подкаста есть партнер – швейцарский бренд натуральной косметики «Веледа». В середине этого эпизода вы услышите нашу новую совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе, собственно, трав. В 1918 году по всему миру творились странные, страшные вещи. В Европе, России, США, Индии, Китае, Африке и Австралии миллионы людей, еще накануне здоровых, вдруг начинали синеть и надсадно кашлять. Из носа и ушей у больных шла кровь. Тело горело от жара и дрожало от озноба. Они бредили, падали в обморок и в считанные дни умирали. Вот как писатель и военный историк Ричард Кольер описывает, что происходило в то время в Бразилии и Южной Африке.
3: Какой-то человек совершенно нормальным голосом спросил у стоявшего на остановке студента-медика Сиру Вьера да Кунья, давно ли тот ждет трамвай. И тут же мертвым упал на землю. В Кейптауне некто Чарльз Льюис сел в трамвай и поехал домой. До дома было не больше 5 километров. За это время в вагоне умер кондуктор, а затем еще 6 человек, включая вагоновожатого. Льюис вышел из трамвая и отправился домой пешком.
2: 1918 год, когда закончилась Первая мировая война. Она перемолола немыслимое количество солдат и мирных жителей, но даже счет ее жертв не шел ни в какое сравнение с числом жертв новой загадочной эпидемии. Потребовался почти век, чтобы разобраться в причинах той пандемии и выяснить, что ее возбудитель по-прежнему ходит среди нас и возвращается каждый год. Правда, уже не такой грозный. Мы даже внимания на него не обращаем, пока он не свалит нас в кровать. Уже не с кровохарканьем, а всего лишь с жаром и кашлем. Да, самая страшная эпидемия 20 века и банальный грипп – это одна и та же болезнь. Начало 1918 года. Только что закончилась третья и самая кровавая битва при Ипре. Немецкие подлодки терроризируют Северную Атлантику, а Кавказский фронт стоит скованный морозом и бездействием российских войск после Октябрьской революции. В общем, до конца Первой мировой войны еще почти год. И главная надежда Антанты – вступление в войну Соединенных Штатов. Американцы уже объявили войну Германии и Австрии, но еще не добрались до Европы. Полным ходом идет мобилизация. Сотни тысяч новобранцев стекаются в несколько крупных военных лагерей. Зима оказывается не только политически насыщенной, но и холодной, а лагеря в США не рассчитаны на такое количество вновь прибывших. Солдаты живут в тесных палатках, толпятся в столовых, жмутся друг к другу возле печек. До поры это ничем особым не грозит, кроме острой нехватки личного пространства. Но вот в январе 1918 года некоторые военные в округе Хаскилл, штат Канзас, начинают кашлять, жаловаться на боль в горле, головокружение и потерю аппетита. Вскоре простуда объявилась в главном тренировочном центре американских войск Кэмп Фенстон. Сначала с кашлем и лихорадкой слег местный повар. Вслед за ним заболели еще 522 мужчины. На базах Кэмп Форест и Кэмп Гринлиф в Джорджии слегло 10% личного состава. 11 марта болезнь появилась в Квинсе, в штате Нью-Йорк. За следующие 10 дней заразилось еще 4100 человек. Несколько десятков из них умерло от пневмонии, острой инфекции, поражающей легкие. Но никто особо не паникует, ведь большинство заболевших выздоравливает. Это тебе не холера, дизентерия или тиф, которые в то время буквально выкашивают солдат в Европе. Вскоре становится понятно, что пневмония следует за армией. Вместе с американскими войсками она пересекает Атлантику и в апреле высаживается во Франции. В середине месяца вспышка заболевания распространяется по Западному фронту, на границе с Германией. Оттуда кашель и жар с миллионами больных и раненых солдат расходятся по Великобритании, Италии и Испании. После того, как из войны вышла Россия, Германия отпускает русских военнопленных, и они приносят инфекцию на родину. В мае болезнь на транспортном судне приплывает в индийский Бомбей, оттуда по железным дорогам попадает в Калькутту, Мадрас и Рангун, и скоро достигает Китая. Там слегла половина города Чунцина. Счет заболевших пошел на десятки тысяч, но слишком страшной болезнь не выглядела. К примеру, из 40 тысяч госпитализированных французских солдат от пневмонии умерло меньше сотни. Ну что такое эти 100 человек на фоне 18 миллионов погибших на фронте и в тылу? Неизвестностью болезнь тоже не пугала. В приступах кашля, головной боли и жара европейцы сразу распознали старую знакомую – инфлюенцу. Название «инфлюенца» произошло от латинского слова «influentia», что можно перевести как «излияние» или «воздействие». От него же английское слово «influence» – «влияние». Ну и слово «инфлюенсер», то есть человек с кучей подписчиков в соцсетях, который буквально заражает своими идеями умы. Эпидемии инфлюенцы случались, вероятно, еще в античные времена, хотя свое название болезнь получила лишь в XIV веке. В 1510 году такая эпидемия, как писали историки, свирепствовала по всей Европе, не обойдя ни одну семью и ни одного человека. Новые вспышки случались в XVI, XVII, XVIII и XIX веках. В 1847 и 1848 годах инфлюенса убила в Лондоне больше людей, чем холера. Примерно в то же время у болезни появилось и другое название, более привычное нам – грипп. То ли от немецкого «Грайфен», то ли от французского «агриппе», что означает «жадно хватать». В общем, столетиями непонятное нечто изливалось откуда-то на людей, хватало их и подвергало вредному воздействию. А врачи никак не могли понять, что это за нечто. В средние века и раннее новое время, когда медицина тесно переплеталась с астрологией, считалось, что во всем виноваты звезды. Якобы они излучают некую невидимую и неощутимую субстанцию, и она-то и оказывает то самое инфлюенс. Ну а если вас не устраивало такое объяснение, то всегда можно было обратиться к теории миазмов, о которой мы уже 100 раз рассказывали в прошлых сезонах, и сказать, что во всем виноват плохой воздух. Последняя перед 20 веком эпидемия инфлюенсы случилась в 1889-1890 годах. Ее назвали русским гриппом, потому что она пришла в Европу из России и была первой эпидемией, о которой широко писали именно российские газеты. Впрочем, о причинах инфекции врачи по-прежнему знали не больше, чем в античные времена, а потому и лекарства от нее не было. Приходилось просто ждать, пока очередная эпидемия пройдет сама. Казалось, она скоро пройдет и теперь, в 1918-м. Официально ни о какой эпидемии в Европе вообще не шло речи. Ну, кроме Испании. Там заболел даже король Альфонсо XIII. 29 июня 1918 года Мартин Салазар, генеральный инспектор здравоохранения Испании, смущенно заявил, что болезнь, которая опустошает его страну, не встречается больше нигде в Европе. Разумеется, это не потому, что инфлюенса на самом деле поражала только испанцев. Просто Испания в Первую мировую держала нейтралитет, а значит, ничто не мешало местным журналистам писать о разных огорчающих событиях. В остальной Европе, в России и США действовала военная цензура. Пресса была обязана выполнять директивы военных и не сообщать плохих новостей, чтобы не подрывать боевой дух населения. Если на фронте происходила катастрофа, надо было писать, что новостей нет. На Западном фронте без перемен, помните? То же самое касалось и массовых болезней. Официально все здоровы. В октябре 1918 года один американский чиновник даже написал в журнал Медицинской ассоциации США.
3: «Мы были удивлены, узнав, что болезнь свирепствует в других странах, и что люди там называют ее испанским гриппом. Почему испанским? Эта эпидемия родилась не в Испании, что должно быть зафиксировано как исторический факт».
2: Но было поздно. Сила печатного слова сработала, и вскоре во всем мире болезнь стали называть испанкой. Она приплывала в новые порты вместе с военными торговыми кораблями, двигалась вдоль железных дорог, передавалась от солдат гражданским, от портовых рабочих жителям близлежащих городов, а потом и вглубь стран. Но по логике и по предыдущему опыту скоро должна была отступить. 10 августа британское командование объявило об окончании эпидемии. Это было очень преждевременно. На самом деле испанка пошла по второму кругу и начала снова с США.
0: 7 сентября в больницу лагеря Кэмп Девенс поступил первый солдат с симптомами инфлюенсы. На следующий день таких солдат было 12. Через неделю — 3 десятка. А еще через неделю 12 тысяч солдат в этом маленьком тренировочном лагере были госпитализированы с острой инфлюенсой. К концу вспышки переболела треть лагеря, а 800 человек умерло. И все это были абсолютно здоровые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.
2: Так рассказывает о второй волне испанки вирусолог и наш современник Джеффри Таубенбергер. Он еще появится в этой истории. А тем временем новая волна быстро распространялась за пределы военных лагерей. 28 сентября в Филадельфии состоялся парад займов свободы в поддержку системы государственных облигаций. Участники парада разнесли болезнь по всему городу. В течение месяца от испанки погибло 12 тысяч его жителей. Вскоре люди стали массово умирать по всему миру. США, Европа, Индия, Россия, Китай. Счет жертв в считанные недели перевалил за тысячи и достиг миллионов. Люди синели от цианоза, то есть отсутствия кислорода в крови, кашляли до разрыва брюшных мышц, голова у них кружилась и болела, их тошнило, из носа, рта и ушей шла кровь. Все указывало на то, что легкие несчастных просто не могли больше выполнять свою функцию. В норме легкие при вскрытии опадают и сдуваются, как шарики. Но тут врачи наблюдали жуткую картину. Органы оставались вздутыми, ярко-красными и на вид напоминали кровавую мочалку. Ужасало врачей и то, что болезнь уничтожала молодых и сильных, а не слабых и старых, как другие эпидемии. Военные госпитали были переполнены умирающими солдатами. Но и гражданским досталось не меньше. Вот как это вспоминает сын похоронщика Уильям Сарда. В 1918 году ему было 6 лет.
1: Самое ужасное в этой эпидемии — это то, как стремительно наступал кризис. Он приходил в первые 2-3 часа болезни. Ты или выживал, или умирал. Например, кто-то звонил в дверь в 6 утра и говорил: «Моя мать только что умерла, позаботьтесь, пожалуйста, о похоронах». Но еще до заката солнца того же дня вся эта семья уже была мертва.
2: Ко второй смертоносной волне испанки не были готовы нигде. Не хватало врачей, медсестер, коек и обезболивающих. Чтобы понять, как бороться с болезнью, нужно было найти ее причину. Передовой концепцией с конца 19 века была микробная теория. Идея о том, что болезни вызываются крошечными микроорганизмами, микробами или бактериями. Мы подробно рассказывали об этом в выпуске «Мелочи жизни» в 3-м сезоне. К 1918 году уже были найдены возбудители туберкулеза, чумы, холеры, дифтерии и брюшного тифа. А от последних двух даже успели разработать вакцину. Может, и с испанкой получится? Одним из пионеров в этой области был немецкий врач и ученый Рихард Пфайфер. Помните русский грипп 1889-го? Так вот, Пфайфер искал причины инфлюенции еще тогда. В легких умерших он во множестве находил одну бактерию, которую так и назвал – Bacillus influenzae. Когда разразилась испанка, Пфайфер снова встретил эту бациллу в легких больных. По его настоянию началось производство вакцины. На ее испытания не было времени, первые партии сразу поступили в госпитали, и вакцина попросту не сработала. А вскоре оказалось, что та самая бактерия есть далеко не у всех погибших от испанки, зато встречается в носоглотках вполне здоровых людей. Так бацилла инфлюенса стала просто бациллой Пфайфера, а медики снова остались безоружны перед испанкой. В отчаянии они применяли все, что у них было, а вот что-нибудь досработает. Носоглотку больных орошали бактерицидными растворами, рот дезинфицировали йодом с глицерином, носовые ходы смазывали вазелином с ментолом, жар снимали аспирином. Применяли и новейшие на тот момент препараты. Иммунные сыворотки, вакцины от брюшного тифа, дифтерийный и антитоксин. Ничего не работало. Однако кое-что врачи все же заметили. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем в местах массового скопления людей. Особенно опасна мокрота. Медики стали агитировать власти за карантин. В городах США запретили митинги и собрания, закрывались предприятия и школы, суды и церкви, а гражданским предписывалась самоизоляция. Пропагандистские плакаты гласили: «Кто плюет, тот убивает». Нарушителей тащили в полицию. Распространялись листовки с такими знакомыми советами. Если вам необходимо кашлянуть или чихнуть, закрывайте рот и нос носовым платком, бумажной салфеткой или куском ткани. Именно испанка ввела в широкий обиход марлевые повязки. А еще эффективным оказалось все, что мешает скоплениям народа. Даже увеличение расстояния между кроватями в казармах и ширмы посреди стола в столовой. С тех пор все эти приемы – универсальные меры профилактики при любых респираторных инфекциях. Но тогда они лишь притормозили распространение болезни. Ни лекарства, ни вакцины во время пандемии создать не удалось. За 19 месяцев испанка переболела около 500 миллионов человек. Почти треть населения Земли. Умерло, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов. По масштабам жертв эпидемия затмила Первую мировую войну и на 10 лет приостановила рост человеческой популяции. Врачи, политики и военные остались с мыслью, что следующей такой пандемии допустить нельзя. Друзья, прервемся на новую рубрику. Команда подкаста делает ее вместе с партнером, швейцарским брендом натуральной косметики «Веледа». Называется она «Про травы и отравы», и в ней я буду рассказывать маленькие истории о самом древнем, известном человечеству лекарственном сырье – о растениях. Название нашего первого героя вам, скорее всего, вообще ничего не скажет. Клещевина обыкновенная. Это такие симпатичные, вечно зеленые кустарники родом из Африки, которые в хороших условиях дорастают метров до 10. Правда, когда их стали разводить, например, у нас в Краснодаре, оказалось, что они бывают и пониже. Плоды у клещевины выглядят как такие гладкие овальные коробочки разных оттенков серого и коричневого. Чем-то по виду они напоминают клещей, поэтому такое название. И из плодов клещевины делают лекарства, про которые вы точно слышали. Касторка. Это то самое средство, которым десятилетиями лечили, а еще пугали советских детей. Помните, как Мальвина в сказке Толстого насильно вливала у Буратино касторку, когда решила, что он болен? Непонятно, кстати, зачем она это делала, ну, то есть по каким показаниям. Моя гипотеза в том, что золотой ключик был создан в 1930-е годы. И, вероятно, в разгар советского дефицита, который аптек, конечно, тоже касался, касторовое масло было одним из немногих лекарств, которые стабильно были в продаже. Так что лечили касторкой чуть ли не от всего. При этом главное назначение у внутреннего приема касторки вполне определенное. Это слабительное средство. А еще, кстати, известно, что касторка может стимулировать родовую деятельность. Человечество знает это и делает масло из семян клещевины уже по меньшей мере 4000 лет, со времен Древнего Египта. И почти все это время касторке приписывали, ну, буквально все свойства сразу. Слышали про мазь Вишневского? Это еще одно советское лекарство от всего, только уже наружное. Придумал ее в конце 1920-х годов хирург Александр Вишневский. И один из главных ингредиентов там – снова касторка. А еще березовый деготь и ксероформ. В Великую Отечественную войну это было главное лекарство раненых фронтовиков. Мазью смазывали всех подряд в надежде, что она обеззаразит, ускорит заживление, снимет воспаление и облегчит боль. Конечно, позже двойные слепые плацебо-контролируемые исследования противомикробного и противовоспалительного действия мази не подтвердили. И сегодня вам не выпишет ее ни один толковый хирург. А главной заслугой Вишневского современная медицина считает не эту известную мазь, а то, что он сам практиковал и приучал других хирургов тщательно очищать раны и, по возможности, покрывать их чем-нибудь непроницаемым для грязи и микробов. Например, как раз слоем маслянистой мази. Но это не означает, что касторовое масло отменили. Его до сих пор часто добавляют в косметические продукты, потому что оно увлажняет, питает, а еще улучшает трансдермальное проникновение других химических веществ. То есть, по сути, помогает другим веществам лучше впитываться в кожу. Партнер этого эпизода, Веледа, тоже касторку уважает. Она есть, например, в составе очищающего масла для снятия макияжа. Вместе с маслом абрикосовых косточек и дистиллятом гомомелиса они отвечают не только за очищение, но и за питание. Поэтому средство предназначено для сухой и чувствительной кожи. У него плотная текстура, но при этом оно легко смывается и не оставляет жирного блеска. И справляется при этом даже с водостойкой тушью. Ну а если у вас нормальная или комбинированная кожа, или вы просто любите текстуры полегче, в этой же линейке есть очень приятный гель для умывания с соком алоэ. Кстати, масло и гель хорошо работают вместе, как двуступенчатый уход. Приятный бонус – средства продаются в стеклянных флаконах, которые можно сдать на переработку, потому что Веледа за этичное производство и экологию. Купить эти и другие продукты Веледы можно, например, в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами и кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент Веледа при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. Первая мировая война дала миру много новых способов убивать людей. Концлагеря, огнеметы, зарин. Однако, как это часто бывает, она же способствовала развитию медицины. Больной солдат плохо воюет. Вторую испанку никто не хотел. А потому сразу несколько бригад ученых в США и Европе занялись изучением инфлюенсы. Одним из таких врачей был Ричард Шоуп из Института Рокфеллера в Принстоне. Он был родом из штата Айова, и именно тамошние фермеры в 1929 году сообщили о вспышке среди свиней, болезни, которая подозрительно напоминала грипп у людей. Так ее и назвали – свиной грипп. Шоуп взял образцы слизи и легких у инфицированных животных и выделил из них уже знакомую нам бациллу Пфайфера. Ну, ту самую, которая не была возбудителем испанки. Когда эту бациллу ввели свиньям, они предсказуемо не заболели. Тогда Шоуп пропустил образцы через керамический фильтр Бергфилда. В те времена это был популярный способ найти в анализах какой-нибудь микроорганизм. Мы подробно рассказывали о нем в выпуске про ТИФ. В двух словах, фильтры Бергфилда – это такие штуки, которые отсеивают на своих мембранах бактерии, но пропускают вирусы и токсины, потому что те очень маленькие, меньше пор фильтра. Шоуп смешал то, что прошло через мембрану фильтра, с бактерией Пфайфера. И, бинго, свиньи заболели той самой тяжелой формой гриппа, похожей на испанку. Врач понял, что фильтрующийся агент и есть главный злодей в этой пьесе. А бактерия – просто его спутница, которая приходит в уже ослабленный организм и вызывает вторичную разрушительную инфекцию. В то же время на другом берегу Атлантики, в Лондоне, над поиском возбудителя инфлюенсы работали трое ученых – Патрик Лэндлоу, Кристофер Эндрю и Уилсон Смит. Они были вирусологами, представителями новой и передовой на тот момент области науки и следующие вирусы. В какой-то момент инфлюенсу подхватили сами Эндрю и Смит. Взяв друг у друга соскобы из горла, они попробовали заразить ими подопытных хорьков, которые оставались в лаборатории после других экспериментов с вирусом чумки. Болезнь прижилась, и ученые стали экспериментировать над животными дальше. В итоге они, во-первых, выделили патоген. Сначала из организма хорька, а потом и человека. Во-вторых, смогли заразить им еще и лабораторных мышей. В-третьих, обнаружили, что и хорьки, и мыши также заражаются свиным гриппом. И, наконец, нейтрализовали грипп у хорьков сывороткой, полученной от людей, переболевших испанкой. Так, усилиями американских и британских врачей удалось, наконец, установить, что инфлюенсу вызывает вирус, что он способен заражать людей и животных и перескакивать с одних на других, что, обойдя все человечество по кругу три раза в 1918-1920 годах, он никуда не делся, а затаился на время среди свиней. Его назвали вирус гриппа типа А. Можно было праздновать промежуточную победу. Мы нашли патоген, нашли людей, выработавших к нему иммунитет. Теперь создадим вакцину, и дело с концом. Но вот что еще обнаружили британские вирусологи. Если хорьку привить вирус инфлюенсы, он действительно переболеет и выработает иммунитет. Но продержится этот иммунитет всего месяца три. После повторной прививки или заражения – то же самое. Антитела в крови животного остаются, но не мешает ему заболеть снова. На вирусы бешенства или кори это было совсем не похоже. Через несколько лет, уже во время Второй мировой, ученые под руководством американского эпидемиолога Томаса Фрэнсиса разработали вакцину от гриппа и для людей. Хотя она тоже работала месяца 3-4, как у хорьков, регулярные прививки помогли избежать новой эпидемии в армии. Тем не менее, к 1950-м слишком многое про грипп все еще оставалось загадкой для ученых. Как он перескакивает на людей с животных? Почему иммунитет от него со временем ослабевает? Почему от него больше страдают молодые и сильные? И почему он постоянно возвращается в виде глобальных и локальных эпидемий? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно было проникнуть в самую суть вируса. в его гены.
4: Привет, это Андрей Борзенко, я главный редактор и сооснователь студии «Либо-либо». Если вас немного бесит это сообщение, то, возможно, вам просто нравится подкаст, который вы сейчас слушаете. Короче, мы запустили страничку донатов. Там можно задонатить нам с любой карты, из любой страны, криптой, Бусти, Patreon, как угодно. Еще там можно купить мерч и, например, подписаться на бонусы. Это безопасно, это удобно, это очень приятно. Вам приятно поддержать любимую студию, а нам ужасно приятна ваша поддержка. Мы от этого даже лучше работаем. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Спасибо, слушайте дальше.
2: Уроженца Швеции Йохана Халтина за тягу к приключениям называют Индианой Джонсом от мира медицины. За свою долгую жизнь он успел поработать врачом в нескольких больницах Сан-Франциско, написать статьи о биотерроризме, стать самым старым человеком, забравшимся на гору Муста-Кота в Китае, построить в Калифорнии копию средневековой норвежской избы и поучаствовать в палеонтологических раскопках. В 1949 году молодой Халтин решил писать кандидатскую диссертацию по микробиологии в Университете Айовы. Он стал искать тему и попал на лекцию одного известного специалиста по вирусам. Тот рассказывал об испанке и по ходу дела заметил, что было бы неплохо, если бы кто-то отправился на холодный север и нашел жертву 1918 года в могиле в вечной мерзлоте. Халтин тут же загорелся идеей и решил, что этим кем-то будет он. Испанка совершенно поразила его воображение.
1: У меня была возможность посетить небольшую прибрежную деревню на Аляске под названием Бревик Мишен. Я надеялся, что это поможет нам понять вирус, получить ответ на вопрос, почему он был таким смертоносным. Может быть, использовать его, чтобы предотвратить угрозу будущих вирусов.
2: В 1918 году от испанки погибли 73 из 80 жителей Бревик Мишен. Все они были похоронены в братской могиле, которую надежно сохранила вечная мерзлота.
1: Конечно, старики в деревне не хотели, чтобы я проводил раскопки. Это прекрасно можно понять. Это были их дети, их семьи. Они хотели, чтобы те просто покоились с миром. Но, к счастью, в конце концов, они дали мне разрешение. Земля была такой замерзшей, что мне пришлось разжечь костры вокруг могилы, просто чтобы размягчить землю. Я нашел маленькую девочку. На ней было синее платье и красная лента в волосах. Это разбивало сердце.
2: Халтин с коллегами вскрыли тела четырех человек и увидели там хорошо знакомую картину – темно-красные расширенные легкие. От них отщипнули кусочки для биопсии, положили в контейнеры, залили для охлаждения сухим льдом из огнетушителей и отправили самолетом в лабораторию Университета Айовы. Там материалом из легких снова принялись пшикать в нос хорькам. Но те не заболели. Исследователи перебрали все образцы, но так и не смогли извлечь целые вирусные частицы, а восстанавливать вирус по кусочкам в те времена еще не умели. Разочарованные ученые выбросили ненужные кусочки легких, а Халтин отложил свою затею более чем на полвека и занялся другими делами. А что же инфлюенса? Ну, у нее все было отлично. В 1957 году она объявилась в Сингапуре. Эпидемию назвали азиатским гриппом, и она оставила после себя более миллиона жертв. Спустя десятилетия, в 1968-м, гонконгский грипп. Еще миллион смертей. Кстати говоря, именно эту эпидемию имел в виду Владимир Высоцкий в песне «Утренняя гимнастика».
5: Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание.
2: 1977 год. Очередной грипп. Русский или красный, потому что вспышка началась с СССР. 700 тысяч смертей. 2009. Очередная эпидемия свиного гриппа. 2013. Птичьего. В общем, задача объяснить этот чертов вирус никуда не делась, и эстафету перехватил следующий ученый, американский вирусолог Джеффри Таубенбергер. Это он считал заболевших испанкой солдат в начале эпизода. Как и многие герои этой истории, Джеффри работал на военных. В 1993 году он возглавил новую лабораторию в Институте патологии вооруженных сил США, где мог исследовать инфекции передовыми методами молекулярной биологии. История Института патологии сама по себе интересна. Сначала это был музей армейской медицины. В 1862 году, в разгар гражданской войны, его основал один генерал, чтобы там изучали болезни поля боя. При музее было огромное патологоанатомическое отделение, в котором собирали образцы тканей погибших солдат. К тому моменту, когда там начал работать Таубенбергер, бывший музей, а теперь институт, хранил 2 миллиона 600 тысяч кусочков человеческих тканей, каждый размером с игральный кубик, зафиксированные в формалине и залитые в парафиновые блоки. Были среди этих образцов и ткани солдат, умерших в эпидемию 1918-го. В конце 90-х молекулярная биология развивалась стремительно, и Таубенбергер решил поискать возбудителей испанки с помощью недавно изобретенной методики – полимеразной цепной реакции, ПЦР. Она позволяет находить в биоматериале даже очень маленькие концентрации чужеродной ДНК или РНК. Из тканей солдат Таубенбергер вместе с коллегой Энн Рейд извлекли фрагменты РНК 5 сегментов генов вируса. Это помогло точно установить, какой вариант вируса вызвал испанку. Это был вирус гриппа типа А под типа H1N1. Что значит это название? Постепенно изучая строение вируса, ученые выяснили, что формой он похож на пушистый одуванчик. Его парашютики — это отростки двух видов. Одни состоят из гемагглютинина, а другие — из нейраминидазы. Первый — это H в названии вируса, а второе — N. А зачем именно они нужны вирусу и почему рядом с ними цифры, я скоро расскажу. Разгадка близка. Пока вернемся к Таубенбергеру. Весь геном вируса он так и не воссоздал, но опубликовал свои результаты в журнале Science. Эту статью прочитал Йохан Халтин. Он написал Таубенбергеру о том, как полвека назад ездил на Аляску, где пытался извлечь РНК вируса из вечной мерзлоты. С тех пор наука продвинулась вперед, так почему бы не съездить снова? Таубенбергер согласился, что это отличная идея. Халтину на тот момент было уже 72 года, но возраст ему не помешал. Он купил за свои деньги билет, прихватил кирку и садовые ножницы жены и вернулся в Брейвик-Мишен. Там он снова вскрыл братскую могилу жертв испанки и обнаружил среди них полную женщину, чей жир надежно сохранил легкие и все их содержимое. Йохан назвал ее Люси в честь песни «Битлз». Люси! Легкие Люси попали прямо на лабораторный стол к Джеффри Таубенбергеру. И на этот раз все получилось. В образцах тканей сохранились все нужные кусочки РНК вируса. Следующие 8 лет Джеффри собирал их как пазл. Конечно, не он один. В этом проекте участвовала целая лаборатория Института патологии. А еще ученые из медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке и научного института Скрипса. Коллеги из Министерства сельского хозяйства и даже сотрудники отдела птиц из Национального музея естественной истории. Причем тут были птицы, я тоже скоро расскажу. Сообща, ученые восстановили полную последовательность всех генов вируса испанки. В 2005 году секрет пандемии 1918-го, а заодно всех предыдущих и будущих эпидемий гриппа, наконец-то был раскрыт. Давайте теперь разберемся, что такое вирус. Это нечто среднее между неживым химическим соединением и живым организмом. Вирусы не едят, не дышат кислородом, не выделяют отходов, не имеют пола и, главное, не умеют независимо размножаться. Все, что они умеют, производить копии самих себя за счет чужих клеток. Механизм всех вирусов похож. Они проникают в живую клетку и перестраивает ее работу так, что она начинает производить не полезные для себя вещества, а новые вирусные частицы. Фактически вирусы — это просто куски генома в виде ДНК или РНК в белковой оболочке, которые занимаются бесперебойным самокопированием. Вот и вирус гриппа А такой же. Я уже упоминала его парашютики — гемагглютинин и нейраминидазу. Так вот, это два главных инструмента, которыми грипп заражает клетку. Особенно он любит клетки дыхательных путей. Поверхность наших клеток покрыта сиаловой кислотой. Это просто их естественный компонент. Когда вирус гриппа сталкивается с клеткой, гемагглютинин связывается с молекулами сиаловой кислоты, потому что подходит к ним как ключ к замку. Прицепившись, вирус закидывает в клетку и другие гемагглютининовые крючья. Буквально берет клетку на абордаж. После этого начинается операция внедрения. Когда вирус проникает внутрь клетки, его оболочка растворяется, высвобождая гены. Они попадают в клеточное ядро и перестраивают его работу так, что клетка начинает производить не собственные белки, а вирусные, пока не умрет. Вирусы тем временем выбираются на поверхность клетки. Там они могли бы застрять в той самой сиаловой кислоте. Одна из ее функций как раз защитная. Она приклеивает вирусы, как липкая лента мух, даже если сама клетка уже умерла. Однако тут в дело вступает второй вид отростков – нейраминидаза. Она разрушает сиаловую кислоту, чтобы новые вирусы свободно выбирались в организм. Вот такое коварство. Немногие вирусы, кстати, так умеют. От момента связывания вируса с клеткой до ее гибели проходит около 10 часов. За это время из нее выбираются сотни, а иногда и тысячи вирусов, и отправляются заражать соседние. В этот момент у больного и появляются симптомы гриппа. На этом фокусы не заканчиваются. В отличие от многих других вирусов, грипп копирует себя не точно, а с чудовищным количеством ошибок. Представьте, что геном вируса – это тетрадка, исписанная несколькими фразами наподобие «съешь еще этих мягких французских булок». Чтобы появилась копия вируса, тетрадку надо полностью переписать, слово в слово и буква в букву. Однако переписчик у гриппа очень нерадивый, так что некоторые буквы и даже слова в копии оказываются перепутаны местами, заменены другими или вообще потеряны. А теперь представьте, что таких тетрадок миллион, и все с ошибками. Даже вирусные частицы, вышедшие из одной клетки, слегка отличаются друг от друга генетически. Догадываетесь, что это значит? Вирус гриппа постоянно мутирует. Каждую минуту, день, неделю и год. Большинство мутаций бесполезны и даже вредны. Из тысяч новых вирусных частиц, выбравшихся из клетки, большая часть окажутся слишком дефектными, чтобы функционировать. Но оставшиеся все-таки будут заразными, и наступит момент, когда очередная мутация сделает их еще и неузнаваемыми для иммунитета. Что мы получим? Очередную эпидемию гриппа. Еще одна мутация и новая эпидемия. Их периодичность – это периодичность серьезных изменений в РНК вируса. За открытием Йохана Халтина и Джеффри Таубенбергера последовал очередной вал исследований гриппа, теперь методами молекулярной биологии и генетики. Так ученые смогли не просто узнать о нем все, но и проследить его родословную. Итак, вирус испанки – это грипп типа А подтипа H1N1. Условно, первый подтип, который удалось научно отследить. Он ходил по миру до 1957 года, пока все, кто мог, не выработали к нему иммунитет. Примерно тогда же возник новый подтип – H2N2. И вот он, азиатский грипп. Через 10 лет – новые цифры – H3N2. Вот он, гонконгский грипп. А, например, свиной, вспышка которого случилась в 2009-м, это вообще грипп, получившийся от смешения птичьего с гонконгским и старым добрым H1N1. Что? Да. Вирусы гриппа, кроме всего прочего, еще и беспорядочные и совсем не дорожат целостностью своего генома. Штаммы разных подтипов регулярно обмениваются друг с другом целыми кусками РНК. Это называется реассортация, и именно поэтому грипп так легко перескакивает с людей на животных и обратно, просто заимствуя у своих родственников недостающие куски.
6: Помните, да, вот эту вот всю историю с вирусом свиного гриппа? Происходит просто так называемый spillover, или выход нового вируса, который почему-то способен заразить человека из, на самом деле, популяции животных, нечеловеческих представителей.
2: Говорит Оксана Станевич, врач-инфекционист, профессор Свободного университета в Латвии.
6: И вот это вот очень интересно, что вдруг происходит, накапливается какая-то мутация у вируса, который циркулирует среди, условно, свиней, после которой она преодолевает межвидовой барьер и вдруг перекидывается, перебрасывается или spillover на человека. И как часто, на самом деле, вот такие ситуации с преодолением межвидового барьера у вирусов, в принципе, происходят. Это бывает у гриппа, в частности, да, у ковида тоже такое было. Когда мы увидели, как вирус перебрасывается от животного к человеку.
2: Оксана упомянула COVID-19, и я на всякий случай скажу, что ту эпидемию вызвал совсем другой вирус, не родственник гриппа. Он называется SARS-CoV-2. Но способность мутировать из вирусов животных у него похожая. Ну а тайна испанки заключается как раз в том, что первоначально она была гриппом птиц, и уже от них в неизвестный момент времени перешла к людям. Именно поэтому в реконструкции ее генома Джеффри Таубенбергеру понадобилась помощь орнитологов. Вообще все вирусы гриппа изначально птичьи. Свиной грипп тоже птичий, просто свиньи выступают промежуточным хозяином. Хорьки тоже могут переносить грипп. И кошки, и собаки, и китайские панды, и даже борнейские бентуронги. Это такие хищные млекопитающие, на вид как помесь медведя, енота и кошки. Загуглите, они классные. Вот такая неразборчивость. Дальше больше. H5N6, H5N8, H6N1, H7N2, H7N3 и так далее. При этом старые варианты сохраняются в потомках. Штаммы под типа H1N1, наследники той самой грозной испанки, и сегодня бродят среди людей. Просто теперь иммунитет с ними хорошо знаком, легко отражает атаку, и никакие кровавые легкие вам, скорее всего, не грозят. Теперь испанка – это обычная сезонная простуда. Но она продолжает обмениваться генами с другими вирусами гриппа, порождая новые варианты и внося хаос в и без того запутанную картину. Помните странное поведение иммунитета хорьков в экспериментах британских ученых и недолгую эффективность любой вакцины от гриппа? Теперь понятно, что это было. Вакцина, как и иммунитет, действует только от конкретного штамма. С вирусом вроде кори этого хватает на всю жизнь, потому что он не мутирует в той части, которая отвечает за заражение. А вот у гриппа его боевые орудия, гемагглютинин и нейраминидаза, как раз мутируют быстрее всего. Иммунитеты вакцины просто за этим не поспевают. Поставишь прививку от одного штамма, а через пару лет к тебе заявится уже новый.
6: Потому что те антитела, которые мы обычно вырабатываем, которые наши иммунные клетки вырабатывают против гриппа, это те антитела, которые обучились еще на самом первом вирусе гриппа, с которым мы повстречались, с самой первой разновидностью. Этот эффект называется original antigenic sin, или первичный антигенный грех, или еще другими словами его называют иммунологический импринтинг. Таким образом, наши антитела просто неэффективны. Поэтому нам нужна вакцина.
2: Наконец, в начале нулевых японские ученые выяснили, почему испанка убивала прежде всего молодых и сильных солдат. Дело в том, что большинство симптомов гриппа – это не результат действия вируса, а ответ нашей иммунной системы. У самых молодых – самый сильный иммунитет. Впервые встретившись с испанкой, он с такой яростью набрасывался на врага, что в пылу битвы буквально уничтожал собственный организм. Сегодня ученым известно больше сотни подтипов вируса гриппа. Они продолжают мутировать и не собираются останавливаться. Мы знаем, что естественный резервуар гриппа наиболее близкий к людям – птицы и свиньи. Новый вирус может в любой момент пройти через реассортацию, передаться от них к людям и породить какой-нибудь очередной убийственный грипп. Впрочем, сегодня человечество готово к новой пандемии гораздо лучше, чем в начале 20 века. Лучше стали диагностика, средства защиты и профилактики, а карантинные меры были отточены на ковиде. И, наконец, теперь ученые по всему миру внимательно следят за циркуляцией разных штаммов.
6: В разных странах существуют разные типы, так сказать, учреждений,

0: Например, в феврале 2025 года, когда мы доделывали этот эпизод, в России как раз наблюдался небольшой рост заболеваемости гриппом. Ну а виновен тут был подтип вируса типа Б. Искать на сайте что-то новенькое имеет смысл раз в полгода. Примерно с такой периодичностью меняется вирусная обстановка. Вакцинацию от свежих штаммов рекомендуется делать каждый год.
1: В России обычно это происходит раз в год. Примерно это происходит в октябре-ноябре, потому что здесь имеет место такой сезонный характер. Но, кстати говоря, второй пик начинается в февраль-март. Но считается, что вакцинация, которую вы сделали осенью, примерно в октябре-ноябре, да, она будет иметь эффект на мартовские и февральские штаммы.
0: Конечно, идеальным вариантом было бы создание универсальной вакцины против всех штаммов гриппа. Пока эта задача кажется нерешаемой, и все же работы в этом направлении ведутся.
1: На самом деле люди пытаются это делать. Существуют разные направления работы по созданию так называемых универсальных вакцин против гриппа, которые вызывают, стимулируют выработку.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим: «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
4: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Но кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощница при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End of Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался.

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова, я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: В какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это же так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Китти ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала: вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. Я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Она говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Да, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза. И мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться. И первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, почти не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Сашино описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Энелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением ДОЛ занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. Если это так... то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как... Люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с... своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. Оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года, после начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение этому определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считался шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю про смерть и про жизнь. У меня есть инстаграм доульский, и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно — я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам. И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек, а получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающий или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, мы, если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка у Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы... Хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но опять же некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В НЛДА и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации Доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
1: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так... В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые ну, как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в НЛДА. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Ну а давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций. И мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да? Угу. Поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствие от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
2: Доступы, соцсети.
4: Да, вообще ничего это не интересует, только интересует то, что меня не будет.
2: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей на самом деле доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать. Или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доулы смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Зуму им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
5: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
1: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сан-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
2: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
1: За которую платила я, да.
0: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе 2-ю, а потом и 3-ю поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
1: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслями, человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжаем, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое... Ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
0: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
1: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте. Ужасно трогательно мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила офер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень, бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
0: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса только через мой труп. Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. Пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: Это был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться. В том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Это «Медуза».
2: У меня есть, на самом деле, несколько таких примеров, когда ты думаешь, ну, блин, я, ну, тебе, например, мне было бы стыдно в некотором смысле признаться.
3: Ну, скажи, назови какое-нибудь имя, чтобы я тебя застыдил. Мне интересно.
2: Мой путь в музыке начинался...
3: С чего?
2: С группы «Кармен». Прости господи, я ее безумно люблю до сих пор.
3: Группа «Кармен», которую Титомир и Лемах.
2: Вот да, эти, ну Титомир быстро ушел. Лемах — это просто вообще совершенно... Его фамилия Огурцов, на самом деле.
3: Прекрасная фамилия.
2: Да, ну он почему-то стесняется, назвался Лемахом.
3: То есть он считает гилти. Я понял.
2: Ну для меня эта группа, вот с нее вообще фактически началась моя эта самая...
3: Трудно поверить.
2: Слушательская карьера, я очень люблю.
3: Слушай, насколько я помню, как это действительно было немножко кринжово, группа «Кармен», но, насколько я помню, у них с точки зрения техники и всего такого, в смысле профессионализма, я сейчас показал такие кавычки,
2: да.
3: Там все было в полном порядке. Сделано это было на очень серьезном профессиональном уровне.
2: Я считаю, что он очень крутой мелодист, на самом деле. То есть я вспоминаю какие-то песни.
3: Я сейчас пытаюсь вспомнить мелодии.
2: Ну там, если, ну не самые, может быть, распространенные хиты, не знаю, вспомню, отдельно тебе поставлю песни, например, «День рождения»,

0: это вот с точки зрения текстов, это, конечно, смешно. Или когда он там переходит на какой-то ломанный английский, это как... Вот это кринж прямо. Но драйв, мелодии, не знаю, меня это прям... Ну, в детстве это прям заводило, и до сих пор я вообще, пожалуй, не стесняюсь, признаюсь, что нет, хорошая была группа. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Кроме звезд». Меня зовут Александр Филимонов.
1: Меня зовут Евгений Федоров. Доброе утро.
0: Мы говорим про любимую музыку, которая нас поддерживает в эти непростые времена. Вспоминаем каких-то самых-самых сокровенных, любимых артистов.
1: Думаешь, что только на любимых все держится?
0: Наверное, нет.
1: Вот, например, ты приходишь в бар, и там звучит что-то любимое, а потом бац, и что-то нелюбимое, и вдруг ты обнаружишь себя, что ты...
0: Во все горло подпеваешь.
1: В какой-нибудь группе Абба, да, например, вдруг начинаешь со слезами петь какую-нибудь песню Аббы, которую в нормальном состоянии...
0: Сам не включил, конечно.
1: Не стал бы, и даже наверняка фанатики твоей нет никакой Аббы.
0: Но есть, конечно, такое количество музыки, которая, она у тебя в подкорке сидит, может быть, ты ее иногда даже стесняешься, и вот в этот момент в баре ты такой, блин, да нет, это же классно.
1: Вообще, вот guilty pleasure какая-то такая штука, да, есть?
0: Да.
1: Так это называется. Насколько это guilty pleasure?
0: То есть, вот, насколько... Мне кажется, сейчас такого понятия уже примерно не существует. Я вспоминаю мысль, когда ты говорил, что, например, в 80-х ты слушал, номинально относясь к питерским панкам, да, как бы тебе надо соблюдать какой-то имидж, но при этом ты слушаешь вполне себе и поп-музыку, всю новую волну, там, Дюран-Дюран и так далее.
1: Так в том-то и дело, что вот чем хороша была новая волна, что она размыла вот эти границы между, скажем, условным роком и попом.
0: Тем не менее, все условные субкультуры, они существовали и дальше, там, то есть в 90-е, это когда моя молодость началась, было важно себя ассоциировать, не знаю, с условным неформалом, да, то есть ты, ну, не гопник, ты слушаешь хорошую музыку, да, но ты при этом не слушаешь попсу. Но, конечно, мы слушали, и тогда это считалось guilty pleasure именно.
1: В общем, есть такая система социальных маркеров, да, то есть чтобы соответствовать какой-то социальной группе, ты вот слушаешь вот какие-то такие определенные штуки, и не слушаешь другие, потому что вот гопари слушают вот это, а я такой слушать не буду. Слушай, ну жизнь длинная и заносит в разные какие-то ситуации, в разные компании. Ты ездишь в такси, скажем, ужинаешь в каких-то случайных ресторанах путешествий, там все время играет какая-то фигня, да, то есть...
0: И ты вдруг понимаешь, что это, в принципе-то, не фигня, иногда и бывают хорошие вещи.
1: Не то, что хорошие, например, скажем, ты встречаешься с каким-то человеком, который говорит, что за фигню ты слушаешь, то есть представь себе, что ты таксист, и едешь такой, возишь людей, а у тебя играет сплошной Дэвид Силвин, и тебе садится, скажем... Простая женщина там, с двумя детьми, поклонница, скажем, Николая Баскова. И что для нее твой Дэвид Силвин, например, или кем ты будешь ее мучить? Понимаешь, да? То есть для разных социальных групп это разные какие-то вещи.
0: Но мне кажется, для современных, вот так назовем условно, меломанов это вообще не играет никакой роли, потому что я ориентируюсь в том числе на то, как слушают музыку уже наши дети, когда я смотрю и понимаю, что в их фонотеке вообще... Все отлично сосуществует, и в этом нет никакого вот этого guilty pleasure, никакого стыда.
1: Ну, тогда то, наш разговор бессмысленный тогда. То есть все уже можно...
0: Нет, понимаешь, есть... Я думаю, что сейчас это можно назвать другим новым модным словом кринж. То, что, типа, ты слушаешь вот это же кринж, ну, странно, типа.
1: Guilty pleasure — это то, чем тебе стыдно поделиться со своей референтной группой. На самом деле. Типа ты стесняешься своих друзей, потому что не хочешь прослыть каким-то...
0: Да, а все, такой эмоции сейчас нету, правда, потому что сейчас не надо стесняться, ни за что не стыдно.
1: У меня, например, нет никакой группы, я вообще одиночка. Я, например, люблю песню «Маргарита». Парам!

0: Это кринж или нет? Песня суперская, и в целом мне на самом деле Валерий Леонтьев очень нравится. И не без причин. Дело в том, что я Валерия Леонтьева знаю с детства. Мы когда жили в городе Сыктывкар, мой папа играл на саксофоне в ансамбле под названием «Эхо», так, на Коми национальной филармонии. И певцом, одним из певцов этой группы, являлся Валерий Леонтьев. И он приходил к нам в гости.
1: Круто!
0: Мне было там 10 лет, и Валера, вот он был как бы наш. Вот. И когда Валера выбился звездой, мама мне говорила, посмотри, нашего Валеру показывают. А Валера уже поет песни по центральному телевидению и
1: мой
0: танцует.
1: Мой «Дельтаплан».
0: Вот, «Дельтаплан» тогда еще не дошло, там какие-то еще более ранние были песни. Вот. И по этой причине, в том числе, не то чтобы пристально, но я вот за его творчеством так поглядываю, и в нем мне очень-очень многое нравится. Мне кажется, что Валерий Леонтьев офигенный певец, очень крутой исполнитель, с которым, к сожалению, не повезло с авторами. Потому что если бы у него было куча авторов и куча таких песен, как «Маргарита», например, он бы, конечно, выстрелил, потому что у него огромное количество проходного материала, какие-то совершенно непонятные песни, и его...
1: Часто
0: его шоу в сторону шоу. Ага. Да, то есть мне не нравится просто песня. Фотография Ветлицкой висела у тебя на стене?
1: Нет, к сожалению. Ветлицкая это
0: могла бы висеть.
1: Это тоже, конечно, да. Наверное, когда появилась Ветлицкая, я уже все-таки начинал становиться тем самым снобом, который должен был себя относить к какой-то субкультуре, и это была субкультура слушания рок-музыки, да, что я должен быть неформал, у меня были длинные волосы, фенечки на руках носил, вот это все, вот эта вот вся эта культура, и, конечно, типа, ну как Ветлицкую слушать? Ну нет, поп-музыку мы не будем слушать, нет, Нирвана.
0: Слушай, ну она же классная, Ветлицкая,
1: абсолютно, но это
0: безумно
1: же...
0: Безумно красивая.
1: Конечно.
0: И песня классная. Мне очень нравится, на самом деле, голос. Она, конечно, не выдающаяся какая-то вокалистка, но что-то в ней есть трогательное такое, что, например, заставляет меня, ну, скажем, не переключать канал, если вдруг я нарвался на Ветлицкую.

0: Да нет, ну господи, включи клип, посмотри в глаза, это же просто классика российского клипмейкерства.
1: Классика
0: это просто...
1: московского Art Pictures Group.
0: Да, то, что ты не любишь все.
1: Да.
0: По-моему, Бондарчук снял, кстати говоря.
1: Ну, наверняка, потому что такое, это очень такая мажорская штука.
0: А если еще вспомнить предыдущую историю, она была замужем за Павлом Смеяном, и вообще-то они...
1: Павел Смеян, ты человек, который пел в группе, напомни мне, по-моему...
0: У Криса Кельми, по-моему, он в Линкоме играл, и он играл в Юноне Авось, и вообще-то Ветлицкая исполняет песню «Полгода плохая погода» вместе с ним.
1: Угу. Это, я как-то это пропустил.
0: Это они поют, да, дуэтом.

0: У меня была такая стыдная теория, что все в мире сломалось ровно потому, что Наталья Ветлицкая решила вернуться на сцену. Как раз она объявила свой камбэк в 2019 году, и сразу пошел ковид. Она вот объявила концерт, и сразу все, он не случился, потому что началась пандемия. Я все сидел, думал, вот точно, просто земля нашла на свою ось, потому что Наталья Ветлицкая решила просто вернуться и снова...
1: То есть Ветлицкая во всем виновата.
0: Ну, это плохое, да, это я, конечно, в шутку говорил, но, конечно, мы не будем ее ни в чем гнять.
1: Я всячески за то, чтобы Наталья Ветлицкая вернулась на сцену. Миру не хватает красоты.
0: Это правда. Еще довольно стыдно признаться, знаешь, как это есть у Земфиры строчки «Теперь я знаю, кому поет певица Валерия».
1: Ой.
0: Я не фанат, но я должен признаться, что есть две ранние песни, когда она только начинала еще.
1: Но она же играла рок, насколько я помню,
0: да,
1: такой софт-рок.
0: И это был абсолютно крутой софт-рок. Ты песня «Самолет», например. «Самолет меня та-та».
1: Я помню эту песню, да.
0: Но больше мне нравится даже песня «Ночь нежна». У нее есть такая песня. И это...
1: Я что-то не помню эту песню.
0: Она просто звучит офигительно. Это рок! И вот это тот момент, когда признаваться-то прям стыдно. Ну, то есть, как бы, певица Валерия, не знаю. Я недавно грешным делом, что называется, у нее вышел трибют, и я все-таки решил включить там кучу каких-то современных исполнителей. В том числе, например, группа «Руки вверх» исполняет как раз песню «Самолет». Но нет, я не смог ничего выдержать, это все не про меня. Но вот эти две песни «Ночь нежна» я прям вспоминаю, она отлично сделана.
1: Удивительно. Мы сейчас послушаем ее, конечно.
0: Давай.
1: Это Валерия.
0: Валерия?
1: Мама дорогая.
0: Ну, такой. Софт 90-е.
1: Ну, слушай, ну вот эта раздражающая задушевность, вот это типа... Я так вас всех люблю, так и проникающе. Вот я не могу, конечно, на это.

0: Кстати, есть известный факт, подтвержденный многократно, и я этому свидетель, что Виктор Цой, например, очень любил, во-первых, слушать, а во-вторых, с интересом следил за биографией и за продвижением группы «Ласковый май». Не то чтобы он брал на себя эту модель, но дело в том, что как раз вот этот...
1: Они же, возможно, даже вместе выступали на каких-то сборных.
0: Они, во-первых, не вместе выступали, но наверняка они делили как-то друг с другом день в день стадионы, потому что они одновременно колесили с «Ласковым маем», это 100%.
1: Да.
0: Это был как раз тот период, когда из каждого киоска, а тогда появились кооперативные киоски, на каждом вокзале, скажем, на станции «Зима» Иркутской области, ты выходишь покупать пирожки, а тут из одного ларька звучит «Ласковый май», из другого ларька звучит группа крови.

0: Это классика вот времени. И надо сказать, что вот нас не раздражало. То есть ласковый при всех вводных, то есть вот такая попса-попса, это полная фанера и так далее. В том смысле я стоим солидарен абсолютно, потому что «Ласковый май» я даже не могу назвать это каким-то guilty pleasure. Это было прикольно. То есть, конечно же, было понятно, что это такая примитивная музыка, но не может такой простой примитив вдруг стать такой всенародной какой-то любовью.
1: Мне что как раз там кажется, запросто может. То есть ты там чувствуешь какую-то долю таланта, что ли? Или это же все-таки довольно просто хорошая коммерческая история, как бы взять и продать это для миллионов?
0: Я даже сейчас не про продажу всего этого миллиона, а именно что продается. То есть вот эти песни про белые розы, ну это супер-хит.
1: Конечно, цепляющие, к сожалению.
0: Я вот, к своему счастью, вот, мы всегда были лишены вот этого разграничения на хорошее-плохое, в смысле попсы, как мы уже говорили. Ага, и мы совершенно спокойно слушали «Ласковый май». В общем-то, это было классно. Если бы они, конечно, исполняли бы все это живьем, там, ля-ля-ля, это было бы вообще в тысячу раз круче, веселее. Вот на самом деле вот нет ничего хуже плохой попсы, есть только одно. Это хорошая попса. Это когда вот то же самое, только...
1: Но очень старательно сделано.
0: Очень старательно сделано крутыми музыкантами. Знаешь, как выглядят саундчеки попсовых артистов? Я очень часто это видел. Ребята стоят, играют какой-нибудь там, ну, heavy metal, на прогрессив рок. Они там старательно выпиливают какие-то рифаки, там реально нарезают очень круто. Пока не появляется певец. То есть приходит певец...
1: И все, кабак.
0: И они начинают играть для какой-то свой кабачок. Это невероятное перевоплощение музыкантов на сцене. Видно, что все абсолютно из них, может быть, даже включая певца, любят совершенно другую музыку, но для народа исполнить вот такое. Мне кажется, корень проблем всех в России, он именно в этом заключается. Это не только на музыку.
1: Главная проблема музыки в России – это ты, потому что ты слушаешь говно, как говорил Захар Май.
0: Слушай, ну, так мы сейчас как с тобой говорим о том, что какое говно мы слышим. Вот смотри, «Ласковый май» уже нормально, мы уже не отменяем его.
1: Не знаю, я пока с тобой не согласен.
0: Ну окей, я совершенно спокойно отношусь к «Ласковому маю» с улыбкой. И, ну, может быть, это, знаешь, типа, потому что это примета времени, примета моей юности, молодых лихих годов, и они нам совершенно не мешали. Просто они есть, и есть, и окей. У нас всегда была кассета, там, скажем, с той же самой группой Japan, и все в порядке.
1: А можно я тебя окуну еще в одно такое тоже неожиданное воспоминание? Вот я тоже готов признаться, что мне нравится. Это прям guilty pleasure, наверное, будет признаться. Мне кажется, ты можешь считать это...
0: Ну давай уже не томи.
1: Группа «Песняры».

0: Я большой фанат группы «Песниры».
1: Во-первых, никакой не guilty pleasure. «Песниры» — трагическая судьба группы, потому что я же был свидетелем их типа расцвета. Я все-таки помню даже 60-е, Саша. И, конечно, 70-е все мне как на ладони проскакали. Было совершенно очевидно. Я мало что о них знал, что у них происходит. На самом деле, но было видно, что они под такой партийно одобренной фолк-музыкой протаскивают совершенно какие-то потрясающие прог-роковые всякие штуки. Они умудрялись это делать, то есть это как бы все народное, Беловежская пуща и все такое прочее, но реально играли круто.
0: Это правда.
1: То есть вот тут никакой не guilty pleasure, это просто было очевидно, что такая трагическая у людей судьба, они хотят быть как Genesis, но приходится типа буранских бабушек таких изображать.
0: Это правда, потому что за всеми этими Беловежскими пущами и Вологда, там великолепная совершенно музыка, и это... Очень, на мой взгляд, недооцененная группа, хотя они...
1: Слушай, она никак и недооцененная.
0: Она была абсолютно дико популярна, как «Ласковый май» в 80-е, да.
1: И куча фанатов.
0: Играли по 100 концертов в день, это правда. Я, знаешь, настолько как-то их вспомнил и полюбил снова, что недавно выходил сериал, про них сделали, который назывался «За полчаса до весны». Ну, так себе сериал на троечку, честно говоря.
1: Там... В смысле, игровой сериал?
0: Да, прям художественный...
1: Про песнеров?
0: Про песнеров вышел вот недавно, это... недавно фильм. Он снят по заказу Министерства культуры Беларуси.
1: Очевидно, ой, что какой это... кошмар.
0: Очевидно, что это любимая группа Лукашенко, конечно. И Муляйон в последние годы жизни, он всегда был приближен к власти, как бы. Но он такой человек лавирующий, конечно. Ничего в обиду не говоря. И в этом сериале... Опустим всякие художественные достоинства, но я все равно посмотрел с большим интересом. Там подчеркнута неожиданная история, когда они создавали рок-оперу под названием «Песня про долю». Я не слышал ее до этого, и это прямо очень прикольная штука. Они выезжали в ГДР с выступлениями, и там, по легенде, они посмотрели «Иисус Христос, суперзвезда», и Муляйон сказал: «Мы должны сделать свою рок-оперу».

0: Но они и были концептуальной группой, на самом деле. Я видел какую-то еще по советскому телевидению что-то типа того. Может, это о ней идет речь. Такие длинные, странные какие-то такие штуки, наполненные с гитарными соло, бесконечными, на 12-струнной гитаре, то есть вот такое все. Так что, Саша, это никакой не guilty pleasure, это просто мы сейчас вот перешли на тему вот такой странной судьбы филармонических музыкантов в Советском Союзе, хороших причем.
1: Ну ведь все-таки вспомни себя в то время, ты же не слушал же ты пластинки песняров все-таки.
0: Слушай, ну настолько был голодный век, то есть слушали в принципе все, то есть то, что доходило.
1: Но то, что официально вот в телеке, это же как бы...
0: Ну, ты смотришь,
1: ты же отрицаешь эту всю культуру.
0: Я смотрю песняров, потому что мне интересно, какая у них там гитара. Например. Ага. О, я вижу там какой-нибудь Fender, например. Или там Орган Хаммонд какой-нибудь. Вот это да! Типа как на плакатах. По телеку, кроме этого, ничего не показывают. Все равно ты смотришь, пытаешься уловить какие-то крупицы смысла, крупицы того, что тебе на самом деле нравится, даже вот в этом.
1: Про группу Deep Purple я должен признаться, что я ее очень любил в юности. И... теперь это я, вот говоря про нее, это немножко для меня, ну, кринж тоже, нет?
0: Да никакого кринжа.
1: Ну, во-первых, кринж почему? Конечно, потому что ее любит Дмитрий Медведев, господи, как я могу делить...
0: И что теперь? Ты можешь не дышать этим воздухом на планете по той причине, что им дышит.
1: Ну да, окей, хорошо. Но было абсолютно точно снобское мнение среди фанатов обязательно.
0: Я был один из них.
1: Ты слушаешь Deep Purple, что ли?
0: Нет, надо только Led Zeppelin. Я был в партии цепелинистов, каюсь. Тогда люди делились, либо ты цепелин, либо ты Deep Purple, либо ты Beatles, либо ты Rolling Stones.
1: Да.
0: Что, конечно же, очень глупо.
1: Ну, потому что, да, можно еще взять и сразу же уйти в сторону, например, Black Sabbath там или что-нибудь еще, или это, Kings, да,
0: типа. Это какая-то третья сторона,
1: это уже, непонятно. А уже невозможно, да, либо вот как бы черное или белое, только две варианта.
0: Да, ну, в общем, это мы творили глупости, я был в партии цепелинистов, но Deep Purple слушал все равно, потому что слушал? Надо что-то слушать. Ну, слушал, конечно. Мне очень нравился альбом «Made in Japan». По той причине, что...
1: Это классика концертная считается.
0: Даже не из-за музыки, а из-за того, что между песнями там слышно зал.
1: Ага.
0: То есть с музыкой уже все было понятно, но вот что зал может так реагировать, вот эти дикие вопли, там вау и свист, вот это мы привыкшие к тому, что тихие скромные аплодисменты в сидячем зале, никаких клубов, никаких стадионов, все это очень такое... пуританская, советская, а вдруг тут люди орут, свистят. Очень хотелось попасть на такой концерт. Вот для меня признаком свободы была даже не музыка, а реакция аудитории.

0: Так что какой кринж, Саша? Ты... Кринж, это, например, вот сейчас в нашей, скажем, петербургской тусовке, на которой я, не знаю, принадлежу, тут, скажем, принято не любить группу «Король и Шут». Я люблю группу «Король и Шут».
1: Я так и должен всячески... признаться, что... Вот все меня пускай сейчас проклянут, это совершенно не моя группа, я не понимаю ее. Хотя, зная как бы хиты, разумеется, я и слушал там в конце 90-х, нулевые наше радио, разумеется, знаю там всякие «Разбежавшись, прыгну со скалы», и помню, что как бы, конечно, они цепляли, но в общем и целом для меня это странная группа.
0: Для меня абсолютно не странная. Концепция очень веселая изначально была. Я не говорю о том, во что сейчас превратилось это все.
1: Я пытался посмотреть сериал, который вышел.
0: На этом сериале работал мой сын. И он мне присылал все время, знаешь, всякие тайные... Оттуда
1: пасхалочки.
0: Такие, да, пасхалочки, типа, как они снимают то, как они снимают все. То есть я весь процесс видел, он все время какие-нибудь видосики.
1: Ну, я не смог.
0: Смотри, какой
1: сериал.
0: У нас горшок, смотри, какой у нас то. Я тоже его не смотрел, не то, что я не смог, я бы посмотрел. Мне группа «Король и Шут» нравится.
1: Почему?
0: А хрен знает. Во-первых, я очень люблю Горшка, любил Горшка. Потрясающе искренний и классный был чувак.
2: Замученный дорогой.

0: А вы еще пересекаетесь, наверное, еще в Там-Таме уже вот, в
1: то время. Пересекались в Там-Таме. Я даже участвовал в записи какой-то песни.
0: Короче,
1: да, в Долголете. Ну, позвали, я там в какие-то бэк-вокалы в какой-то пиратской песне, там, типа, вау. Что там, что такое я исполнял, я помню. Вообще не помню, что. Однажды я пришел записывать вокал в Добролет и обнаружил, знаешь, на пюпитре бумажку с текстом, а накануне Горшок записывал свой сольник. Это была бумажка с его текстом, песня, которую он пел. Господи, я ее сохранил, положил где-то дома, и теперь неизвестно, где это лежит. Я даже не могу себе представить сумму, за которую я могу вот эту рукопись продать. А там был такой текст. Я вот помню начало. «Лежу без уха, без руки, наверное, все меня достали. О, Боже, как вы так могли? Святого рыцаря убрали. И нет ни рук, ни головы, уже не чувствую я боли». Ля-ля-ля. Ну, уж как-то вот так вот. То есть потрясающий по своей безграмотности текст.
0: Но ты его так, хорошо запомнил.
1: Так, ну, так, потому что я его читал многократно, я ржал как конь, но это настолько обаятельно как-то. То есть, знаю Миху...

0: Короче, мне нравится «Король и Шут», нравился. Так что вот это вот «Guilty Pleasure» похуже всякого «Ласкового мая», между прочим, в некотором кругу.
1: Если уж мы пошли в русский рок, сейчас будут признания, да, совсем стыдные.
0: Потому что... Зайчиков любишь каких-нибудь?
1: К сожалению, да. Ну, в смысле, не то, что люблю. Это как раз сейчас момент, когда происходит переоценка ценностей, что называется. Потому что, например, разумеется, в 90-е, когда мы, значит, только начали слушать музыку, я очень любил «Чижа», и я могу сыграть в любом состоянии на гитаре какие-нибудь пару его хитов. Конечно, мы это знали наизусть, как и группу «Чайф», прости господи.
0: Слушай, ну «Чиж» потрясающий музыкант, на самом деле, очень крутой гитарист, очень, крутой, очень тонкий музыкант. Я однажды был свидетелем на какой-то вечеринке, все были нетрезвы, он сел за фортепиано и стал играть... Isn't she lovely? Раз, и садится, играет Стиви Уандер просто один в один, вот как надо, как вот просто вот, вот и все. На фортепиано, а не на гитаре. И поет при этом очень классно эту же самую песню. Чиж, музыкант, очень крутой.
1: Это правда.
0: Так что тут тоже никакого гилти нет, так что...
1: Ну, это такой, как бы, сейчас, получается, идеологический момент, да, когда, ну, ты, понимая уже фигуру автора, не можешь отстраниться от того, как бы...
0: Какую позицию он занимает.
1: Какую он позицию занимает, согласен. Да. Это, знаешь, это тоже, например, большая трагедия, там, не знаю, Вячеслав Бутусов, да, как бы, я же не могу забыть великий альбом «Разлука».

0: это же все, это просто, ну, как бы, классика русского рока. То, на чем мы там воспитывались.
1: Я не воспитывался. Мне не нравилась никогда ни одна песня у группы «Наутилус Помпилиус». Мы со Славой в хороших были отношениях, начиная с 84 года.
0: Ну, просто не твоя музыка.
1: Не моя, совершенно.
0: Это понятная история, но нельзя отрицать, какой волной там Наутилуса Мании накрыла страну тогда, когда
1: я
0: вышли
1: помню,
0: эти
1: как
0: песни.
1: Это было, конечно. Она была мне, кстати, непонятна, то есть, ну, окей.
0: Ну, что-то в ней есть такое, как бы, трагический минор, который вот всегда бередит твое сердце. Ну, это уже частности, но нет, конечно, я знаю эти песни, прекрасно люблю, но... Но нет, не переслушиваю, пожалуй, и я не могу себя представить сейчас переслушивающим Чижа, Чайф, Наутилус, хотя это, конечно, весь корпус вот русского рока, который в том числе и меня формировал тогда. Обидно сейчас думать об этом, да? То есть вроде как бы...
1: Ну, ты не думай, забудь просто об этом все, новая жизнь начинается какая-то другая.
0: Да, наверное, ну да. Ну, по крайней мере, у меня есть безусловные герои, которые меня никогда не предавали. Это в том числе и ты, и Борис Гребенщиков, и Юрий Шевчук. И как бы я никогда не расстроюсь и продолжу их слушать.
1: Дима Маликов, вот, например, вот я тебе такой мяч кину.
0: А я люблю.
1: Серьезно?
0: Я первый альбом, конечно, слышал. До завтра.
1: Прощали, кстати, слов не

0: Кстати, я должен официально попенять дорогому Кириллу Иванову из группы СБПЧ, потому что песня у него «Провал». Так. Она ровно копирует «До завтра». Одна и та же гармония. Ту-ду-ту, ту-ду-ту, ту-ду-ту.
1: Ну, так главное, стандартная гармония. Ну,
0: да, абсолютно стандартная.
1: Ты сейчас вообще, то, что сейчас пел, это, по-моему, напоминает мне Dancing Queen на самом-то деле.
0: Потому что это, да, нот-то всего 7.
1: Нот гораздо больше, чтобы ты знал, дорогой мой музыкальный журналист.
0: Да, я плохо разбираюсь.
1: Помимо 12 есть еще и микротональные всякие и прочее, прочее, прочее. Так что никаких не 7.
0: Дима Маликов великолепный.
1: Дима Маликов классный.
0: Абсолютно.
1: Абсолютно. То есть у него такой немножко сахарный, раздражающий имидж всегда был. То есть такой слишком расчесанный. Я, видишь, я, может быть, с ревностью отношусь к людям, у которых хорошая прическа. Потому что сам ее лишен в силу природных обстоятельств. Но вот слишком хорошо расчесан. Весь такой хороший, просто паинька-мальчик. Вот такой просто Кен. Знаешь, как Барби и Кен. Вот идеальный такой чувак. Но на самом деле у нее есть куча хороших песен. У нее классные гармонии.
0: Это и... правда. Отцовские гены, группа «Самоцветы».
1: Да, я слышал, что у нее папа «Самоцветов». Вообще не знаю, чем прославился его папа. Может, я что-то слышал, но не знаю об этом. Вот. Но сын молодец. То есть реально это были очень хорошие поп-песни, абсолютно не стыдные. То есть даже это Никита Теплоэжа, то есть нечего стыдиться.
0: Абсолютно. Я слушал его и группу «Секрет». Ну, это то, что было перед группой «Кармен» у меня.
1: «Секрет»?
0: «Секрет»
1: и «Маликов», да. Как, что-то такого позорного. «Секрет» — прекрасная группа была. Это классно. И отдельно Макс Леонидов, который вырос просто великолепного такого крунера, даже не крунера, такого нормального певца, типа такого прямо мейнстрим крутого, настоящего, американского. Очень крутые музыканты у него, и с поэзией все в порядке. То есть Макс очень крутой.
0: Мы уже прям идем, конечно, к тому, что никаких guilty pleasure реально не существует.
1: Да. Ну как, а как два кусочка колбаски песни вот была? Это не guilty pleasure?
0: У тебя, это она это не абсолютно вызывает. Guilty pleasure, но у меня она не вызывает нет, радостных чувств.
1: Черт, меня тоже нет, может, хоть у тебя.
0: Ну, можно вспомнить еще какие-нибудь... Параллельно с группой «Кармен» существовала группа «Ван Мо» с песней «Народная техно», например. Вот это я слушал тоже, но я как-то... Чуть... Вот сейчас, вспоминая это, ну, думаю, ну, нет, нет. Я вот не это помню. Кринж прям.
1: Вот это я не помню. У нас был такой великолепный автор Виктор Резников.
0: Так.
1: Его песни пела даже Алла Пугачева.
0: Так, так, так.
1: Не говоря уже про Михаила Боярского или там «Ты не Самяки».
0: А, так я понял, кто это, конечно.
1: Фу, ты ж, это супер. Песня «Льдинка», например.
0: «Льдинка, льдинка, скоро май». Да.

0: куча хороших песен.
1: То, что с Боярский пел, много всего хорошего. Сейчас... Динозаврики!
2: Может быть, вы спрятались в Африке.
0: Он же ведь Дэнс.
2: И он и их дети.

0: сын Боярский, который сейчас депутат Госдумы, единорос, которому наш Андрей Шалякинский записывал сольный альбом в давние годы, и на гитарах которого, вернее, на гитарах папы, которого мы записывали альбом «Выше осени».
1: Ничего себе.
0: Потому что он принес все эти гитары в студию папины. А там пара гитар было, там даже ценники были не оторваны. Они были из американского магазина, там, скажем, какой-то Гибсон какого-то года, и там прям ценник висит, там 4 500 долларов.
1: Неплохо.
0: Да, то есть он даже просто висит. То есть Боярский, видимо, ее купил, и ну, даже не
1: так
0: успокоил,
1: и не играл.
0: Так
1: да.
0: и не играл. То есть оно так висело, и сын приволок все эти гитары, они были фантастические. Он пытался играть рок в какой-то момент, приезжал в студию на мотоцикле.
1: Этого не знал я.
0: Да, Сергей его зовут, и в итоге с музыкой он завязал. Пошел в бизнес, но, как мы знаем, теперь он депутат и один из путинских коршунов.
2: Хорошая была песня, что там? «Спасибо за день, спасибо за ночь». Наверняка спасибо. Он же написал.
0: Это он же, да. Мне больше всего нравится у него песня «Улетай, туча».
2: О, конечно.
3: «Улетай, туча, улетай, туча, улетай».
2: И Пугачёва пела её, да? «Улетай, туча, улетай».

0: Это прекрасная песня. Или «Я не умею танцевать», и в том признаться не боюсь. Но чтобы время не терять, я танцевать учусь. У Дениса Ластужих магнитофон включаю свой, и перед зеркалом большим танцую сам с собой. Ты не смяги, эстонский
1: ты
0: певец.
1: Прям, ты так и помнишь.
0: Слушай, эту песню даже пел в рамках группы «Текила Джаз» на сцене ради шутки. Там внутри песни то ли «Зимнее солнце», то ли «Тема прошлого лета». Просто в таком состоянии какого-то такого слэма, джема и так далее, так далее.

0: Да, это вот как раз та часть поп-музыки, которая мне очень близка. То есть такая чисто ленинградская школа. Абсолютно западная музыка на очень крутом уровне, с хорошими текстами. Mm-hmm. И песни, которые нашли себе отличных исполнителей в лице Боярского, Аллы Пугачевой, Ани Вески, Тени Самяги. В первую очередь это были, конечно,
1: вот классные. Как раз та советская эстрада, за которую не стыдно.
0: Это не эстрада.
1: А что это? Почему это ты так не любишь это слово? Обычное слово. Какие-то коннотации ты в него вкладываешь непонятные.
0: Ну, потому что какое-то советское слово нигде в мире эстрады это не называют. Не нравится мне слово эстрада, и применять его я не люблю. Вот. Так что у нас был Виктор Резников, он, к сожалению, рано ушел. И, увы, много чего не написал хорошего. Он мог бы наверняка сделать что-то очень великое.

0: И что? И когда ты напиваешься, что ты поешь?
1: Да, как раз меня вдруг вот в ту сторону подтолкнуло, и я не знаю, кринж это или guilty pleasure, ну нет, конечно, потому что это какая-то совсем зыбкая история. Группа «Оазис», например.
0: Ну, ты вспомнил.
1: Ну да, так это, когда ты напиваешься, что ты поешь? Конечно, «Вандерволл», блин.
0: Это понятно. Ну, окей. Какой же это кринж, Саша?
1: Ну, блин, ну,
0: знаешь, что такое кринж? Вот, например, да, у меня был период, у меня был такой мощный очень запой, небезосновательный, то есть такая у меня какая-то была драма, и в какой-то момент я обнаружил себя, знаешь, каким занятием, что я сижу дома один, пью водку, и запоем, альбом за альбомом слушаю Олега Митяева.
1: Ничего себе.
0: И нахожу в этом гигантское удовольствие и талант, и думаю, господи, а не сделать ли мне кавер на Олега Митяева? До этого не дошло. Я вышел из запоя.
1: Это вот эта строчка «В зеркалах на стенах ждут меня друзья, им не наливать нельзя». Это оттуда?
0: Это не оттуда. Это в строчке чуть пораньше было написано. Мой эпизод с Митяевым был позже. Но это был не однодневный такой опыт. То есть это сейчас не о том, что я много дней пил. Но прям я заинтересовался и запал на артиста на какое-то время.
2: И зашагаю я без надежд, в лужах ломая хрусталь.

0: Расскажи, чем он хорош. Барды для меня вообще странная история.
1: Для меня тоже, то есть, но я вдруг обнаружил, что это не примитивно.
0: Ага.
1: И ты знаешь, если бы это оказалось примитивно, меня бы тоже это не испугало. То есть я не против примитивности. Наша песня «Бай-бай-бай» сделана на двух аккордах, это более чем примитив.
0: Ну, она так не чувствуется
1: примитивно. Смешно говорить о примитиве, человек, который играет довольно примитивную музыку под названием рок. Так что дело не в этом. Я обнаружил там интересные музыкальные решения. Они, конечно же, банальные, но они такие не стыдные. То есть какая-то нормальная, абсолютно такая музыка, и хорошие аккорды, и хороший текст. Даже песен сейчас не помню. Это было лет, не знаю, 15 назад. Но этот эпизод был, и я находил такое большое удовольствие. И
0: прямо кавер хотел сделать.
1: Прямо додумал, какую бы песню сковерить, и, по-моему, даже нашел. Сейчас просто не помню, какую. Вот это, представляешь, был какой ход.
0: Да.
1: Смешная группа «Текила Джаз» играет песню Олега Митяева. Меня бы не понял. Ну-то вот это кринж.
0: Это Саша. Кринж был бы. Со всем уважением к бардовской музыке. Ее многие любят.
1: Для многих не кринж.
0: Конечно, конечно. Ну,
1: есть люди, которые скажут, ну что, наконец-то ты, Федоров, дошел до ума. Послушал нормальную музыку, а не всех этих ваших.
0: Да, не всех этих ваших.
1: Так что с какой стороны посмотреть?
2: Но в пакетике прозрачном дырка у меня. И все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле.
1: У меня, знаешь, была верная примета. Я обнаружил этот эффект еще в детстве, где-то в подростковом возрасте. Вот стоит мне услышать по радио песню, по радиоточке, знаешь, так, где-нибудь еще.
0: Да.
1: И вот песня, которая мне максимально кажется противной, ненавистной, думаю, господи, какая гадость. Именно эта песня становится народным хитом. Вот это работало всегда без исключения. Вот стоит мне что-то возненавидеть, это становится, как песня «Листья желтые», например. Вот что я возненавидел с первого момента, когда я услышал. «Листья желтые, какой кошмар». И так происходило в течение моей жизни всей, что наводит меня на некоторые печальные выводы о своей собственной творческой биографии.
0: Между прочим, эта песня вообще-то изначально латышская.
1: Это «Райме да Паулсе» песня.
0: Да, ее исполнял Лайма Вайкуле, а она сначала исполняла ее на латышском.
1: У Паулса, на самом деле, куча хорошей музыки есть, и почему-то только самые плохие его произведения, они стали хитами. Вот удивительно. Именно советского масштаба. Потому что у нее есть такие джазовые какие-то штуки, если употреблять слово «эстрада», твоя любимая. Я слышу какие-то вещи на латышском языке, какие-то старые альбомы, просто прекрасные песни, они только не стали популярными в Советском Союзе во всем остальном. Не обрели своих переводов на русский язык и так далее.
0: Да, была...
1: А самые какие-то второсорты, на мой взгляд, они стали суперхитами, как «Миллион алых роз» и эти «Листья желтые».
0: Но Паулс, да, тут никакой не кринж. Я недавно по Риге шел и проходил мимо клуба его и увидел его сидящим там, играющим за фортепиано, и это просто так, и думаешь, господи.
1: Не, ну, конечно, фигура, понятно, то есть ничего тут говорить.
0: Да.
1: Я просто говорю, что вот песни, которые набрали популярность, они почему-то мне не нравятся как раз. Вот, это удивительно.
0: Я тебя понимаю, но при этом ты любишь «Белые розы», прости господи.
1: Ну, почему-то, знаешь, вот есть разница, потому что «Листья желтые» написано суперкрутым профессионалом, который сидит вот за фортепиано, играет джаз, любит наверняка Билла Эванса и так далее, по всему видать. Вот, но пишет такую фигню для народа. Это одно. Но... А когда мальчики из народа... Понятно, что там тоже были какие-то другие ребята, которым эти песни написали, но они сами были какие-то из глубинки, такие чувачки, no-name, пишут на языке народа. Совершенно другое явление, как мне кажется. То есть нельзя их сравнивать. Тут профессионал, а здесь абсолютно самодеятельность.
0: Я так бы не сказал, но я понял, о чем-то. Это, например, какой-нибудь Игорь Матвиенко. Вот такой человек, который, значит, будет делать качественную эстраду. Вот сейчас прямо эстраду, как ты не любишь, да, вот прямо, понимаю, сидит и просто, у него есть конкретный коммерческий план. Я делаю эту песню на продажу.
1: Да, мы, скажем, делаем группу под названием «Любэ».
0: Да-да-да, и прямо вот на конкретную целевую аудиторию.
1: Продюсерский проект, вот это противно.
0: Согласен. Но при этом эти песни выстреливают, и там же тоже встречаются какие-то, ну... хорошие песни.
1: У группы «Любэ»?
0: Нет, не у группы «Любэ», но что-то у Матвиенко, наверное, можно назвать. Группа «Иванушки Интернешнл». Да, есть хорошие песни.

0: Хорошая, очевидно, тоже, наверное, вот в том смысле дорого-богато, да, но, наверное, все-таки ребята из народа, что называется.
1: Не-не, ребята просто умели.
0: Да.
1: У меня так, ребята умели, играли как могут, и то, что хотят, на самом деле. Когда все совпало, и их умение, и желание их играть, и запрос уже такого переболевшего 90-ми людей, ну, запрос в такой музыке, то есть она такая... Smooth jazz, да, такая, ну, более буржуазная, скажем, чем «Ласковый май».
0: Апогея этого всего, это, конечно, Леонид Агутин.
1: Леонид Агутин просто потрясающий уровень музыканта, да. Конечно.
0: Невозможного просто, да.
1: Да. Тут вообще слово не слышит никакой, ты даже не guilty, можешь просто вычеркивать из списка, если ты считаешь, что это guilty pleasure.
0: Нет, а это, ну, не то, что мы какой-то позорный список составляем, мы же тоже слушаем эту музыку, нет, Леонид Агутин...
1: Мы же просто начали говорить о музыке, которую ты стесняешься.
0: Ну да, да, да.
1: Ну, а Агутин, а что стесняться? Агутин крутой.
0: Ну да, ну в 90-е я бы стеснялся сказать, что я его слушаю, сейчас, конечно, нет.
1: Меладзе, например, знаешь, чем хорош? Он же из группы «Диалог», если помнишь такую.
0: Угу.
1: Такая арт, на самом деле, группа «Диалог», украинская.
0: Я, кстати, не знал, что он оттуда. Ну, группу я помню такую, да.
1: Его брат, который пишет ему все песни, он из группы «Диалог».
0: Точно.
1: И Валерий Меладзе оказался в этой группе по той причине, что... Он может петь, как Андерсон из группы Yes.
0: Oh.
1: Понимаешь, что, где нужны вот эти высокие ноты, вот такой диапазон крутой. И они играли арт-рок такой очень навороченный.

0: Потом появился Side Project.
1: Который более выстрелил.
0: Который выстрелил, да.
1: Ну, вот это тоже абсолютный талант, конечно, братья Меладзе. Сколько сочинили отличных песен.
2: И группа Viagra.
1: Группа Viagra, да.
2: Прекрасная группа с рядом просто класснейших номеров абсолютно.
1: Ну, это вот тот момент, когда я сам не буду слушать, но в баре, да, если мы с тобой слушаем.
2: Ну, если ты, да, если все телевизор, то не оторвать же классно.
1: Конечно, да.
2: Простите нас. В общем, мы с тобой скучные люди, никаких кринжовых замашек за нами особо не замечено.
1: Да потому что...
2: Кроме Маликова и Агутина нечем поделиться.
1: Ну, все мы гордимся. Нет никакого кринжа, дорогие друзья, и нет никаких guilty pleasure. Слушайте, что хотите, и развивайте свой вкус в любую сторону.
2: Что такое вкус?
1: Вкус – странное понятие, но... Я научился с годами его уважать, в том смысле, что, ну, разным людям нравится разная музыка, и я веду себя довольно толерантно, да, вот ты вот сядешь в такси, да, и вдруг тебе таксист навязывает свою какую-то странную музыку, он включает что-то, да, и ты думаешь, господи, что это такое вообще, но это его выбор, это его право, его пространство, сейчас я там немножко...
2: У меня ребенок вот такой приносит, иногда забил к нему в комнату, там что-то играет, я так, опаньки, ну окей, я пошел. Я даже ничего не говорю, потому что...
1: Но ты ему там не навязываешь, скажешь, ну что ты слышишь такое?
2: Нет, конечно, пускай слышит, что хочет. Ну, на самом деле, я знаю, что он слышит другие какие-то вещи, время от времени подходит и попросит его включить Pixies, вот, и выучил Pixies чуть-чуть на бас-гитаре и на гитаре.
1: Неплохо.
2: Одну песню.
1: Where is my mind?
2: Конечно. Вот, так что я спокойно совершенно. Да пускай слышит, что хочет, конечно.
1: Да, абсолютно нормально, поэтому, дорогие друзья, не стесняйтесь своих никаких так называемых guilty pleasure. Слушайте.
2: Guilty pleasure? Нет.
1: Кстати говоря, дорогие друзья, давайте создадим какую-то обратную связь. Нам очень интересно. Вы можете написать нам и проклянуть за то, что мы там что-то считаем кринжем и так далее. И напишите свои какие-то вот так называемые эти guilty pleasures. Очень интересно получить эту обратную связь. Пишите нам на адрес podcasts@meduza.io. Спасибо. Это был очередной выпуск подкаста «Кроме звезд». Его ведут...

0: солдатом был, и даже часто награждали, я имя рыцаря добыл, со мной всегда вы побеждали.
1: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево.

0: другой. Дерево.
1: Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
0: корабля, корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
0: другое
1: дерево.
0: Другое, другое,
1: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
0: нет,
1: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
0: такое, такое,
1: такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
0: другое
1: дерево.
0: Другое, другое.

Трепещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, чайки кричат.
1: В эфире «Радио Сахаров».

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. А гостем нашей студии в Берлине был театральный художник Александр Барменков. Сначала мы хотели обсудить с Барменковым то, как театр работает с видео. Но наш разговор получился гораздо объемнее.
1: Мне кажется, что мало кто вообще, и я сам в том числе, понимает, что значит слово «театральный» и что вообще значит «театр». Потому что это, пойди разберись, что такое театр. Со словом «художник» чуть-чуть проще. Потому что кто такой художник? Художник – это тот, кто создает... И дальше что? Там, картину, произведение, что-то, что чего не было, в конечном счете создает образ. Вот можно сказать в общих словах, он создает образ. И если это попытаться разложить деятельность художника, и надо все время упрощать, упрощать, чтобы стало совсем ясно и понятно, что делает художник. Мы сказали, он делает картины. То есть образ мне больше нравится, картины... тоже подходят. И какие жанры картин существуют. И тут мы просто подходим к трем классификациям. Портрет, пейзаж и натюрморт. И мне кажется, что с этой точки зрения ужасно интересно посмотреть на работу современного театра и работу авторов в современном театре. Кто создает на сцене, кто занимается на сцене созданием пейзажей. Мне кажется, это ужасно увлекательная, ужасно сложная задача создать на сцене пейзаж. Как правило, режиссеров больше интересуют портреты, потому что режиссеры работают, как правило, и больше работают. Хотя не всегда, на мой взгляд. Но часто я вижу, что режиссеров интересуют портреты. Они работают с персонажами, они работают с человеком говорящим, человеком произносящим текст какой-то. Интересно, когда... Не знаю, я, например, себя больше всего отношу к художнику предметному. Меня интересует жизнь предметов и жизнь предмета, и соединение предметов с предметами, и предметов с людьми. И там предмет — это натюрморт.
0: Но предмет ведь... Хотя я хотел сказать, что предмет никогда не... Тем более в театре не равен сам себе. Предмет тоже рассказывает какую-то историю. Но тут я вспомнил, что вообще-то существуют спектакли, где нет белковых персонажей, где есть только предметы.
1: Конечно. Конечно, но вообще на сцене ничто не равно само себе. То есть человек на сцене от человека не на сцене отличается тем, что человек на сцене есть образ человека, а человек не на сцене, стоящий на полу, он равен сам себе. И как только он совершает этот шаг и встает на возвышение над полом, которое называется сцена, он становится образом человека, на мой взгляд. И то же самое действует и с предметами. Предмет становится образом предмета. Или образом человека, или образом дальше всего, там, вселенной, чего угодно. То есть вообще, у меня, кстати говоря, не случайно здесь лежит эта книжка, потому что...
0: У Александра Барменкова в руках одно из изданий сборника Бродского «Конец прекрасной эпохи».
2: Пора. Я готов начать. Неважно с чего. Открыть рот. Я могу молчать, но лучше мне говорить. О чем... О днях, о ночах, или же ничего, или же о вещах. О вещах, а не о людях. Они умрут. Все. Я тоже умру. Это бесплодный труд, как писать на ветру. Вещи приятней, в них нет ни зла, ни добра внешне. А если вник в них и внутри нутра. Внутри у предметов пыль, прах, древоточится жук, стенки, сухой мотыль, неудобно для рук, пыль. И включенный свет только пыль озарит, даже если предмет герметично закрыт. Старый буфет извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари. В недрах буфета тьма, швабра, епитрахиль, пыль не сотрут, сама вещь, как правило, пыль. Не чтится перебороть, не напрягает бровь, ибо пыль — это плоть времени, плоть и кровь. Старый буфет извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари.
1: Ну, как бы Бродский очень театрален в этом. Он берет старый буфет и превращает его в образ. И разбирает его как образ. То есть перед ним стоит старый буфет, а он видит Нотр-Дам-де-Пари. Хотя Бродский совсем не театральный писатель, и мне кажется, вот там его 2,5 пьесы, которые там он написал, они антитеатральны в чем-то. Но вот в образе мышления, как художник, который создает образ, он, конечно, ну, мне кажется, его можно назвать театральным.
3: Невозможно не отреагировать на именно эту цитату, потому что, помимо всего прочего, она идет вразрез с другой традицией восприятия предмета мебели как чего-то осуществленного. Русский театр жил в парадигме дорогого, многоуважаемого шкафа, который уподоблялся человеку,
1: да,
3: Бродский отсекает эту возможность и сопоставляет один небольшой объект, созданный человеческими руками, с большим объектом. Тоже созданными руками человеку нет места в этом сопоставлении, он где-то рядом. Но когда ты говоришь про эту триаду, портрет, пейзаж, натюрморт, мы же не должны воспринимать ее буквалистски, безусловно. Поэтому тут бы хотелось какого-то некоторого объяснения. При том, что когда ты сказал пейзаж, я почему-то вспомнил совсем не пейзаж, я почему-то вспомнил довольно давнюю работу Дмитрия Чернякова, поставленную им в Большом театре, я уж не помню в каком году, в 2000, может быть, четвертом, «Похождение повесы».
1: Я не видел этого, к сожалению. Нет.
3: Ну, как водится, Чернюков там был художником, и он там тщательно проработал уже второй, третий план, и поэтому очень часто, практически всегда, зритель оказывался перед неприсущим для театра визуальным выбором. Что-то происходило на самых разных планах.
1: Да.
3: На первом плане, на втором, на третьем, и все это были важные элементы действия. Это не было, так сказать, сольным номером примы на фоне кордебалета. Это совершенно другой образ я использую. Это было совершенно органической частью такого сложно придуманного действия, где визуальные элементы были точно таким же естественной частью этого сложно придуманного и сложно воплощенного действия.
1: Я, к сожалению, не видел этот спектакль, и хотя я видел вообще другие спектакли Дмитрия, и, конечно, это я их помню и люблю. Этот спектакль конкретно я не видел, но я просто, ну, это ужасно интересно, то, что ты говоришь про три разных плана, но это, ну, для меня это все еще укладывается в вот эту трилогию, что в эти три жанра, про которые мы начали говорить, потому что вот как раз-таки самое интересное наступает не там, где существует один отдельный жанр. То есть это как бы хорошо. Вот портрет, парадный портрет, да, встречающий гостей, висящий на самом видном месте, на фоне драпировки, это замечательно. «Мона Лиза» написана немножко не так, например. И у «Моны Лизы» за спиной пейзаж. И там тоже есть много, то есть как бы там не один слой. То есть она заслоняет собой какой-то пейзаж, который ужасно интересно рассмотреть. И этот пейзаж ее дополняет. Она на переднем плане, она главный герой этой картины, но она не на пустом, не на черном фоне. Она где-то. И это многослойность, конечно, это одна из возможностей театра. Не каждый театр, не все театры, но какие-то важные для нас примеры, какие-то важные для нас герои пользуются этим, вот этой многослойностью, которую театр может... И видео в этом смысле позволяет просто это, как очень удобный, очень пластичный инструмент, позволяет эту многослойность находить и создавать. Я как художник, ну, с удовольствием пользуюсь этим часто. Хотя это значит отдать некоторую часть моей епархии в сторону, ну, то есть человеку, который будет заниматься видео, поскольку я считаю, что я занимаюсь образом спектакля, для меня как бы это не трагедия отдать что-то в другую епархию, чтобы цельный образ спектакля стал богаче и чтобы в нем появилась вот эта самая многослойность. Но, конечно, это не единственная возможность, мне кажется.
3: Мы сейчас поговорим про единственные возможности, но чтобы и нам с тобой было проще говорить, ты мог бы как-то проиллюстрировать что-то, ну, какие-то понятные примеры, названия, да, вот что такое спектакль-портрет, что такое спектакль-пейзаж, что такое спектакль-натюрморт. Я очень хорошо понимаю, и тут есть довольно чистые примеры, когда мы говорим про спектакль-натюрморт, это спектакль, где действительно действуют только предметы. Самый, наверное, яркий пример – это Хайнер Гебель. И он в этом смысле не одинок. Но портрет или, скажем, автопортрет, который тоже под жанром портрета. Что ты имеешь в виду, когда говоришь об этом?
1: Давай начнем с натюрмортов и пойдем дальше. Действительно, Геббельс такой важный, важный художник в этом жанре. Но, например, сразу я думаю, можно ли из натюрморта составить портрет? Думаю, да. Мы, не знаю, вспоминаем Арчимбольда, портреты из овощей, из вот эти портреты его. И сразу я думаю про, не знаю, Уильяма Кентриджа, который, конечно же, занимается автопортретом в театре. Он не только театром занимается, но только когда он занимается театром, мне кажется, это он занимается автопортретом.
3: Речь идет о серии из 9-30-минутных видеоэссе Уильяма Кентриджа «Автопортрет в виде кофейника». По ссылке в описании вы найдете короткий ролик с Венецианской биеннале, потому что пересказывать это или описывать словами крайне затруднительно.
4: Let us be sensible.

0: спектакль, к которому я имею некоторое отношение, «Кремулятор», я считаю, что это портрет, но в то же время он составлен из натюрморта, и поэтому я бы его назвал «Портрет-морт». Потому что он уже и тема там, да, довольно погребальная. Мы составляем портрет, конечно, пользуемся, кстати говоря, видео там активно, и возникает портрет главного героя, но это портрет-морт. Он это между натюрмортом и портретом, и это такой уже погребальный портрет. Переставляем кубики из других, вот как бы портрет-морт, натюр-трет и так далее. Мне кажется, один из самых ярких портретов, которые я видел и запомнил, это концепция лика Христа Ромео Костеллуччи. Это, конечно, портрет, но это портрет такой человека, с большой буквы, человечества, всего человечества. Но это портрет, и он работает с портретом.
1: То есть это такой Филонов, портрет человечества.
0: Да, да.
1: А когда в 2025 году ты используешь три очень традиционных определение портрет, пейзаж, натюрморт, и в своем объяснении о том, что это такое, сам указываешь на практически отсутствующую жанровую частоту, насколько эти примеры... Ну, то есть, я понимаю, эта триада может быть хороша как некоторый рабочий инструмент для локализации того или иного явления. Насколько эти три метафоры, потому что действительно метафоры, насколько эти три метафоры описывают театральную реальность, которая существует в мире, где уже есть, ну, если мы уже начали говорить о видео, там, значит, на одном полюсе не театральный Намджун Пайк, который научил нас немножко иначе воспринимать то же видео, а на другом полюсе находится, ну, какой-нибудь вполне традиционный театр, где есть традиционная работа художника, делающего традиционные декорации, например. Насколько портрет, пейзаж и натюрморт могут определить и объяснить вот эту театральную реальность. И, кроме того, поскольку мы сегодня говорим странным образом, в том числе и о поэзии, а ты начал с Бродского, я не могу не вспомнить одно очень важное стихотворение автора, который был важен Бродскому. Это в Музее изобразительных искусств Уинстона Хью Одена, в переводе Павла Грушко. На страдание у них был наметанный глаз. Старые мастера точно не замечали, где у человека болит, как это в нас, когда кто-то ест. Отворяет окно или бродит в печали, как рядом со старцами, которые почтительно ждут божественного рождения. Всегда есть дети, которые ничего не ждут, а строгают коньками пруд у самой опушки. Художники эти знали, страшные муки идут своим чередом в каком-нибудь закоулке, а рядом собаки ведут свою собачью жизнь, повсюду садом, а лошадь истязателя спокойно трется о дерево задом. В икаре Брейгеля в гибельный миг все равнодушны. Пахарь словно незрячий. Наверное, он слышал всплеск и отчаянный крик, но для него это не было смертельной неудачей. Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно воды, а изящный корабль, с которого не могли не видеть, как мальчик падает с небосклона, был занят плаванием. Все дальше уплывал от земли. Это стихотворение Уинстона Хью Одена в Музее изобразительных искусств, где как раз описывается такого рода картина, картина Брейгеля «Падение Икара», где, собственно, Икара-то почти и не видно, пока ты не будешь долго вглядываться в это полотно. Мы видим огромную какую-то жизнь, воду, бухту, корабли, а главное событие этого рассказа, оно где-то, ну, практически маргинально. Это я к тому, что жанр брейгелевской картины, на что нам указывает Оден, говорит, что на страдании у них был наметанный глаз. И именно наметанность такого взгляда позволяет страдание поместить практически на поля, но, тем не менее, оно будет как бы конструктивным элементом этого рассказа. Каков жанр брейгелевской картины? Это вполне сопоставимо с тем, что ты сказал про Босха. Ну, да, в общем, да, да. Современники и так далее. Как это работает применение к театру? Твой учитель Крымов, он... хотя, ну, нельзя сказать, это твой учитель Крымов. Крымов вообще-то сделал невероятное количество спектаклей, и они все разные. А может быть, нет?
0: Они, безусловно, разные. Мне кажется, я так сейчас не готов препарировать мастера, но мне кажется, что Дмитрий Анатольевич сам начинал свой путь с автопортрета в театре. И вот, начиная с «Гамлета» и с каких-то других последующих, но тоже работ раннего периода, «Дон Кихот», «Смерть жирафа», безусловно. Да и в «Демоне» там, в общем-то, есть автопортрет. Там вот много есть чего еще. Там есть вот эта оптика брейгелевская вот из этой картины, из «Падения Икара». Там много есть. Там есть демон, летящий над этим миром, и он пролетает. Одно событие, другое, третье. Это огромное тоже полотно, но зум наводится, потом вот возникает этот зум. И он возникает, кстати говоря, не через видео. Хотя это, да, это термин из мира видео. Но этот зум наводится на какую-то судьбу, такую вот вдруг случайно выбранную, вот по просто прихоти этого самого демона. Или по прихоти автора. И оказывается, что мы видим какой-то автопортрет в этой девочке случайный. Да, это же лермонтовское стихотворение все еще. То есть он вот просто летел над миром, и вдруг кого-то увидел, как бы так туда, как спикировал, как орел, и схватил. И вот. И вдруг оказалось, что эта девочка — это какой-то автопортрет Дмитрия Анатольевича, возможно. Да, вот эти родители, вот момент с родителями, руки остаются, там велосипед, вот это платье улетающее. Но Дмитрий Анатольевич мастер по смешению этих техник, и мне кажется, что, собственно, так он нас и учил начинать с того, что тебе близко, и вот как бы вот по спирали вот как бы раскручивать этот камушек, эту прощу, раскручивать, и постараться как бы закинуть его максимально далеко, и постараться вот куда-то попасть в лоб какого-то Голиафа. Будь то «Война и мир» Толстого, или будь то сказка, не знаю, сказка любая, вот я сейчас «Черную курицу» делал, или любой другой материал. Его нужно, вот нужно посмотреться в него, и понять, есть там твое отражение или нет. Наверняка есть, скорее всего, есть, потому что иначе, ну, так устроено искусство, что оно тебе дает возможность увидеть свое отражение. И, конечно, самое интересное возникает там, где ты находишь, как в картинах Веласкеса, «Менины». И вот там и девочка, и фрейлины, и собака, и еще кто-то еще, черт вступит. Ну, там просто вот много-много-много. И в середине зеркало, отражающее художника в момент создания этой работы. Ну, это же очень театральная оптика. Это же бесконечно театрально. Что это портрет? Да, групповой портрет. Что это автопортрет? 100% автопортрет. А является ли это натюрмортом? Ну, спроси Пикассо, который эту картину переписал, просто из нее какой-то винегрет сделал. Пикассо скажет, конечно, это натюрморт. Наверняка кто-то сможет увидеть в этом и пейзаж. Наверняка в этих складках платьев и в этих ожерельях, наверняка, как бы там геометрии комнаты. Главное доказать. Главное ведь доказать, что вот геометрия этой комнаты — это пейзаж. И если найдется человек, который это докажет, как Пикассо доказал, что вот если разобрать «Менины» и сделать из этого что-то, то получится... Вот, ну, я же огрубляю, да, сильно, но тем не менее.
1: Это самое интересное.
0: Он это доказал, на мой взгляд. Он это доказывает. Вот главное увидеть что-то и постараться это доказать.
1: И в таком случае, на самом-то деле, не очень важно, с чем именно работает художник. Неважно, художник в более традиционном смысле или театральный художник. Как бы набор инструментов не принципиален. Это может быть видео, а это может быть что-то совершенно другое. Я, по-моему, за 2,5 года существования этого подкаста я эту цитату из Ксении Перетрухиной повторил примерно 8 раз. Но это тот самый случай, когда ее надо процитировать. Снова когда-то Перетрухина 100 лет назад, читая лекцию в Сахаровском центре, когда еще был Сахаровский центр, и мы все были в Москве, он сказал, что главная задача театрального художника – сделать так, чтобы зритель покидал спектакль в новом состоянии, не в том, в котом он вошел в этот зал. И мне кажется, это не просто довольно точно, это блестящее определение, потому что речь идет о сути работы, а не о конкретном наборе палитры кисточек, карандашей или сценической машины, на самом деле, ты можешь пользоваться всем, чем хочешь, и при этом ты остаешься театральным художником.
0: 100%, да. Пользуясь случаем, хочу передать привет Ксении Перетрухиной. Перетрухина, привет тебе. Вот, кстати говоря, мне кажется, что Ксюша работает часто. Вот давайте, интересно. Мне кажется, что вот человек, у которого все кисточки под рукой. И создавая портреты, и она попутно создает пейзажи, в которых сидят зрители, зачастую просто в зрительном зале, да, вот эти деревья любимые. Но при этом, да, она держит как бы перед глазами суть и не упускает ее. Да, это Ксюша хорошо сказала.
1: Я мог ошибиться в предельно точной формулировке, но мне кажется, что суть была именно такой. Но в таком случае я буду периодически возвращаться к тому предмету, с которого мы начали обсуждать. Бесконечно модное видео, которое может выполнять самые разные функции. Вот что хочется понять. У него есть какая-то самостоятельная функция сегодня? Или после того, как его стали использовать все, кому не лень буквально, оно стало одной из тех самых кисточек, которых довольно много в чемоданчике театрального художника?
0: Ну, конечно, есть. Я думаю, что есть, конечно. Просто потому, что этой кисточкой можно написать целое полотно. И многие авторы этим занимаются. И это полотно может остаться вполне самостоятельным и самостоятельным произведением. И оно может быть включено в спектакль и стать его ингредиентом, и стать его неотъемлемой частью. Ну, может быть, точно так же из этого спектакля вытащено и помещено в другое пространство. Я, например, в прошлом августе я видел работу фотографистки берлинской. Правильно ли я произнес название этого музея?
1: Я думаю, что да, но я тоже не знаю, как это правильно произносится.
0: В общем, вот в этом самом мультимедиа-музее в Берлине я видел работу, которая называлась «We will slam you with our wings». «Мы сметем тебя взмахом наших крыльев». Это видеоработа театральной перформерки Джоанны Дадли. Видеоработа, представляющая собой вот несколько портретов общего плана, не крупного плана, портрет девочек, женских персонажей. Их было 8-10. И они все представлены в отдельном пространстве, и они все работают одновременно. Ты заходишь в темную комнату, в которой ты видишь несколько одновременно портретов, которые, видеопортретов, которые живут, развиваются, и что-то с ними происходит. А с ними происходит в каждом отдельном портрете звучит отрывок из какой-то всемирно известной оперы. И вот от Дидоны и Иней до Тоски там происходит в этих портретах с этими девочками. Ужасно любопытная работа. Абсолютно, вот она длится 15 минут, вот эти отрывки сменяются, девочки остаются, но что-то с ними происходит. Ужасно полноценное впечатление я оттуда вынес. Я вот оттуда вышел, как сказал классик Ксения Перетрухина, другим, ну, как бы пережив какой-то опыт, и вышел другим, чем я туда зашел.

0: При этом у видео есть такой лайфхак, что оно очень быстро входит, моментально входит как бы в наше внимание, в наш как бы, в зрачок и моментально воспринимается. Я могу назвать любой еще другой пример, когда я испытал абсолютно театральное переживание от любого другого медиа. Например, я помню в 2015 году, будучи еще студентом Дмитрия Анатольевича, с нашим курсом я участвовал в Пражской квадриеннале, и у нас был наш студенческий павильон, но мы, конечно же, бегали к коллегам по всей выставке и смотреть, кто что делал. Там был павильон студентов из Латвии. Мы взяли в том году гран-при, такой приятный приз, но не главный. А они, по-моему, взяли студенческую квадригу. Значит, это были студенческие работы, посвященные одному конкретному образу. Они проходили в тот год Шекспира, и вот они как бы свои студенческие работы, связанные с Шекспиром, представили. Это были очень традиционные такие кубические витрины, ну, вот просто подставки, накрытые стеклянным таким кубиком, колпачком. И под ним вот что-то вот стоит, один предмет. Кто-то сделал, значит, там граненый стакан, и в нем вода, которая, ну, не вода, на самом деле, а какая-то эпоксидная смола или что-то, которая вот как бы имитирует какой-то, вот стоит стакан, а там в нем какая-то волна, и вот там это буря. Ну, то есть были вот какие-то образы такие, скажем так, простые, у кого-то там что-то было выкопано, какая-то могила, что-то, ну, это Гамлет, конечно. Я запомнил, в меня вот так же, как видео легко влетает, в меня влетел просто на вылет. Вот стоит этот кубик, а под ним мотоциклетный шлем, такой черный, вот с таким стеклом, вот как бы закрытым забралом, весь усеянный мухами, такие... Вот как бы, ну, то есть вот едет мотоциклист через какую-то, значит, ночную дорогу, видимо, летнюю, и как бы эти мошки просто разбиваются об его стекло, вот как просто в... И он весь обклеен, и подписано «Макбет». Я моментально посмотрел спектакль, я увидел этот спектакль целиком, как бы все, мне все, ну, вот этот образ мне все рассказал моментально, как видео. То есть это видео здесь не уникально, оно просто очень легко входит.
1: Но тогда нужно в 154-й раз задать чудовищно банальный вопрос, но он снова возникает на каком-то ином уровне рефлексии по поводу мести и функции. Точнее, это же не функция, а как раз о месте художника в театре. А насколько художник самостоятелен, насколько режиссер самостоятелен? Вы же делаете это не... Ну, как бы, театральные художники больше не делают иллюстрации. И, мне кажется, в этом одно из как бы, важных свойств современного театра, что работа театрального художника несводима к тому, чтобы проиллюстрировать некоторое режиссерское решение или некоторый фрагмент текста того спектакля, тем более, что есть спектакль без текста. Точно так же, как, в общем, хороший театральный композитор тоже не пишет иллюстрации, что вот музычка в тот момент, так сказать, драматически нам, так сказать, указала на переживание главного героя и его несчастной любви или героини. Совсем другая картинка, да, есть какое-то более сложное взаимодействие. Я понимаю, что это тоже меняется от конкретного союза всех создателей конкретного спектакля, но есть ли тут какое-то сегодня общее правило, безотносительно к тому, что мы пишем, портрет, пейзаж или натюрморт?
0: Ну, а насколько свободен, не знаю, артист спектакля вот в этой обсуждаемой нами модели? А насколько свободен продюсер спектакля или любой другой участник и создатель этого процесса, который в итоге становится спектаклем? Мне кажется, тут нету и не может быть какого-то единого решения. Ну, мне кажется, то есть вот лучшие примеры из моего опыта мне подсказывают, что это всегда диффузия, какое-то взаимопроникновение и движение навстречу друг другу. Ну, и просто как бы это искусство общения в первую очередь. Мы же, в общем-то, нацелены на то, чтобы обращаться к зрителю и с ним говорить. И мы хотим общения. И вот таков и театр, мне кажется, он создается вот в общении, не в диктате воли одного другому, а, ну, просто в общении. И там в какой-то момент наступает иерархия. она может наступить. Но ты ее принимаешь или не принимаешь? Тоже вопрос. Вот, вот сейчас мы говорим, я не знаю, наверное, когда выйдет этот выпуск, уже и спектакль выйдет. Мы готовим перевыпуск спектакля «Человек без имени», созданный когда-то в 2020 году в стенах Гоголь-центра мной, Никитой Кукушкиным, Петей Айду и Кириллом Серебренниковым. Этот спектакль создавался анархически. Одним из его принципов, инициатором, конечно, идеи был Кирилл Серебренников, то есть он запустил этот импульс, и он его передал Никите. И Никита как бы был инициатором уже дальнейшим. И Никита, как весьма анархический человек, он так и сказал: ребят, давайте, как бы, мы на одном уровне. И хотя, как бы, в итоге Никита был на сцене, я сидел в зале, Петя создавал музыку, и получается, что да, что он занимал роль артиста, я занимал роль человека из зала, который смотрел, то есть это кто-то, режиссер. Ну, в общем, это создавалось вот в таких условиях. Мы были равны все. И в какой-то момент даже Кирилл, желая навести порядок, вот когда мы уже готовились как бы к выходу на сцену, сказал: Саш, пожалуйста, может быть, ты будешь режиссером этого спектакля? Так не произошло, и как бы я на это не пошел тогда, потому что важно было сохранить и довести до конца этот анархический принцип. Для нас было важно. И к моему большому удивлению, и для меня большой чести для Кирилла Семеновича, когда он вошел также как бы в этот спектакль, он принял этот принцип, и на афише не было написано там режиссер Кирилл Серебренников, хотя этого можно было бы ожидать. И сказал: хорошо, тогда мы все пишемся через запятую, мы не выделяем главного. И так это до сих пор и продолжается. Кстати говоря, возвращаясь к началу разговора, как бы я классифицировал, что есть этот спектакль, конечно, для меня этот портрет, сложенный из предметов тоже. Портрет персонажа, сложенный из вот этих молоточков, звоночков, вот этого всего, вот как бы что мы смогли накопать тогда.
1: Поскольку ты сказал, что спектакль снова появляется, два слова о том, где он появляется, когда...
0: Стартуем европейский тур этого спектакля в Таллине. И март, апрель, май у нас гастрольный план по... в основном Германии, но мы планируем заехать в Прагу, мы ведем переговоры еще. Вот у нас какой-то немецко-европейский тур этого спектакля начинается в марте и длится до мая. Мы будем в Берлине, мы будем во Франкфурте.
1: Последнее время ты работал над спектаклем по «Черной курице» Антония Погорельского.
0: Это был эскиз моего спектакля. Я переписал сказку. Меня ужасно интересовала сама сказка. И на самом деле идея как бы заниматься вообще сказками возникла как раз-таки из работы над городком в Табакерке, из которого вырос «Человек без имени». И мне казалось, что вот интересно продолжить цикл спектаклей по русским авторским сказкам 19 века, пропитанным духом романтизма, отражающим европейскую культуру, немецкую культуру, немецкую традицию волшебной литературы. До сих пор продолжает казаться это ужасно интересным материалом. И «Черная курица» здесь как первая авторская сказка, написанная в русской литературе, меня заинтересовала в том числе просто как бы что это такое, когда вот не существовало жанра. Как бы в русской литературе до этого момента не существовало жанра детской сказки авторской. И кто-то, ему захотелось, этому Алексею Перову, захотелось придумать писателя Антония Погорельского и от его лица поговорить с ребенком. Это какая-то же революция произошла в голове у человека. Ну и дальше я стал вчитываться и заметил, что там нет ни одного местного героя, как бы там все герои-эмигранты какие-то. Откуда взялся мальчик Алеша, у него учитель немец, кухарка эстонка, и сама черная курица. Это переселенцы, они вечные переселенцы, вечные скитальцы такие. И как бы и сам Петербург. И тоже вот к вопросу о портрете и пейзаже. Портрет на фоне пейзажа. Вот портрет маленького мальчика на фоне нового города, которого здесь не было. Вот здесь вчера было болото, а сейчас город. Они же жили тогда в этом. Это сейчас для нас Петербург, там вот это вот там 300 лет, мы уже как бы все. А тогда вот это еще была свежая новость. Ничего себе, город отгрохали. Его не было, и вдруг появился, и вдруг стало. А может, скоро опять не станет. Ну, так и случилось. Все эти мотивы меня ужасно занимали. Я пытался найти там свое отражение, и я его туда постарался вписать. И получился такой автопортрет, конечно. Вот пока на данном этапе я сделал эскиз будущего спектакля, потому что театр, который меня пригласил в румынском городе Сибиу, у них было время на эту работу, одна неделя, и они мне предложили сделать читку, просто читку этого материала. И мы собрались с актерами, прочитали, поговорили, и я говорю, ну, а чего мы будем еще всю неделю продолжать это читать, сидя на табуретках? Давайте, может быть, мы попробуем какие-то ситуации найти. Ситуации, вот о которых я говорил, вот этого постоянного переселенства, постоянного с места на место, утраты места, что это? И еще ребенок здесь какой-то затесался. Что это все такое? В общем, мы попробовали найти какие-то ситуации, мы их нашли. И мы за неделю сделали почти 1,5 часа, 80 минут, 1,5 часа почти театра. И там никто, конечно, не ожидал такого, потому что они думали, что они придут и будут слушать читку. А они пришли, и у них там по головам кто-то передавал какие-то коробки, кто-то откуда-то выселялся, куда-то переезжал их. И еще мы повели через черную лестницу. Понятно, я ни от кого не требовал выученного текста, ничего, все были с текстом в руках. Но, тем не менее, мы ходили, общались, двигались и затаскивали зрителя в какую-то ситуацию. И мне кажется, это получилось тогда.
1: И все же мы не могли не вернуться к той теме, о которой хотели говорить изначально, о видео в театре. Есть ли разница между традиционными и новыми визуальными образами? Что такое сегодня видео? Какое-то совершенно новое измерение или просто очередное изобразительное средство?
0: Но здесь работает эффект Кулешова. Мы говорим о записанном видео, как существующем каком-то видеофрагменте. Во-первых, попадая в живую ситуацию спектакля, который действительно каждый раз разный, видео тоже становится разным, как в том эффекте Кулешова. Мы смотрим все время на человека одного и того же, но после этого мы видим тарелку, после этого мы видим еще что-то, там, женщину, детей. И это все время окрашивает. В интересной роли начинает выступать, обрамляя этот видеофрагмент, он вступает с ним в диалог, и, мне кажется, меняет его тем самым. Последовательность кадров, хронометраж, цветопередача остаются теми же самыми, ничего не поменялось, но мы же говорим не о самом видео, а о восприятии и о том, как его воспринимает зритель. И зритель его видит по-разному. Даже зритель не из раза в раз, а из ряда в ряд, я бы даже сказал. Сидящие два рядом человека видят его совсем по-разному. Мне кажется, так это работает. А в случае онлайн-трансляции здесь намного больше элемент этой самой перформативности, в которой театр просто, ну, это его стихия. И тут можно вспоминать, да, хоть кого, хоть говорить про Кэти Митчелл, хоть про того же Костелуччи. Я никогда, наверное, не забуду спектакль Костелуччи, фрагменты из «Цезаря», шекспировской трагедии, которую я видел в Москве на фестивале NET. Спектакль, в котором ты не ожидаешь встретить видео, а видео там существует в виде трансляции с камеры, которую артист, ну, в общем, засовывает себе в гланды практически. И мы видим его голосовые связки. Он произносит монолог Брута, и при этом сзади него мы видим его голосовые связки. Мы видим, как рождается этот звук. И рождается эта речь, речь этого предателя. При этом мы видим абсолютно стопроцентное животное начало человеческое. Это то, что как бы остается в памяти. Сколько лет прошло, я это помню. Вот этот вот портрет изнутри. То есть можно сказать, что это уже и не совсем портрет. Куда-то въехала камера внутрь, и уже это просто препарация какая-то, трупа. Но, тем не менее, это персонаж перед нами.
1: Ну, в каком-то смысле анатомический атлас. Тоже набор портретов.
0: Абсолютно, да, абсолютно.
1: Большой анатомический театр. Многое из того, что ты говорил, особенно последний пример, почему-то заставляет меня думать про Гринвея. Потому что... Что Z и 2.0 – это тоже, конечно, превращение натюрморта в портрет, ну, да, доведенное, да, до, да, принципа. Да. А, скажем, Буря, которую ты упомянул совершенно, да, в другом контексте, но, ну, конечно, не Буря, а книги Проспера, ну, это, собственно, тоже натюрморт высший, так нельзя сказать по-русски, так нельзя сказать ни на каком языке, натюрморт в своем высшем портретном проявлении.
0: Абсолютно. Ну, Гринвей просто такой мастер уровня там, того же Веласкеса или Рембрандта, чей «Ночной дозор» он так внимательно изучил. И, конечно, да, конечно, он создает эти полотна. Но вот это тоже интересно. Вот сейчас можно в интернете я на самом деле очень люблю этот жанр, нарыть благодаря там, многократному зуму и благодаря суперкачественному сканированию картин. Многие музеи мира отсканировали произведения, и вот можно найти кусочек картины, отсканированный вот так, что он выглядит метр на метр, в то время как в реальной картине он занимает там 3 сантиметра на 3 сантиметра. И это просто можно брать в рамку. Там вот кисть, кольцо на пальце и кружево рукава, лежащее на этой кисти, и вот какие-то складки под кистью. И вот все, это можно вешать, это уже произведение. А это тем временем всего лишь фрагмент. Вот про пейзаж. Гениальные строчки. «Здесь, на земле, все горы, но в значении их узком, кончаются не пиками, но спуском в кромешной мгле. Сжав уста, стигматы завернув свои в дерюгу, идешь на вещи по второму кругу, сойдя с креста. Здесь, на земле, от нежности до умоиступления все формы жизни есть приспособление, и в том числе взгляд в потолок и жажда слиться с Богом, как с пейзажем, которым нас разыскивает, скажем, один стрелок». Мне кажется, опять это ужасно театральные строки, хотя, наверное, я бы запретил вообще ставить Бродского, наверное, это просто нельзя делать. Но инструментарий, которым он пользуется, и как он говорит, все формы жизни есть приспособление. Приспособление — это вообще театральный термин. Надо найти пристройку, надо найти приспособление. Актеры часто говорят. Но вот дальше, как он просто работает с моей зрительской оптикой, и в том числе взгляд в потолок и жажда слиться с Богом, как с пейзажем. То есть пейзаж — это Бог, а я смотрю в потолок. Я вспоминаю, как я лежу в детстве на даче, смотрю в потолок перед тем, как заснуть, и потолок выложен фанерой. Я смотрю просто на эти фанерные вот эти разводы древесные и вглядываюсь в них, и вижу в них уже пейзаж какой-то. И вот уже вот этот вот сучок торчит, это как солнце какое-то, и линия горизонта. Вот это детство без интернета, детство без гаджетов. Смотришь на лист фанеры перед собой и в него погружаешься. И это пейзаж, и это Бог. Пейзаж, в котором нас разыскивает, скажем, один стрелок. И то есть и там, в этом пейзаже, может быть, этот Бог и есть, есть какой-то стрелок, есть уже наша смерть. И, да, и, соответственно, натюрморт.
1: С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод сделали Полина Филиппова и я. До новых встреч. Мы выйдем в эфир через 2 недели.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

0: И революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.
1: У кого-то корни фамильного дерева, род, семья и гильдия, рок и знамение, много предначертано, еще больше вложено.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Я, в принципе, человек не особо скучающий по борщу и так далее. И искусство, которое меня увлекало и вдохновляло, и которое я пыталась сделать, как мне казалось, это было европейское искусство. И вот, мне кажется, невероятно интересно то, что, ну вот, когда я приехала в Европу, то есть я же приехала в другую совсем Европу, которая знать не знала того, что я о ней знала. Это как раз был такой мой страх. Ну вот, а что ж теперь-то мы делать будем? Если в России, что называется, мы продвигали идеи, вот такие европейские идеи, европейского мышления, европейского подхода, а вот сейчас-то я приеду, и что, чему тут я буду учить, кого или что? Но вот удивительно, но вот здесь все оказалось по-другому, и, может быть, это как раз не про полезность, а про настоящий уже какой-то вот художественный диалог.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Сегодня вы слушаете уже четвертый эпизод, посвященный в театру изгнания. В прошлых выпусках этого цикла внутри всего подкаста я уже говорил с Всеволодом Лисовским, Мариной Давыдовой и Эстер Болл. На этот раз открытая запись прошла в Берлине, это не были гастроли. В начале апреля мы говорили в Берлине с театральной художницей, и не только, Ксенией Перетрухиной. Это происходило в книжном магазине «Бабель Букс Берлин». Большое спасибо «Бабель Букс» нашему постоянному партнеру. Для театрального подкаста «Закати сцену», который, в свою очередь, является частью радио «Сахаров», то есть проекта, который возник на месте уже несуществующего Сахаровского центра в Москве, Ксения Перетрухина – знаковая фигура. Когда-то, давно, в 2011 году, в том самом Сахаровском центре, Ксения читала лекцию о важной самостоятельной роли художников театра. И во многом именно с того ее выступления началась театральная программа Сахаровского центра, и театральной программе Сахаровского центра наш подкаст, безусловно, наследует. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Ксения Перетрухина переехала в Хельсинки. И для нее было самым естественным вопросом, в первую очередь, узнать, как она ощущает себя там теперь, спустя два года войны и эмиграции. Например, стала ли она финской художницей?
1: Нет, я так себя совершенно не позиционирую. Мы приехали сразу после начала войны с мужем Михаилом Дурненковым, с сыном и таксой Кубрик. И Финляндия была случайностью. Просто вот у нас там была работа, которая была еще до пандемии, и театр, который бы так позвал нас планово, через 3 месяца мы приехали бы на постановку, так вот мы приехали в ускоренном режиме. Вот сначала был какой-то этот иммиграционный вот момент, когда ты какие-то документы, мы жили на полу в подвале, что-то такое вот. И вот когда вот этот цикл такой бега на короткую дистанцию закончился и начался такой, скажем так, цикл бега на среднюю дистанцию, я пришла в полный тотальный ужас, что я как бы совершенно не смогла найти себя вот в том месте, где я была. И я тогда придумала себе формулу, чтобы выжить, что я живу не в Финляндии, я живу в Европе. И вот как бы с этой формулой мне полегчало, и я, в общем-то, даже как-то особенно и не пересматривала. Для меня очень важно социальное измерение искусства. То есть я вообще говорю, что я занималась социальным театром, то есть в самом широком смысле. Это очень здорово сказать об этом на родине Бойса. Вот то, что Бойс придумал социальную скульптуру или социальную пластику, один и тот же термин, который переводит по-разному на русский, что если сообщать обществу тепло, оно меняет форму. Вот эта формула для меня такая невероятно важная, и вот это утепление сердец, утепление общества, она для меня такое было все время одним из критериев того, чем я занимаюсь. И вот я перепрыгиваю эту границу и пытаюсь понять, а я что? Вот, а я кому-то нужен тут? Я вот что? Что я буду делать? Какой от меня прок? Потому что в России, мне казалось, я очень понимаю, что я делаю. И вот я пыталась буквально спрашивать у людей, которые тоже только что приехали или приехали на полгода раньше, или которые, казалось, мне умнее меня и что-то сейчас скажут. Ну, в общем, как-то делиться. Говорю, а вот мы зачем тут? Зачем? Что же мы будем делать? Ну, и вот была высказана мысль драматургом белорусским Андреем Куречиком, что, наверное, ценно, что у нас, он обобщил, есть опыт и советского времени, и какого-то вот уже нового времени, и в том смысле, что мы как бы вот с этим опытом грабель пришли. Мы знаем, как бывает. И вот в тот момент он это сказал, мне показалось, что это как-то красиво и умно, и потом это совершенно забылось, а вот не так давно вспомнилось, когда в Финляндии к власти пришло правое правительство, и театр как раз, ну, наверное, можно сказать, самый прогрессивный театр из тех, которых я знаю, они изменили логотип, и кто-то увидел там 2 восьмерки, и начался какой-то такой вот в сети вот это вот обсуждение, что фашизм, и надо сменить. И как-то правительство, это все очень близко, все очень маленькое. Финляндия – это крошечное пространство, и, ну, как бы очень быстро такие происходят коммуникации. И это самое правительство как бы сказало, что логотип нужно убрать. Театр сказал, здрасте, приехали, как бы мы тут театр, почему вы вообще нам указываете? Они говорят, а почему тогда вам деньги будут давать? И тут вот этот театр вдруг, ой, а правда. И вот муж мой, как раз Михаил Дурненков, сказал немедленно, вот остановитесь здесь и послушайте, вот мы знаем, вот, ну, сказал вот эту фразу знаменитую Маргарет Тэтчер, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Не идите ни в коем случае в эту сторону. Остановите эту дискуссию сейчас, проговорите все, иначе мы знаем, как быстро, удивительно и далеко это все может зайти. То есть вот я хочу сказать, что тот опыт пригодился.
0: Впрочем, способность предостеречь коллег от грабель, на которые мы уже не раз наступали в России, не единственный способ быть полезным на новом месте, который открыл для себя Рита Рухина.
1: Я пыталась участвовать во всех проектах, и вот мне предложили участие в проекте и даже позвали на какой-то специальный микросеминар для вот будущих участников проекта, чтобы, значит, их увлечь и рассказать. И это было очень интересно, потому что три музея в Финляндии, один из которых музей Маннергейма, ну вот если представить, что такое Густав Маннергейм, то есть это вот такой, ну как бы отец нации, и, то есть это одна из самых значимых фигур. Ну, наверное, все, мне кажется, все русские знают Маннергейма, линию Маннергейма.
0: Как минимум линию Маннергейма, да.
1: Чье значение, как известно, было преувеличено с двух сторон. Это я узнала, потому что пыталась подать проект музея Маннергейма. И вот оказалось, что позвали меня и других людей, эмигрантов из разных стран по такой причине, что проект был посвящен попытке понять, что такое Финляндия, что такое вот как раз вот эта какая-то идея и идентичность. Ну, представьте себе, если вот в России такое спросить про русскую идентичность, вы такие «лапти», ну, что-нибудь такое там, пельмени, что-нибудь, блины. Вот. В общем, крайне интересно то, что в школе как-то вот запомнилось, и это совершенно какой-то мертвый балластный груз. И им тоже не хотелось, чтобы финские школьники какие-то финские лапти достали, и им хотелось позвать вот иммигрантов, людей из других культур, чтобы вот они увидели Финляндию, не зная, какие лапти преподали в школе, а вот сейчас вот что есть. И меня очень восхитило это, и я опять же вот себе на вот эту ниточку своей полезности нанизала, что вот я носитель этого, как бы сказать, незнания. И у меня есть вот этот взгляд, которым я потенциально могу увидеть то, что человек как бы в стереотипе не видит. Эта мысль мне очень понравилась, и вот как раз про нее я потом долго думала, потому что, с одной стороны, тут есть опасность туризма, но вот, когда я в Авгике училась, был фестиваль, где русские студенты поехали в Голландию, а голландские студенты поехали в Россию, и вот они были такие три съемочные группы, сняли три фильма. И вот потом, значит, был фестиваль, где эти фильмы показывали, и там все, конечно, ухохотались, потому что все голландские фильмы начинались прям с одного кадра. Храм Василия Блаженного уже на третьем фильме сказали, он, наверное, там штатив прям стоит на Красной площади. Но вот, но русские фильмы все показывали велосипедные стоянки. Ну, в общем, вот это был пример крайне неинтересно, вот такого вот, знаете, как не глубже, чем фотографии в гайдбуке. Но, тем не менее, мне в этом видится огромный потенциал.
0: В последнее время я много думаю и обсуждаю этот сюжет с другими такими же, как я, мигрантами, пусть мигрантами разных волн. То, как изменилось наше представление о Европе после того, как мы стали здесь жить. И, естественно, в этих разговорах очень часто возникает формулировка «воображаемая Европа». Потому что какой нам виделась Европа из России или из других стран, и то, какой она оказалась для нас в реальности, это два совершенно разных явления. Раньше, например, мы говорили, имея в виду какое-то хорошо придуманное, сделанное мероприятие, фестиваль европейского уровня. Но что это значит для нас сегодня, когда мы сами имеем возможность видеть такие фестивали и участвовать в них?
1: Я, в принципе, человек не особо скучающий по борщу и так далее, и искусство, которое меня увлекало и вдохновляло, и которое я пыталась сделать, как мне казалось, это было европейское искусство. И вот мне кажется невероятно интересно то, что, ну вот, когда я приехала в Европу, то есть я же приехала в другую совсем Европу, которая знать не знала того, что я о ней знала. Это как раз был такой мой страх. Ну вот, а что ж теперь-то мы делать будем? Если в России, что называется, мы продвигали идеи, вот это сам такие европейские идеи, европейского мышления, европейского подхода. Ну, я сейчас огрубляю, и это было и инновативно, это было полемично. И вот я думаю, а вот сейчас-то я приеду, и что, чему тут я буду учить, вот кого или что? Но вот удивительно, но вот здесь все оказалось по-другому, и вот это, мне кажется, действительно интересный момент, и, может быть, это как раз не про полезность, а про настоящий уже какой-то вот художественный диалог, потому что та Европа, на которую мы равнялись, ее не существует. У меня есть любимый такой момент. Я иногда читаю лекции про театр, и всех интересуют вопросы, как ты начал заниматься театром, как ты это полюбил. И вот у меня есть несколько рассказов, и один из них – это эссе Честертона. И вот тут вот Саша сидит. Саша был такой дом с гигантским количеством книг, и он мне дал почитать книгу Честертона про рукавичный театр. И Честертон там пишет, что вот этот самый рукавичный театр, он, вот, который там дома люди с простынёй показывают, что это совершенно полноценный вид театра, и там происходит то же самое чудо, и что вот это чудо вот театра, это оно, вот и есть самость театра в том, что это здесь и сейчас, и ты видишь и руку, и перчатку, и все равно это чудо происходит. И на меня это оказало какое-то огромное влияние. И я вот поняла, что вот это что-то то, во что я хочу вкладываться, что вот это какая-то дорога, куда я хочу идти. И я очень много цитировала сначала, ну, как бы в работах, в лекциях. И вот однажды мне нужно было написать письменный текст, и я, поскольку, когда я устно говорю, я могу давать искаженные цитаты, и, ну, то есть просто я рассказываю, как помню, а в письменной речи мне захотелось как-то вот коррект. И я решила найти эту цитату и стала искать этого эссе Честертона. И его не существует. То есть есть два каких-то эссе, которые очень отдаленно вот на что-то похожи, но вот этого, которое я цитирую всю жизнь, его не существует, из-за которого я театром занялась. И вот в этом смысле это очень близко вот к этой воображаемой Европе. То есть, живя в России и равняясь на Европу, мы создали какой-то совершенно невероятный, прекрасный образ какой-то вот чудесной стран, ну вот разных стран, художественных систем, механизмов художественных. И мы равнялись на них, мы их применяли, мы им следовали. Мне кажется, что это действительно некое достояние принести в Европу воображаемую Европу.
2: Ну, знаете, у нас есть Россия, которую мы потеряли, и Европа, которую мы потеряли, и, видимо, ни то, ни другое не было в полной мере реальностью, а было выдуманным текстом Честертона. Чуть меньше года назад мы в «Закати сцену» выпустили эпизод под названием «Внутренний мир ручной клади», где вы могли слышать фрагменты аудиоинсталляции «The State of Things» – «Положение вещей». Ксения Перетрухина вместе с Анастасией Тризной и Тони Рандаллом была одним из авторов этого проекта, который был создан для фестиваля «New Theatre Helsinki Festival». И там предметы, вроде вечернего платья, велосипеда или пары старых кроссовок, говорят о войне и о поисках нового дома. Вот, например, фрагмент монолога, который произносит чемодан.
3: Думаете, мне легко носить все это в себе? Я вынужден. Иногда так хочется поделиться. У меня внутри целый мир. Вернее, все, что от него осталось. Квартира, дача, коллекция пластинок и ковер, бабушкин сервиз, стеллажи с книгами. Был огромный мир, и вдруг он стал размером с чемодан.
2: И, конечно, на нашей встрече в Берлине мы обсудили с Перетрухиной, какой профессиональный и творческий багаж она привезла с собой в Финляндию в таком воображаемом чемодане, и насколько этот багаж можно применить на новом месте.
1: У меня такой был один из таких больших моих театральных, скажем так, проектов, это перестройки зрительных залов. То есть у меня была полемика с традиционным зрительным залом, и ее очень просто объяснить, что как бы я пыталась, я бы даже сказала, мы с разным, например, с режиссером Волкостреловым, мы пытались заниматься, например, горизонтализацией в театре. Вот как бы изучать, возможно ли вот это горизонтальное сотрудничество, которое, несомненно, является важнейшим, но в России это просто бомба, насколько актуально, что мы умеем две вещи – подчиняться и отдавать приказы, вот как люди иерархической системы. Причем мы мгновенно встраиваемся и в ту, и в другую роль. Обе роли нам привычны и легки. А вот общаться на равных мы не умеем. И вот как бы я видела в театре вот этот инструмент лаборатории свободы, где мы можем вот в таких идеальных лабораторных условиях попробовать сделать то, что мы не можем сделать в реальности, и, получив этот опыт, потом, значит, уже в жизни быть тоже более гибкими в этом отношении. И у меня был зуб на традиционный зрительный зал, потому что это такой яркий пример иерархии, и всеми так воспринимается, вот как бы этот самый зал, где там есть ряды, номера, люди воспринимают как, ну, как бы твое место в зале, это твое социальное достижение. Все знают, что первый ряд лучше последнего. Если ты на первом ряду, ты либо богатый, либо ты блатной, либо ты очень хитрый и пролез вот с этого заднего ряда на первый, увидев там свободное местечко, например, во время спектакля, а на фестивалях это просто мама дорогая, что происходит. То есть все только и бегают вот по залу, и там уже не до спектакля, конечно, никому. Тем не менее, вот то, как бы это происходит именно потому, что на первом ряду это социальное достижение, на последнем ты лузер, это все отчетливо понимают. А вот в Финляндии очень забавный этот момент, что там не так. Это довольно редко, где встретишь, но там люди при наличии выбора садятся такой стайкой в середине зала. Никто никогда не занимает первые ряды и задние, не знаю. То есть люди стремятся занять, прижавшись к друг другу плотно, пережить как-то вот эти полтора часа и уйти уже домой. Очень забавно. Это вот, например, такой момент отличия. И, ну, это момент, когда вот мой конкретный опыт, который работал всегда 100% и везде, вот здесь оказался неприменим. Но это не в смысле, я рассказываю, как трагедия, это просто было забавное наблюдение. Это и есть, собственно говоря, мой художественный интерес понимать, как устроено, чтобы, собственно говоря, я художник не потому, что я умею табуреточку сделать или поставить, а потому, что я знаю, что ждет зритель, и что будет после того, как он перешагнет порог. И вот я могу работать с этим ожиданием. Если я не знаю, что ждет зритель, я не могу с этим работать. И вот в этом смысле знание контекста. Вот это за 5 минут нельзя. Инструменты вы можете внести за 5 минут, а вот понять контекст не можете. Это довольно все-таки придется пожить. Как Эйзенштейн говорил, мой материал не пленка, а содержимое голов зрителей. Мне важно знать ожидание зрительское, и тогда я могу с этим работать. И в этом смысле мне чуть сложнее в Европе. Но я сейчас как-то по-другому приладилась и не жду просто этого, но пытаюсь по-другому взаимодействовать.
2: Знание контекста нового места, которое приобретается не сразу, это очень важное ограничение для художника, режиссера или драматурга в изгнании. Впрочем, для любого человека и не связанного с театром. То есть работать можно и без знания контекста, но, как замечает Ксения, результаты будут другими. И, как мне кажется, эту мысль стоит держать в уме всем, кто пытается как-то объективно оценить свои успехи и промахи на новом месте.
1: Когда мы говорим, что, например, можно сказать, ты еще жалуешься, ты работаешь, ты театром занимаешься, ты вот как была художник, так и есть. И вот тут вопрос, как бы, являюсь ли я тем художником, ну вот, ну как бы скажем, по масштабу, очевидно, нет. А вообще я являюсь тем художником, вот которым я была? Вот это целый цикл интересных вопросов. И вот самый простой вопрос, что очень часто художественную реализацию не разделяют две вещи. Где я реализуюсь как художник и достигаю чего-то вот в искусстве, или я профессионально работаю. То есть это я не уборщица, я художник. То есть, как бы, например, есть такие просто мерила достижений. Вот, например, у меня была премьера в театре «Талия». Это всеми воспринимается как достижение. Сделали я там спектакль, сопоставимый с тем, что сделал в России. Это совершенно другой вопрос. То есть как бы у меня есть строчка в резюме, и есть этот спектакль. И как бы если в российском опыте, который, ну, он был длительный, и он рос как дерево, соответственно, ну вот он эволюционировал, то там это действительно как-то так и развивалось, то есть ты по мере того, как развивался, ты куда-то там попадал, или там становились больше сцены, гонорары, известность, что-то там еще. Здесь вот совсем уже другая история. Вот оказаться в каком-то месте, которое выглядит как престижное, и, например, вот что ты делаешь, очень многие, и это очень естественно, например, делают, что называется, на старых щах. То есть они как бы делают то, что уже сделали раньше, например, тут этого никто не знает, или просто они это воспроизводят, и это будет получаться по-другому. То есть это тоже правильно, потому что, например, ты сейчас растерян. Есть вопрос, вот очень меня занимавший, что, ну вот такой у меня был образ, вот ты перешагнул границу, и вот я как бы художник с большим опытом, и у меня есть какой-то мой художественный инструментарий, терминология, что-то еще, то есть, ну вот целый некий такой художественный мир и коробок с инструментами и книжка с теорией. И вот я, значит, прихожу, и вот я такой супермастер. А здесь совершенно другой контекст. Что мне из этого пригодится? Вот чтобы как бы внести эти инструменты, я могу. Во-первых, насколько я смогу их использовать в этих реалиях? Это один вопрос. Тут еще сразу огромный вопрос, насколько это все состоит из чего-то осязаемого, а насколько из вашего социального капитала. Вот когда есть понимание, кто вы, то ваши идеи и работы воспринимаются по-другому. Это не в смысле блат или там в смысле что-то вы там ничего уже не делаете и просто едете на славу. Нет, это просто есть призма видения уже, она создана. Вот очень люблю этот пример. Я училась в ВГИКе, и у меня был великолепный мастер по документальному кино, и вот она давала нам заявки на документальные фильмы со стертыми фамилиями. Это такие прям вот на страничку, на полстранички, и ты читаешь заявку и думаешь, господи, как же людям не стыдно, вот что какая-то полная чушь. А потом, когда она открывает имя, и ты видишь имя известного документалиста, и ты правда понимаешь, что он хотел сказать. Просто потому, что ты уже знаешь этот художественный мир, ты понимаешь, что он хочет сказать. Это я к тому, что когда вас не знают, вы не в смысле стали вдруг плохой художник. Просто вас гораздо сложнее прочитать без вот этого знания.
2: Тут я на мгновение хочу отвлечься от обсуждения эмиграции и творчества в эмиграции и задать совсем другой вопрос. Строго говоря, это не мой вопрос. Этот вопрос попросил меня задать перед Трухиной театральный критик и обозреватель «Медузы» Антон Хитров. Он не смог оказаться в Берлине на нашей встрече, поэтому по его просьбе вопрос Ксении задал я. Так вот, Антон Хитров спросил, почему в творчестве перед Трухиной так много деревьев?
1: Изначально я была режиссером, но в какой-то момент у меня произошел кризис, который никогда не разрешился. Вот я была, ну, как сказать, я была, наверное, каким-то таким вот идеальным режиссером, властным, вот, ну, все, что положено. То есть, как бы, вот, великие режиссеры, известные, там, Мерхольд, Эйзенштейн, они, ну, вот, Мерхольд, прекрасный пример, это фигура такого же устройства, как Сталин и Гитлер, то есть, по своему вот как бы функционированию. И вот я так же была. И вот в какой-то момент у меня произошло понимание, что я поняла, что искусство работает, просто вот, что это рабочий механизм, что это не просто так, это все не напридумывали, как некоторым кажется, то есть это действительно работает. И с этим пониманием на меня свалилось какой-то страх ответственности за то, что я делаю. Я вдруг поняла, как же вот я вот сейчас вот, вот этих людей, вот своих друзей я зову, мы будем делать, это будет на них воздействовать, и я же за это должна отвечать. Ай, как же я могу, как я могу вот вторгаться в это пространство? И меня совершеннейше переклинило, и я вообще ничего не смогла делать, потому что вот у меня был ужас в этот момент, что вот это был прям такой долгий процесс. И я для себя его как-то разрешила в беседах многочисленных с людьми, участниками и так далее. Общий смысл примерно такой, что человек хочет, он дает тебе право это, вот как бы это наш договор, то есть я говорю, а давай поиграем, а он говорит, а давай, или говорит, а не давай. Но я не смогла работать с людьми, и я стала художником, наверное, поэтому, потому что мне не так страшно работать с предметами. И вот как бы вопрос, с которым ты все время работаешь, это смертность и уязвимость. И вот я на человеке, мне страшно с этим работать. А вот деревья, ну как бы вот я очень много работаю с сухими деревьями, ветками на сцене. И вот эта хрупкость веточки, которая ломается на сцене, вы в этот момент ощущаете собственную хрупкость и смертность. И в этом смысле для меня это вот такой важнейший материал, я бы даже сказала, не материал, а герой. И есть еще очень много параметров работы с деревьями, которые мне важны. Вот, например, у меня дважды я использовала такие огромные, четырежды, огромные деревья, которые, ну вот они были установлены, и человек всегда хочет прислониться, при том, что, ну, в театре ты так вот не установишь дерево. Но человек знает, что самое устойчивое на свете – это дерево. И вообще я очень люблю цитату из Киара Ростами, это тоже вот наравне с Честертоном, одно из того, что, наверное, является какой-то такой глубинной татуировкой у меня в мозгу. Он говорит, что Дерево мой брат, но без брата я могу прожить один день, а без дерева нет. Но это очень прекрасно. Удивительно, что вот судьба забросила меня в страну, где вообще, как бы сказать, дерево является основой всего. Потому что вот если вы представляете себе море, то это только в шведской культуре. Финны не знают море. Это разве что, знаете, там вот несколько метров рядом с сауной. То есть это лесной народ. И все связано с лесом. То есть там действительно, вот когда строят бетонный забор, делают дырку для ветки, никто никогда не станет просто так пилить дерево. Никто никогда не станет пилить дерево, чтобы построить дом, дома встроят деревья.
2: Как вы слышали, однажды Ксения Перетрухина уже сменила свой профессиональный вектор и из режиссера стала театральным художником. Мне было интересно, думает ли она сегодня о возможности очередной профессиональной смены деятельности? И она снова вспомнила о проекте «Положение вещей», о котором мы говорили несколько минут назад, потому что для него она делала не только визуальные составляющие, но и писала монологи вот этих предметов героев перформанса. И опыт работы с текстами с тех пор кажется очень перспективным.
1: Это проект такой очень для меня характерный. Это 10 предметов, и эти предметы, они жаловались на жизнь. Они были разные. И они были, вот для меня это такое важное было, что они были одновременно и предметы, и люди. То есть это были старые кроссовки. Ну вот, например, я просто, поскольку я это хорошо помню, это были старые кроссовки, которые говорили, что нам немножко стыдно, потому что все жалуются, а нам нравится. Тут так чисто, и здесь не соль сыпят, а гравий. Мы вообще всю жизнь мечтали быть европейцами. Жалко только, что молодость прошла. Ну вот и разные там был велосипед, который стоял на улице и рассказывал вообще вот историю велосипедов, вот пересечение границ. Лампа, мигающая сос. И был такой вот самый первый написан. На столе была чайная ложечка, чашечка, сахар, чайничек. И они обсуждали вот эту ситуацию. И, соответственно, они говорили как люди и как предмет. Например, чайник говорит... Чайник вот был там мародерами украденный из Украины. Он говорил, я не выдержу, я сломаюсь. И вот каждый предмет, он одновременно говорил о себе как о предмете, как о человеке. Ну, такое вот было переживание, как раз отражение вот этого состояния, как бы положения вещей, когда совершенно невозможно это говорить от лица людей. Так вот, этот проект, он с успехом прошел, все было замечательно. И мне предложили сделать детскую книгу, потому что я, ну, как бы в основном я работаю в наивной эстетике, я работаю с текстами, как правило, очень, ну, как правило, всегда, если я не в театре работаю, а в современном искусстве, как правило, я использую тексты, это какие-то небольшие и наивные тексты, и вот наивная эстетика для меня очень важна и в театре, и в современном искусстве, потому что это создает самую короткую дистанцию для человека и делает возможным, скажем так, разным людям это смотреть, потому что вот у меня огромный опыт творчества в башне слоновой кости, то есть сделать какой-то очень изысканный интеллектуальный проект для очень узкой группы, в этом, мне кажется, нет ничего такого сложного. А вот как сделать проект, на котором встретятся бабушка, дочка и внучка, и они все там что-то для себя получат, а главное, что они придут и встретятся вот в пространстве искусства. Вот это крайне занимавший меня вопрос такого тоже социального измерения театра и искусства. И вот такая прекрасная культуртрейгер, переводчица с финского, предложила мне сделать из этого детскую книжку. И это меня невероятно вдохновляет, потому что сначала я сказала, что, конечно же, нет, это все я не могу, а потом я подумала, что, может быть, это действительно очень хорошая идея, и что это можно сделать в слове. Но это нужно как-то перепридумать. Но да, очень интересует писать тексты.
2: Опыт эмиграции Ксении Перетрухиной нам очень интересен еще и потому, что она оказалась не там, куда направилась большая часть театральных эмигрантов. Не в Берлин-Париж, не в Центральную Европу, не в страны бывшего Советского Союза, а в Северную Европу. Финляндия – это особенный мир и в контексте театра, ну и просто особенный мир.
1: Вообще, Финляндия очень интересное пространство, знаете, в каком отношении? Что это очень молодая культура. И если говорить о горизонтализации, то вот в Финляндии есть два государственных языка – шведский и финский. Вот как бы раньше культура вся была, ну вот как культура, она была связана только со шведами. Сейчас, ну если говорить в Хельсинки, например, ну то есть вот еще сейчас, если вы ткнете пальцем в театр, там будет худрук швед. Но он уже будет подумывать о том, что ему надо оттуда уходить, а кто-то уже уходит, потому что вот этим белым цисгендерным мужчиной и шведом уже как-то некрасиво. Директором может быть шведка-женщина, очень характерно. То есть женщина не будет худруковником. Ну, то есть вот такие процессы, которые на самом деле везде актуальны в мире, вот они там связаны со шведской культурой. Со шведской культурой очень легко. Вообще со шведами гораздо легче, потому, вот этими финскими шведами, чтобы вы выжили, расскажу, это просто ужасная милота. Финские шведы, вот Туви Янсен, которую все знают про Метролев, вот она финская шведка, и она, соответственно, писала на шведском и говорила на шведском, но финские шведы говорят не на таком шведском, о котором говорят в Стокгольме, а на диалекте шведском, и шведы-шведы называют его Муминсвиден, мумитрольный шведский, потому что на нем были написаны мумитроли, мне кажется, это невероятная милота. Так вот, с этими самыми мумитрольными шведами очень легко, потому что Швеция империя, и Россия империя, абсолютно идентичные культуры. А вот финны совершеннейшие инопланетяне во всем и невероятно, мне кажется, интересно и значимо, чем там можно заниматься. Вот у них и есть эта горизонтальная культура, это очень молодая культура. Они не знали никакой этой империи никогда. И там другие отношения. Опять же, как вы понимаете, я оказалась в одной из самых продвинутых экологичных стран мира. И я в Финляндии сделала проект, которым я очень много получила нового образования и совершенно закрыла для себя, к сожалению, такие грустные вопросы, которые, вот, как мне казалось, ну, может, что-то преувеличивают все. Ну, к сожалению, нет. То есть, ну, на самом деле, там, даже если в коротком рассказе есть по поводу экологии не только плохие, но и хорошие новости, например, что мы не должны стать совершенно другими людьми, а всего-навсего должны немного замедлиться. И вот если мы немного замедлимся, то природа будет успевать подстраиваться. И вообще, в общем, как-то, если мы замедлимся, вот только замедлиться. Но я вообще задумалась, как вот мне свойственно так сесть и задуматься, а что же я могу сделать как художник для того, чтобы вот как-то улучшить экологию. И вот как бы надо беречь этот мир. А как его беречь? И вот мне пришла в голову такая простая мысль, что чтобы его беречь, его надо полюбить. И тут мне пришла следующая совершенно поразившая меня мысль в голову, что я поняла, что мы о материальном мире знаем очень мало. То есть у современного человека совершенно разрушены отношения с предметами, как с некими индивидуальными существами. То есть мы живем в мире взаимозаменяемых предметов. Вот перед нами стол, и он какой-то. Но если бы был другой, вам было бы совершенно все равно. И это нормально. Я даже как раз в театре использую этот момент. У меня был такой термин «случайная вещь», потому что если здесь вы вообще ни разу не задумывались о дизайне и смысле этого стола, а если в театр мы его внесем, то вы подумаете, что-то они этим хотят сказать. В общем, на сцене создать случайную вещь – это некая технология. И вот я, как в принципе человек, занимающийся предметами, я вдруг как бы ощутила вот этот мир, что мы находимся, что мы не просто окружены с предметами, мы с ними в связке в одной находимся, то есть мы идем с ними по жизни, они все время с нами, мы никогда не одни. То есть нас кто-то греет, кто-то держит. И невероятно странно, что вот это огромное какое-то соседство находится в некой зоне умолчания и полного неинтереса. Вот в этой новой европейской жизни, в силу того, что на меня прям, поскольку в Финляндии все-таки это основная тема экология, и там полстраны вегетарианцы, и это, там, в принципе, это страна без второго дна глобально. Но как бы экологически людей, которые искренне делают то, что, ну, то есть они не притворяются, ничего, то есть это совершенно искренняя огромная работа вот экологическая, и еще раз говорю, половина страны вегетарианцы и веган. И поскольку там я вот поучаствовала в одном проекте, для которого мне вообще пришлось очень много нового узнать. И вот для меня как-то открылся этот интерес к экологии, и для меня открылся вот этот тренд. Я и так как бы очень много в жизни думаю о предметах, я занимаюсь ими на сцене, у меня вообще есть как бы отношения с ними и так далее. И вот мне хочется очень заниматься, то есть я осознала, вот, что, может быть, я буду полезна как раз как организатор вот такого тренда, что нужно много заниматься вот именно обнаружением предметного мира вокруг нас, как мира соседства. Мне очень хочется этим заниматься, чтобы как раз и какой-то исторический материал поворошить, потому что я в литературе так покопалась, там вот там такой диалог с сапогами, там «О, мои верные слуги!» Вот есть, например, понятие понятие как слуги. Мне хочется заниматься проектом таким большим персонализации вещей и заниматься правами вещей. Вот осознать вообще, что мы не одни. И что вот это наше как бы соседство с предметами, оно это очень масштабная часть нашей жизни. И мне кажется, что, может быть, здесь кроется какое-то вот переосмысление, когда ты... Ну, то есть невозможно заботиться то, что для тебя не важно. Экология — это же, по большому счету внимательное отношение, бережливое, тратить больше на что-то времени. Вот это вопрос как бы коммуникации, это вопрос отношений. Вот эту собачку, люблю этого ребенка, потому что вот он мой, он родился у меня. И вот в отношении предметного мира как бы нам тоже осознать. И мне кажется, и мы сильно счастливее станем. И тут много, ну, это большой проект, и тут много интересных нюансов. Но вот это то, чем бы я очень хотела заниматься. То есть я уже пытаюсь заниматься, пишу гранты, как принято. Пока не дали. Я буду продолжать.
2: А мы будем ждать новых проектов Ксении Перетрухиной. Неважно, что это будет, спектакль, новый текст от лица вещей или детская книжка. С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Леной Чесноковой. Следите за нашими анонсами. Следующий выпуск «Театр в изгнании» выйдет примерно через месяц.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский рассказывает, как СССР создал свою зону влияния после Второй мировой войны и зачем Европе потребовался договор о безопасности, как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии и при чем тут советские диссиденты, и, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинских соглашений едва ли возможно. Сегодня последний эпизод. Почему дипломаты годами обсуждали выполнение Хельсинских соглашений, что изменил приход Горбачева к власти в СССР и на что на самом деле оказалась способна Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе?
2: Итак, пока еще шли переговоры о заключении Хельсинского акта, один из обсуждавшихся вопросов и вызывавший очень жесткую дискуссию между условно советской стороной и западной, был вопрос о том, что будет происходить после того, как некий документ будет принят. И Советский Союз, его лидеры исходно исходили из идеи, что самое главное – это фиксация границ, фиксация статус-кво. Для Запада, как мы уже говорили, сама по себе фиксация статус-кво была скорее проигрышем. Он отдавал Советскому Союзу важные моральные козыри. Память о том, что страны Центральной и Восточной Европы не являются добровольными союзниками Советского Союза, что страны Балтии не являются добровольными членами этой коммунистической, как будто бы, конфедерации. И поэтому западные страны настаивали на том, чтобы после заключения договора процесс обмена мнениями, процесс дискуссии, главное, процесс наблюдения за выполнением положения этого договора продолжался. И в итоге в 1974 году официально с таким предложением выступила Дания, и Советский Союз в конечном итоге согласился. И соответствующий пункт был внесен в заключительный акт. И после подписания Хельсинских соглашений началась подготовка к проведению первой конференции «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе». Как мы уже говорили, принятие этого заключительного акта произвело своеобразный взрыв в такой диссидентской оппозиционной общественной жизни и в Советском Союзе, и в странах Центральной Европы стали возникать разнообразные хельсинские группы, если мы говорим про Советский Союз, или Хартия 77, если мы говорим про Чехословакию. И Запад сначала с некоторым удивлением, посмотрев на эту общественную активность, потом действительно начал эффективно использовать эту ситуацию против Советского Союза. Если мы, с одной стороны, договорились о том, что мы продолжаем разговаривать о безопасности и сосуществовании в Европе, то, ну, о чем мы говорим? Вроде границы никто пересматривать не хочет. Действительно договорились об этом. Нападать на своего европейского соседа тоже никто не собирается. Значит, говорим о культурном обмене, экономическом сотрудничестве, и это всегда приятно. Там Советский Большой театр едет в Париж, а какая-нибудь аккуратная выставка едет, наоборот, из, предположим, Австрии, из Вены в Москву или в Санкт-Петербург. Это приятная часть разговора. Возможность продолжать получать нефть, например, и газ из Советского Союза для Запада – это тоже довольно милая и удобная часть соглашения. Равно как и советские страны были заинтересованы в получении кредитов, в том, чтобы развивать у себя то или иное производство, которое они бы не могли развивать сами в силу того, что все технологические прорывы в советском блоке совершались в основном в сфере военной техники. Но осталась часть, связанная с правами человека, так называемая третья корзина. И начиная с первого же нового совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое началось в 1977 году в Белграде, в столице Югославии. А здесь надо сделать важную оговорку. Югославия, с одной стороны, социалистическая страна, в ней вполне себе такой мягкий центральноевропейский тоталитаризм, но при этом Югославия не союзник Советского Союза. не входит в Варшавский договор и вообще наравне с Индией является одним из лидеров так называемого движения неприсоединения. Это десятки стран, в основном Азии и Африки, которые говорили, мы не хотим присоединяться ни к советскому блоку, ни к американскому блоку. И вот в Белграде начинается эта конференция. Собрания министров и дипломатов назывались конференцией, но это не конференция на денек-другой и даже не на неделю. Эти конференции длились годами. Первая вот в Белграде продолжалась с 1977 по 1978 год. И с одной стороны, можно было сказать, что диалоги на этих конференциях – это такое толчение воды в ступе. Вот, говорят западные дипломаты, посмотрите, вы не соблюдаете наши соглашения в ваших странах, нарушаются права человека. Например, в 1978 году крымский татарин Муса Мамут поджигает себя в знак протеста против дискриминации крымских татар. Им запрещают приезжать в Крым и тем более там селиться. Советский Союз говорит, нет, есть же в Хельсинском акте положение о невмешательстве во внутренние дела. Это вообще никакой не политический протест. Политического протеста у нас нет, политзаключенных у нас нет. Это все уголовники, клеветники, сумасшедшие, кто угодно. Но то же самое происходит и в других странах Центральной Европы. За два года до Мусы Мамута, в 1976 году, то есть прямо на следующий год после Хельсинских соглашений, в ГДР протестантский пастор Оскар Брюзевиц тоже поджигает себя и погибает в знак протеста против преследования верующих в ГДР. Таким образом, вот есть большой, как бы казалось бы, комплекс проблем, и можно все время Советскому Союзу и другим странам социалистического лагеря указывать на то, что они не выполняют эти соглашения. А как мы помним, вся идея Хельсинских соглашений была в том, что это комплексный документ, что его нельзя выполнять избирательно. И, соответственно, оказывалось, что безопасность увязана с вопросом о соблюдении прав человека. И с одной стороны, вот прошла конференция в Белграде, потом была конференция в Мадриде, она длилась вообще три года, с 1980 по 1983. И за это время много чего происходило. Вот Советский Союз вторгся в Афганистан, Сахарова отправили в ссылку, в Иране случилась революция. В это же время произошла первая Ливанская война, потому что ближневосточный конфликт тоже не останавливался. Но, тем не менее, эти дискуссии продолжались. Вроде бы как в них нет толку, они ничего не меняли. Действительно, границы оставались прежними, власть Советского Союза над своим блоком продолжала быть сильной. Никаких успехов, любые инвективы в адрес Советского Союза как будто бы не имели. Но раз разговор продолжается, значит, сохранялась некоторая площадка, на которой шел диалог. И Советский Союз не хлопал дверью, не уходил из этой площадки. Казалось бы, у него были все основания. Его, так сказать, с точки зрения советской идеологии оскорбили. Советский Союз формально идеологически – это преуспевающее государство с прогрессивным общественным строем, где царит полная социальная гармония. И надо было, извиняюсь, послать куда подальше всех этих западных критиканов и просто с ними не разговаривать. Но желание сохранять вот это ощущение статуса «кво», что никто не покусится на то, что советские войска находятся в ГДР, в Чехословакии, в Венгрии, что легитимность контроля Советского Союза над всей этой территорией не подвергается сомнению, заставляет Советский Союз участвовать в этих переговорах. Более того, Кремлю снова есть о чем беспокоиться. В Польше набирает силу движение «Солидарность», и в 1981 году советское правительство Польской Народной Республики вводит военное положение. Сотни людей оказываются в заключении на улицах войска.
3: После того, как летом 80-го года в Польше повысили цены на мясо, страну сотрясают забастовки. В Гданьске рабочие захватывают судоверфь имени Ленина, основывают независимый профсоюз, называют его «Солидарность» и избирают председателем электромеханика Леха Валенсу.
2: Движение «Солидарности» тогда не добилось успеха, но показало, что народы в странах, находящихся в советской зоне влияния, все так же склонны от этого влияния избавиться, только кто-нибудь бы предоставил им свободу. Так или иначе, ни в Белграде, ни в Мадриде никакого заключительного документа принять не удалось. И стороны расходятся с тем, чтобы собраться еще раз, на этот раз в Вене в 1986 году. И, как я уже говорил, когда мы вспоминали советских диссидентов, приходит Горбачев, руководство страны, да, не только продемократическая часть этого руководства во главе с Горбачевым, но и консерваторы, понимают, что Советский Союз не тянет гонку вооружений. Надо договариваться о новой развязке. И часть этого диалога, естественно, ведется в рамках вот этого совещания. При этом требования о демократизации, и не просто вообще о демократизации, ну, казалось бы, действительно, вот только Горбачев пришел к власти, встречается он с Рейганом в Рейкьявике и просит Рейгана свернуть исследование по программе стратегической оборонной инициативы, так называемой СОИ, так называемые «Звездные войны». Рейган ему говорит «нет». И вообще, пока вы у себя с правами человека не разберетесь, мы с вами разговаривать не будем. Но в рамках этого разговора это ни к чему не ведет. Никто никому ничего не обязан. А здесь вроде как Советский Союз обязан, он же сам подписал соглашение, обязался все это соблюдать. И теперь при этом есть еще диссиденты в качестве такой неформальной мониторинговой команды, которые исправно поставляют на Запад из всех стран социалистического лагеря информацию о том, кого посадили в тюрьму за какие-нибудь слова, за какие-нибудь выступления, за желание уехать за границу и так далее, и так далее, и так далее. И этот огромный ком этой информации нарастает. В результате оказывается, что это как будто бы все слова, но тем не менее слова превращаются в устойчивое представление. И этот миф о том, что Советский Союз может быть очень странная страна с очень странными порядками, возникшая в результате кровавой революции. Но, тем не менее, это страна, в которой люди хотят вот жить именно так. Этот миф начинает рассеиваться, а с ним и легитимность Советского Союза. С одной стороны, политологи говорят, что партийные режимы, они очень устойчивы. Они более устойчивы, чем личные диктатуры. Действительно, когда правит какой-нибудь один человек, то обычно ему очень рискованно озабочиваться проблемой наследника. Потом начинается борьба за власть с неизвестными и неожиданными последствиями. У партийной диктатуры все проще. Есть как-никак институты. Один умер, собирается там политбюро или какой-нибудь пленум, чего-нибудь, и выбирает нового лидера. Но партии требуется идеология. И у Советского Союза эта идеология была коммунистическая. И легитимность этой идеологии начинает подтачиваться. И начинает подтачиваться и легитимность этого самого контроля над своими сателлитами. Вроде как формально все признали, что все, да, Советский Союз контролирует Польшу и контролирует ГДР и Болгарию с Румынией. Но в Хельсинкских соглашениях записано, что каждая страна может сама определять, как она живет, в какие альянсы вступает, какой в ней режим, какие в ней порядки. И оказывается, что в этих странах появляются группы, которые ссылаются на Хельсинкский акт и говорят, что нет, мы хотим идти каким-то другим путем. Мы требуем автономии, мы требуем, чтобы нам не мешали преподавать и изучать наш родной язык, мы требуем больше прав. Кого представляют эти группы? Казалось бы, никого, кроме себя. Но почему-то их репрессируют. Значит, раз их репрессируют, значит, наверное, их репрессируют, потому что, наверное, их взгляды могут быть популярны у гораздо большего числа людей. Поэтому их затыкают рот. Если что-то никому не интересно, то зачем тогда это преследовать и уничтожать? Значит, оказывается, что в самом базисе, в самой базисной идее Хельсинкских соглашений и вообще всей этой концепции, в ней как бы гниль. Оказывается, вот советские страны, еще неизвестно, хотят они быть социалистическими или нет. Вот во Франции там, или в Италии плюрализм, сильные коммунистические партии в какой-то момент были, но как-то никто им рот не затыкал. А тем не менее ни Франция, ни Италия коммунистическими не стали и в советский блок не пошли. И дальше, когда с приходом к власти Горбачева Советский Союз пытается в том числе через ОБСЕ продвинуть эту идею нового мышления и разрядки. «Все, — говорит Горбачев, — мы не хотим больше жить в противостоянии. Это не просто сосуществование двух систем, каждая из которых очень хорошо вооружена. Мы вообще хотим в корне это поменять. Мы хотим дружить. Мы хотим, чтобы не надо было держать руку на кольце, когда мы разговариваем друг с другом». Но ему говорят, соблюдайте права человека. Вы же обещались это делать. И вот когда в Вене начинается конференция в 1986 году, то первая новость, которая оглашается на этой конференции, это то, что только что в Чистопольской тюрьме умер член московской хельсинкской группы Анатолий Марченко.
4: умер, потому что держал многодневную голодовку, не получал достаточной медицинской помощи и, остановив эту голодовку, через несколько дней умер от инфаркта. И на этом фоне Советский Союз, советское руководство, Горбачев понимает, что без реальных шагов, которые бы демонстрировали изменение ситуации с правами человека, действительно он сделать ничего не сможет. А его политика, его вот эта идея ускорения, не перестройки как таковой, а вот ускорение, сейчас мы что-нибудь придумаем, госприемку, прожектор перестройки, еще что-нибудь, у нас экономика заработает, ничего не получается. Экономика стагнирует, экономика проваливается. Значит, надо что-то продемонстрировать. С одной стороны, для него это оказывается политической ловушкой. С другой стороны, наверное, он сам, возможно, это так и не ощущал, потому что, как мы понимаем, скорее был человеком, с одной стороны, осторожным, не будь он осторожным, не сделал бы карьеру. Но с другой стороны, в принципе, ему это, скорее всего, импонировало. Поэтому тут, безусловно, совпали разные факторы. И системный, и личностный. Но так или иначе, Горбачев начинает действовать. Но ведь как это происходит? Вот в декабре 1986 года он возвращает из ссылки Сахарова. И вот, казалось бы, жест действительно символический. Главного советского диссидента, находящегося в Советском Союзе, освободили из ссылки и позволили теперь свободно снова жить в Москве. Но Сахаров же, вернувшись в Москву, не будет молчать. Он начинает сразу призывать к освобождению остальных политзаключенных. Но рот ты теперь Сахарову не заткнешь, снова в ссылку в Горький не отправишь. Это и в 79 году вызвало огромную волну протеста. А что будет сейчас, когда, собственно, все это делалось ради того, чтобы добиться как раз прогресса на переговорах? И получается, что каждым новым шагом Советский Союз как бы делает для себя все более неизбежными дальнейшее ослабление репрессий, дальнейшее изменение вообще всей политики и продвижение демократии. Свободный обмен информацией, ну вот Горбачев вводит гласность. Он ее вводит, но эта система главлита, система предварительной цензуры была монолитная. Как только она немножко подраспускается, уже становится непонятно, где границы. А опять же, сажать кого-то некрасиво – это сразу как бы жест, который позволит визави на переговорах сказать: «Да вы все врете». Никакой демократизации у вас не происходит, никакие права человека вы соблюдать не хотите. Все, уходим из-за столов переговоров и давайте опять клепать ядерные боеголовки в том же режиме. Значит, вслед за Сахаровым надо отпускать и других политзаключенных. Все развивают активность, восстанавливаются было зажатые и задавленные хельсинские группы, которые были созданы в середине 70-х годов. Возникает огромное количество других неформальных групп. И перестройка начинает раскручиваться, раскручивается и раскручивается. Пока, собственно, не приводит к тем событиям, о которых мы знаем. Это съезды народных депутатов, массовое движение за отмену 6-й статьи Конституции, то есть статьи, которая определяла возможность коммунистической партии править страной. И одновременно массовое движение за независимость в национальных республиках, в республиках Балтии, в республиках Закавказья. И Советский Союз движется к своему распаду, но рассказ об этом — это отдельная тема, наверное, тут не нужно всю эту последовательность событий пересказывать. Но сказать нужно вот о чем: как работают слова. Вот, казалось бы, диссиденты в Советском Союзе — это несколько сотен активных людей, которые действительно готовы садиться в тюрьму за свои убеждения, и, может быть, сотни тысяч еще людей, которые читают сам издат, хронику текущих событий, слушают голоса, кто-то из них иногда жертвует какие-то деньги на поддержку политзаключенных. Но, в общем, это не политическая партия, это не массовое общественное движение. Но оказывается, что простая идея, которая сначала была сформулирована именно диссидентами, если Советский Союз будет соблюдать свои собственные законы и свои собственные обязательства, он не сможет существовать как тоталитарное государство. Тоталитарное государство не может существовать без произвола. Это не просто какая-то другая система с альтернативными законами. Это система, которая принципиально противоречит праву. И как только эта система начинает соблюдать свои собственные законы и собственные обязательства, она начинает рушиться. И когда эта идея пришла в голову Александру Сергеевичу Есенину Вольпину где-то в начале 60-х годов, на него даже его собственные друзья смотрели как на чудика. К чему это может привести? Какие законы? У кого? У Советского Союза? Точно так же и оппоненты на Западе критиковали своих коллег, которые продвигали Хельсинские соглашения. Ну хорошо, но вставите вы туда какую-то корзину про права человека, и что? Советский Союз будет что-то выполнять? Да вы просто отдадите ему все свои такие риторические, моральные, правовые козыри, и этим все и кончится. Но оказалось не так. Оказалось, что действительно, когда эта идея становится частью политики, становится частью жизни, становится действительно массовым запросом по отношению к власти изнутри и снаружи, то, безусловно, при определенном стечении обстоятельств, будь Советский Союз сильным, открылись бы у него еще 120 дополнительных месторождений нефти и газа, и стал бы он его продавать вообще на все стороны света, может быть, ничего бы это не произошло. Но в сочетании с экономическим кризисом, в сочетании с эрозией всей системы управления Советским Союзом, оказавшейся абсолютно неэффективной, оказывается, что эта риторическая формула превращается в таран, который всю эту систему разрушает. Поэтому слова важны, и идеи важны. И маленькая группа людей может не представлять из себя политической силы, но если она производит из себя риторическую формулу, которая способна воодушевить людей, которая способна стать частью глобальных мировых соглашений, то они могут победить. Этого оказалось абсолютно недостаточно для того, чтобы создать демократию внутри Советского Союза, в большинстве государств, которые образовались после его распада. Но с точки зрения будущности мировой коммунистической системы, будущности Советского Блока как военно-политической машины, оказалось, что именно идеи, сформулированные диссидентами, стали невероятно действенными. И совещание в Вене тоже длилось 3 года, с 86 по 88, и, наконец, завершилось подписанием итогового документа. Потому что за это время Советский Союз отказался от большинства пунктов, по которым до этого было несогласие, и документ формулировал стремление, во-первых, развивать систему наблюдения за тем, как соблюдается положение Хельсинкских соглашений, и, во-вторых, согласился на демократизацию и расширение соблюдения прав человека. И все действительно двигалось к тому, чтобы на месте теперь уже вот некоторого аморфного совещания, на которое собираются дипломаты разных стран, появилась бы полноценная организация, что-то наподобие Европейского ООН, и это стало бы фундаментом такого длительного и стабильного европейского мира. Помните, была такая концепция Большой Европы от Дублина до Владивостока. Европа как территория согласия, территория дружбы, территория свободы, прав человека, единства, мира, на которой никогда не будет войн. Но ровно в этот момент ситуация кардинально меняется, потому что в результате распада Советского Союза, а еще и Югославии, которая представляла себя такую уменьшенную копию Советского Союза на Балканах, тоже республики из довольно близких, но тем не менее отличных друг от друга народов со своей историей, историей своих конфликтов, эти федеративные государства распадаются, и в них начинают полыхать военные конфликты.
3: Еще недавно казалось, что послевоенные границы Европы и впрямь нерушимы, но объединилась только Германия. Дальше пойдут одни разъединения. Весной-летом 91 года прежде всех распалась Югославия. Республики бывшей Югославии почти тут же начинают воевать друг с другом, грозя вновь превратить Балканы в пороховой погреб Европы.
4: И вроде как пространство безопасности и сотрудничества в Европе должно быть той площадкой, тем форумом, на котором такие проблемы и решаются. Это же для этого создавалось. Там ровно так и прописано в заключительном акте. Если вдруг между странами возникают какие-то противоречия, то они должны воспользоваться судом, арбитражом, независимыми экспертами, чертом лысым, но не начинать войну. Но тем не менее, вооруженный конфликт в Приднестровье, вооруженные конфликты в Грузии, вооруженные конфликты в Югославии. А что может это совещание? Да почти ничего. Призывать к тому, чтобы прекратить войну и посылать наблюдателей. Когда стороны сами договариваются о мире, вот тут может прийти ОБСЕ, организовать свою мониторинговую группу и начать смотреть за тем, как эти соглашения соблюдаются. И здесь мы возвращаемся вот к тому важному посылу, что любой документ работает только в том случае, когда у заключающей его стороны действительно хотят договориться. Он может сгладить противоречия, он может создать какие-то механизмы, которые будут разрешать те противоречия, которые возникнут в будущем. Но если две какие-либо высокие или не очень высокие договаривающиеся стороны в действительности мира не хотят, к миру не готовы, хотят продолжать войну, то никакое соглашение не поможет. Если между двумя странами или двумя блоками существует яростная конкуренция, в которой стороны готовы использовать самые разные средства, то никакого соглашения не получится. И вот нововозникающие государства, и бывшие республики Советского Союза, и бывшие части когда-то федеративной Чехословакии, и государства, возникшие при распаде Югославии, вступают в это общее собрание, тоже становятся участниками этого форума. В 1994 году в Будапеште принимается решение действительно превратить это совещание, наконец, в организацию, чтобы вот эти самые мониторинговые и консультационные функции стали бы постоянными. И внешне все как будто бы развивается прекрасно. Например, появляется Бюро по демократии и соблюдению прав человека. Тот самый орган, куда можно обратиться, если есть какие-то вопросы, а соответствует ли тот или иной национальный закон или договор, или какая-то та или иная ситуация правам человека. И, казалось бы, все страны-участницы, по идее, должны относиться к мнению этого органа с уважением. Но сколько раз российские активисты и правозащитники уже вот в довольно недавние годы, после выборов, или после принятия законов, например, о тех же иностранных агентах, обращались в этот БДИПЧ ОБСЕ и получали оттуда заключение, что все это никак не соответствует стандартам прав человека. Ничего не менялось. Никакого, к сожалению, реального авторитета, никаких механизмов сделать так, чтобы эти решения были претворены в жизнь, у этой организации не было. Она как была некоторым форумом, на котором встречаются представители государств и обмениваются мнениями, плюс вот эта мониторинговая компонента, когда не только официальные наблюдатели ОБСЕ, но и разнообразные правозащитные общественные организации тоже могут организовать презентацию какого-то доклада и заявить действительно на публичной площадке о том, что в их стране происходит, никаких других эффектов у всей этой системы не было. Нельзя сказать, что следует ее считать абсолютно бесполезной. Все-таки, когда есть пространство, на котором можно разговаривать, то пусть оно будет. Лучше, когда разговаривают, чем когда не разговаривают. Но, тем не менее, стать реальным препятствием для политической и в том числе военной эскалации на территории Европы ОБСЕ оказалось неспособно. Россия в 2014 году аннексировала Крым. Начались военные действия на юго-востоке Украины. После Минских соглашений там появляются наблюдатели ОБСЕ. Действительно делают свою работу, отслеживают, какая из сторон сколько раз за ночь в сторону своего противника выстрелила. Играет это определенную роль? Но, безусловно, играет, потому что действительно конфликты не разрастаются вот так спонтанно из любого случайного выстрела. Да, это некоторая страховка от того, чтобы новая война началась просто потому, что с той или с другой стороны какой-нибудь взводный напился и решил пострелять. Но когда Путин решил начать полномасштабную войну против Украины, наблюдателям ОБСЕ осталось только собрать свои вещи и уехать. Предотвратить широкомасштабный конфликт ни они, ни вся организация ОБСЕ оказалась не способна. Есть ли у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в этом смысле будущее, вот в этой всей новой ситуации, с войной в Украине, которая идет четвертый год, с гонкой вооружений, которая с очевидностью будет разворачиваться теперь между Россией и европейскими странами НАТО? Думаю, что есть. Точно так же, как ООН. Можно много критиковать ООН за то, что это безвольная и неэффективная организация, но, тем не менее, ООН остается площадкой, на которой можно обсуждать какие-то вопросы, можно начинать диалог между государствами, можно делать видимой информацию о том, что в реальности происходит на поле. И в какой-то момент, когда стороны того или иного конфликта реально будут готовы к тому, чтобы затвердить статус-кво, и прекратить военные действия, такая площадка может оказаться очень эффективной. Если будущее Хельсинкских соглашений в том виде, в котором они задумывались, как договор, который обеспечивает действительно мирное и добрососедское существование на европейском континенте, а теперь уже даже и отчасти на евразийском континенте, потому что в эту организацию входят те страны, которые строго географически относятся уже не к Европе, а к Азии. Есть, если действительно в какой-то момент все европейские страны решат, что им дороже то положение, которое есть, чем возможная война и возможные конфликты. И, в общем, сегодня мы знаем, кто вполне доволен тем, в каком положении находится его страна и какие у его страны границы, а кто нет. Кто действительно хочет захватывать и оккупировать и присоединять чужие территории, а кто просто пытается отстоять свою. Но если в какой-то момент эта ситуация изменится, процесс может начаться заново. Он будет длинный, долгий, но, возможно, мы увидим в этом смысле не то чтобы второе рождение, но второе наполнение Хельсинкских соглашений новым смыслом. И то, что эти соглашения впервые, наверное, в истории связали воедино вопросы безопасности и вопросы прав человека, это хороший залог того, что возможный будущий мир на европейском континенте будет учрежден именно на этих основаниях, а не на каких-то других.
1: Спасибо, что слушали наш специальный сезон. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям.
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лектория «Радио Сахаров». Сегодня говорим о гражданском неповиновении. Первая часть лекции философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 1 апреля 2020 года. Давайте начинать. Кто и зачем придумал понятие «гражданское неповиновение»? Часть первая.
2: Сахаровский центр и антиуниверситет представляют программу лекций на исторические, философские, социально-политические темы. И я, Михаил Немцев, начинаю двухчастную лекцию о гражданском неповиновении, о истории, о пользе этого понятия, о его месте в политической теории и внутренних противоречиях. Сейчас я хочу немного порассуждать о том, почему вообще заходит речь о гражданском неповиновении и о человеке, который ввел это выражение в оборот, о Генри Дэвиде Торо. Во второй части я продолжу обсуждать внутренние трудности с употреблением этого понятия и немного поговорю о сопротивлении, о категории сопротивления, о его применении и о том, почему вообще в политической мысли 20 века тема сопротивления приобрела большое значение. Гражданское неповиновение – это одна из тем, которая должна обсуждаться, на мой взгляд, когда идет речь о разных формах сопротивления. Так вот, прежде всего, вопрос. Если некий гражданин, который не чувствует в себе потенциала перевернуть вверх дном здание, общественное здание, или устроить революцию, погромы и так далее, тем не менее чувствует в себе стремление или желание выступить против решений своего правительства, чувствует, что он не может или она не может следовать тем законам, которые ему предписаны. Что такой человек может делать? Такой человек может, конечно, продолжать следовать законам, быть лояльным, благополучным гражданином, но при этом чувствовать, что есть некая грань, которую нельзя перейти, и старательно отслеживать, приблизилась ли эта грань или она еще далека. И в 20 веке многие люди так делали. Это называется внутренняя миграция. Кто-то может, наоборот, ударить там шапку оземь или стукнуть кулаком по столу и сказать: «Доколе невозможно это терпеть», и присоединиться к некой сплоченной группе, которая готовит восстание. Конечно, восстание может оказаться кровавым, разрушительным, но, как говорил один политический деятель 20 века, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, и после этого ужасного конца может начаться нечто новое и качественно более приемлемое, чем та ситуация, в которой этот гражданин живет. Есть некий средний путь, связанный с попытками участия в преобразованиях или с каким-то опытом изменение ситуации, изменение собственного государственного устройства без радикальных методов, без подрывных методов, но и без демонстрации внешнего принятия, внешнего согласия. И вот как этот средний путь, по-видимому, в 19-м, а потом в 20-м веке и была придумана, изобретена концепция гражданского неповиновения. И можно считать ключевым словом «гражданское», а можно считать ключевым словом «неповиновение». Правда, здесь возникают сложности перевода. Первоначально эта концепция ведь появилась в контексте американской политической мысли. А в Америке слово «гражданин» имеет совсем не то значение, как в России. Потому что в России слово «гражданин» — это такой субъект, к которому обращается власть, когда власти от него что-то нужно. «Гражданин, подойдите сюда». Или там «гражданочка, кто вы такая?» В Америке слово «гражданин» подразумевает гораздо более тесную включенность в жизнь политического общества, в том числе участие в обсуждении законов, в том числе участие в изменении этих законов посредством представителей, и в том числе и знание устройства законодательства, знание того, как работает государство, анализ этого процесса и так далее. То, что, наверное, можно назвать сознательным участием в политической жизни. Соединенные Штаты возникли как республика. Возникли, когда группа радикально настроенных жителей колоний отказались следовать законным предписанным им королем, устроили революцию и создали свое государство. И этот факт известен. Я напоминаю о нем только для того, чтобы указать на особенности слова «гражданин», когда «citizen», когда речь идет о гражданском неповиновении в американском контексте. Слово «гражданин» звучит не так, как оно звучит в российском контексте. Я даже не знаю, как можно было бы точно перевести словосочетание «гражданское неповиновение» citizen disobedience на русский язык. Но это обстоятельство важно. В конце концов, возможно, гражданство и обретается через осознание своей способности к неповиновению и к сопротивлению. То есть гражданин — это не тот, кто, и не только тот или те, кто платит налоги, исполняет ритуалы гражданской солидарности, ходит на выборы и так далее. Это тот, кто может отказаться следовать законам, следовать требованиям своего правительства для соблюдения тех же самых законов. Как говорили в свое время в Советском Союзе диссиденты, соблюдайте вашу конституцию. И в некотором смысле публичное неповиновение, это такое, или гражданское неповиновение, вот я оговорился неспроста, гражданское неповиновение – это такой призыв соблюдать законы лучше, чем они соблюдаются в данный момент или соблюдались до сих пор. Итак, то есть это такая форма гражданского активизма. Итак, если вернуться к изобретателю этого словосочетания Генри Тора, то можно вспомнить несколько важных фактов о жизни этого легендарного человека. Это действительно легендарный американский философ и писатель. Легендарность его во многом связана с его образом жизни. Этот образ жизни был им увековечен в повести «Олден» или «Жизнь в лесу», которую он описывает, как он построил хижину в лесу на берегу пруда под названием Олден и там прожил некоторое время. Эта повесть была очень популярна в 20 веке, потому что, собственно, Торо был таким первым экофилософом. Уход в лес, жизнь на лоне природы, вот эти все, так сказать, экофильные радости уже были им очень хорошо поэтически описаны в этом произведении. Оно стало классикой американской литературы, и оно стало классикой такой экофилософии, которая возникла уже в 20 веке. Но другое лицо Таро – это лицо, собственно, человека, который в свое время отказался платить налог и за это был готов пострадать. И рефлексия этого опыта позволила ему и прийти к концепции гражданского неповиновения. это такой тизер предшествующей истории. Теперь, собственно, история. Итак, в 40-е годы 19 века в самом интеллигентном штате Соединенных Штатов, в Массачусетсе, в городе Конкорд, была группа молодых интеллектуалов обоих полов, что очень важно, которые собирались чаще всего в доме человека по имени Ральф Уолдо Эмерсон и обсуждали разные интеллектуальные вопросы. Это была первая самостоятельная философская группировка в Соединенных Штатах. В то время Соединенные Штаты все еще были такой культурной провинцией Европы. Если в Массачусетсе преподавали философию, то это, конечно, была философия античных авторов. И вот эта группа стала первой самостоятельной интеллектуальной группировкой Соединенных Штатов Америки. Теперь они известны как трансценденталисты. И один из них, этот молодой человек Генри Торо, отличался очень, так сейчас бы мы сказали, он был социопат, а тогда бы сказали, он был, отличался очень своеобразным характером. Он не имел семьи, он жил, проводил время в прогулках, считал неприемлемым для себя ввязываться в какую-то общественную, участвовать в какой-то общественной деятельности, писал репортажи и статьи о своих путешествиях, иногда они продавались, иногда нет. В общем, это был такой своеобразный волк-одиночка. И, соответственно, крайний индивидуализм, свойственный Таро, по-видимому, очень сильно повлиял на его политическое поведение, которое стало, так сказать, очень важным, когда Соединенные Штаты начали войну с Мексикой, войну против Мексики. Это та война, благодаря которой в составе Соединенных Штатов появился штат Техас, штат Нью-Мексико. Да. Таро выступила резко против войны. Есть его известная фраза «Мексика нас отравит», «Mexico will poison us». Он выступал с лекциями, они все выступали с лекциями, с проповедями, писали стихи более или менее хорошо. И вот он тоже читал публичные лекции, писал статьи, и он открыто поддерживал аболиционистов, то есть борцов против рабства. И он заявлял, что у Соединенных Штатов есть две важнейшие проблемы. Это рабство и это война против Мексики. Война завоевательная, война против заведомо слабого противника, обреченная на победу и в этом смысле совершенно несправедливая. И в какой-то момент он перестал платить налоги. Причем он об этом писал потом прямо, что я не отказываюсь платить налог округа, например, на содержание школ. Я отказываюсь платить федеральный налог, о котором я не знаю, на что он будет потрачен. Я подозреваю, что эти деньги будут потрачены на ведение войны. Я не одобряю это. И вот в июле 1846 года Таро был арестован за неуплату налогов, просидел сутки в тюрьме города Конкорд, где он жил. На следующий день сумма налога была внесена неизвестно кем. Подозревают, что это был Ральф Уолдо Эмерсон. Таро освободился из тюрьмы, и зимой 1848 года он прочитал несколько лекций, которые были потом изданы под заголовком «Сопротивление гражданскому правительству». Именно так, «Сопротивление гражданскому правительству». Название «Публичное неповиновение» или «Гражданское неповиновение» они получили позже в дальнейших переизданиях. Эта терминологическая неустойчивость названия, она сама по себе интересна. Надо сказать, что в тюрьме ему очень понравилось. Вот, в статье «Гражданское неповиновение» описание ночи, проведенной в тюрьме города Конкорд, это самые красивые поэтические строки. То есть можно сказать, что он так особенно-то не подвергся наказанию. Но с другой стороны, а если бы он там сидел дольше? Закон не ограничивал время пребывания человека, осужденного за неисполнение, за неуплату федерального налога, так что его пребывание в тюрьме могло бы и продлиться, если бы он не вышел оттуда по независящим лично от него обстоятельствам. Так вот, он в этой своей статье провозгласил очень важный принцип. Он писал, что то правительство, которое правит меньше всего, является наилучшим. И я, пишет он, хотел бы и не иметь никаких дел с правительством. Это Массачусетс, это штат религиозных фанатиков, одиночек, индивидуалистов и людей, которые живут себе, что называется, себе на уме. Но, пишет он, я понимаю, что правительство необходимо, но иногда государственная машина дает сбой. Она изнашивается в процессе употребления. И поэтому лучше я буду тем человеком, который не позволит давшей сбой государственной машине совершить зло. Иначе говоря, он повторил тот же принцип, который потом в Советском Союзе при других обстоятельствах провозгласил Александр Солженицын: «Жить не по лжи». Вот второй пишет: «Я не готов поддерживать свое правительство, когда оно совершает заведомо незаконные действия. Незаконные не в том смысле, что оно нарушает свой закон, но оно поступает несправедливо. Оно ведет войну. И оно, кстати, молчаливо так или иначе поддерживает рабство, поддерживает рабовладение. И поэтому я отказываюсь поддерживать свое правительство в этих действиях. Большинство из нас, говорит он, не имеет возможности не отказаться от ведения, от участия в боевых действиях непосредственно. То есть, если нас призовут на границу с Мексикой, то мы туда, может быть, и не пойдем. Но мы участвуем в этом, потому что мы платим налоги. Налоги идут на войну. Поэтому для меня, говорит он, форма неучастия в этом зле – это отказ от уплаты налогов. Очень американская постановка вопроса. Соответственно, гражданское неповиновение – это действия, которые предпринимают граждане, когда правительство действует вразрез с их представлениями о справедливости, о добре и о том, как вообще правительство должно действовать. Эта позиция кажется простой, но ключевым ее моментом является готовность подвергнуться наказанию. И эту готовность подвергнуться наказанию, то есть сознательно нарушить закон и подвергнуться действию, наказанию за нарушение этого закона, является, с одной стороны, таким вызовом для каждого гражданина, с другой стороны, как раз является важной отличительной чертой гражданского неповиновения. Вообще, в 20 веке концепция гражданского неповиновения, как я сказал, особенно активно развивалась в англоязычной политической мысли, в американской политической мысли, и более или менее общими признаками актов гражданского неповиновения являются три черты, которые позволяют отличить гражданское неповиновение от других видов сопротивления. Во-первых, публичность. Во-вторых, наличие месседжа или объяснения, почему человек отказывается соблюдать закон. И третий, как раз, готовность подвергнуться наказанию. Человек не платит налог и идет в долговую тюрьму. Или кто-то публично отказывается от военного призыва и подвергается наказанию за отказ от обязательной военной службы. И так далее. Именно готовность подвергнуться наказанию является, конечно, наиболее сложным аспектом гражданского неповиновения. В конце концов, в Америке права граждан защищены, многие права граждан защищены известным Биллем о правах. Что насчет стран, где наказание за неподчинение государственным законам может быть несоразмерно общественному ущербу от этого отказа? Там гражданское неповиновение, конечно, осуществлять гораздо сложнее. Но, так или иначе, эта концепция была введена и сделана публичной и привлекательной Генри Торо. Мы во многом обязаны ему, поэтому упомянуть это имя было необходимо. И к тому же история появления концепта сама по себе довольно романтическая. Во второй части я буду обсуждать некоторые проблемы, возникающие с осмыслением гражданского неповиновения и границы применимости этого понятия. Спасибо.
1: С вами был лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор Радио Сахаров. Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, меня зовут Левинсон Алексей Георгиевич. Я работаю в аналитическом центре Юрия Левады, преподаю иногда в Высшей школе экономики в Москве. В сферу моих занятий входит проведение интервью и групповых интервью с жителями Российской Федерации. Кроме того, я участвую в большой работе Левада-центра по проведению всероссийских репрезентативных опросов, и это другая часть материала, на который я могу опираться. Мне приходилось заниматься темами, связанными с войной, военной службой, и у меня на памяти, в частности, период 90-х годов, когда авторитет армии и военной службы резко упал. Тогда нежелание молодых людей идти в армию служить, в общем, встречало понимание в довольно широких слоях общества. Ну, а сегодня мы наблюдаем картину во многом совсем иную. Вот я хотел бы что-то сказать и об этой эволюции, и посмотреть на проблемы армии, милитаризма как общественных явлений в такой более широкой исторической перспективе. И начнем с воспоминания о том, что армия — это один из важнейших институтов российского общества, ну, с достаточно древних времен. Усилия российских государей, тех, которых мы вспоминаем чаще прочих, там Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерины, во многом были связаны именно с военным делом, с созданием армии, с руководством армии. И в обществе армия была очень важным институтом. Ну, по сути дела, дворянство — это оно же в большой степени и офицерский корпус. Состоять на военной службе в этой части российского общества было нормой. Это важно. Для массовых частей российского общества, для крестьянства, служить в армии — это было повинностью. Хотя, в общем, солдаты, в особенности отслужившие солдаты, пользовались определенным авторитетом. Но если думать о теме милитаризма как черты нашего общества, то об этом в 18-19 столетии применительно к широким слоям российского общества говорить, наверное, не приходится. Неудачная для России война с Японией способствовала тому, что авторитет российской армии упал. Война 14-го года вызвала, как рассказывают, прилив такого энтузиазма, патриотический подъем. Но война затянулась, война превратилась в очень неудачную для России и закончилась, ну, мы знаем, чем она закончилась, тем, что правительство пало. Сначала царская власть, а потом пало временное правительство. Произошло то, что получило название Октябрьской революции, и я хотел бы подчеркнуть, что советское государство, оно возникло не в результате революции. Оно возникло в результате того, что большевистской властью была выиграна гражданская война. Оно родилось из войны, оно родилось не из революции. Гражданская война была войной очень тяжелой, массовой, охватившей, ну, практически все российское общество. Часть воевала на одной стороне, часть на другой, часть сочувствовала одним, часть другим. Несусветные беды и разрушения причинила эта война. Война россиян между собою, России как стране. Что очень важно, в этой войне фактически не участвовала та армия, которая имелась у России. Ну, потому что те, кто воевали на стороне красных, в общем, отчасти состояли из солдат, призванных на фронты империалистической войны, отчасти состояла из тех, кого так или иначе мобилизовали, или те, кто сами пришли к красным уже после октября, в начале новой, так сказать, политической эпохи. Со стороны белых это было несколько армий, тоже состоявших из разных составных частей. Ну, плюс там внутри России действовали и военные части иностранных государств. Я хочу подчеркнуть, что преемственность российских вооруженных сил, которые далее там возникли после этой гражданской войны, по отношению к армии императорской России, ну, была очень ограниченной. Часть людей перешли, известно, там часть офицеров стали военачальниками в Красной армии. Но, в общем, как институт, это была совершенно другая армия. Она отвоевала победу в гражданской войне, и дальше произошло событие, о важности которого просто очень нужно помнить. Те, кто в годы гражданской войны были так называемыми красными командирами, выходцы они из военной среды или, что очень часто, из среды рабочих, части крестьян или интеллигенции, городских служащих, вот они после окончания гражданской войны, после демобилизации, они образовали основной корпус советской бюрократии. Это очень важное обстоятельство. Бюрократия сформировалась из командиров. Командиров разного уровня, но это были люди, которые пришли руководить тем, чем им приходилось руководить, как это говорится, на местах, с опытом, который у них сформировался в ходе именно военных действий, с армейским и военным опытом. И если их опыт, так сказать, ведения боевых действий пригодиться в этих условиях не мог, то их опыт руководства людьми, командования, вот он не то что мог пригодиться, но только он у них и был в распоряжении. Так сложилась система, которую через много десятилетий, по-моему, Юрий Николаевич Афанасьев назвал административно-командной системой. Советская бюрократия, она усвоила некоторые приемы руководства, которые сложились именно в условиях боевых действий. И вот какие принципы здесь оказались очень важны. Опять вернемся к эпохе 19-го столетия, когда существовал класс дворянства, существовала его субкультура, которая была, в общем, отчасти субкультурой офицерства, в том числе гвардейского офицерства, дворянская культура служения и ориентации на то, что давайте назовем словом «подвиг». Что требовалось от офицера, от военачальника, от командира? Это добиться победы в данном сражении или в войне, добиться каким образом? Ну, в общем-то, любой ценой. Есть цель, и для достижения этой цели он не щадит собственной жизни и жизни тех, кто под его началом. Я не хочу сказать, что никто никогда не жалел солдат, никто никогда не жалел человеческие жизни. Нет, это не так. Я хочу сказать, что ценностное обоснование деятельности людей на войне, оно именно таково. Надо победить, а жалеть себя, жалеть свое, ну уж не говоря о том, чтобы жалеть противника, при этом не полагается. Наряду с этим сословием в России было сословие другое, купеческое, и из его среды, и из среды там, других социальных групп сформировалось русская буржуазия или русское предпринимательское сообщество. Каковы ценностные основания деятельности людей на этом поприще? Ну, известно, что там капиталисту нужно получить выгоду, но самое главное, что капиталист соотносит свои цели со своими средствами, производит, так сказать, калькуляцию, и это совершенно другая установка, в том числе, так сказать, человеческая, нежели установка на подвиг. Но будем называть эту установку установкой на дело. И, в общем, российское общество произвело, так сказать, две таких культурных модели. Одна с ориентацией на подвиг, другая с ориентацией на дело. Они, в общем-то, не конкурировали между собой, они сосуществовали как части российского общества. Российская буржуазия была уничтожена в ходе революции и последующих дней гражданской войны. Российская армия, Красная армия, родилась как бы заново, но вот это ценностное основание подвига, оно перешло, трансляция состоялась, трансляция этих культурных норм и ценностей из прошлой культуры до советской, в советскую она произошла. Ну, в каком-то роде и Трансляция этих ценностей дела, ценностей, так сказать, калькуляции, рачительности и так далее, в общем, тоже присутствовала. Но вспомним, что советская власть первое, что сделала, она ввела режим так называемого военного коммунизма. Ну, много ли там было коммунизма, это сейчас обсуждать не будем, но что в его названии фигурировало слово «военный», это было очень важно. И уже в 18 году было издано постановление, говорящее, что Советская Республика превращается в военный лагерь. Ну, а если это так, то это значит, что именно ценности вот эти воинские, ценности, которые там связаны со словом «подвиг», а главное связано с идеей, что нечего, так сказать, считать наши там потери или затраты, нам главное победить. Вот эта идеология, она, безусловно, стала господствующей и господствовала практически всю историю гражданской войны. О гражданской войне нам надо еще раз вспомнить вот почему. Гражданская война, она на то гражданская, что там воюют не военные. Военачальниками Красной армии зачастую были люди штатские. Ну, достаточно сказать, что главнокомандующим нарком-военвором был Лев Троцкий, который не был военным. Я не хочу этим, так сказать, бросить какой-то укор ему, хотя на совести этого человека много чего, что заслуживало бы укора, но не в том дело, что он был не военный, а указать я хочу на то, что вот это была, так сказать, типичная ситуация. Воевали не военные. Но на войне как на войне. На войне есть правила, которых надо придерживаться. Есть приемы, которые, если ты воюешь, ты с неизбежностью используешь. И вот корпус командиров Красной армии, вот он образовал не только Красную армию, о ней речь впереди, но он образовал и, как я уже сказал, вот этот корпус в российской бюрократии, которая таким образом и в мирные условия не могла иначе действовать, как перенести усвоенные ею принципы руководства людьми на мирное поприще. А что за принципы руководства людьми? Принципы простые, беспрекословное подчинение. Есть очень широко известная формула, на ней построен многое в уставах и действующей нынешней армии. Приказ начальника – закон для подчиненного. Обратим внимание на слово «закон». Вот здесь слово «закон» оказывается у нас в переносном смысле. То бишь закон – это то, что писано, то, что принято там законодателем. Приказ начальника имеет совершенно другое происхождение. Но он оказывается в условиях войны или в армии, он и есть закон. То бишь закон, так сказать, гражданский, ну, если не отменен, то, по крайней мере, оттеснен вот этим пониманием закона. Мы много знаем о том, как Сталин управлял наркомами, как наркомы управляли там директорами заводов, как директора заводов управляли начальниками цехов, начальники цехов мастерами, мастера рабочими. Ну и из всего, что мы знаем про советскую индустриализацию или коллективизацию, мы знаем, что во всех этих случаях огромную роль играло вот это насилие и приказ. Приказ как то, что необходимо исполнить, ну а насилие как то, что обеспечивает исполнение этого приказа, если он не исполняется добровольно. В реализации вот этой административно-командной системы очень велика была роль такого парамилитарного полувоенного ведомства, каким являлись органы государственной безопасности, как их теперь называют. Ну, чрезвычайная комиссия, эти органы назывались при своем создании. Это очень важная часть российской культуры, в том числе российского милитаризма, о котором мы говорим, потому что вот наряду с армией у нас существовала, ну, там существовала милиция или в дальнейшем полиция, то есть такие военизированные образования для поддержания порядка внутри общества, но существовала еще и специальная служба, которая была устроена частично как армия, то есть она имела там звание, имела те же правила подчинения младшего старшему и так далее, приказов. Но у этой службы еще была определенного рода автономия, та, которой не имела армия. Что касается вот этой службы, которая в других государствах называлась когда-то тайной полицией, то там с постановкой целей для нее существовала всегда очень сложная ситуация, потому что зачастую эти цели она выбирала, ставила сама себе или предлагала руководителю, а руководитель соглашался. И определенный смысл есть в том, что эта служба очень часто меняла название, их, наверное, по-моему, 8 было за всю историю, не меньше. Но одно из названий, мне кажется, очень важным. Когда-то место там ВЧК, эти службы получили название «Главное политическое управление». Вот я думаю, что это вообще-то самое лучшее название для этих служб. Они действительно являются политическим управлением. Были всегда на положении, так сказать, власти номер 2 в советское время, где властью номер 1 была коммунистическая партия. Но искали возможности стать властью номер 1. Видимо, к этому стремился Лаврентий Берия, к этому стремился, видимо, Шелепин, но этой цели вроде бы достиг Андропов, но его жизнь была слишком коротка. Ну, а вот теперь, собственно, из рядов этой организации не только вышел президент Российской Федерации, что всем известно, но и, в общем, в значительной мере сформирована управляющая страной элита. Или одна из элит, управляющих страной. Российский милитаризм в этой связи имеет несколько таких незаурядных черт. Я уже сказал, что вот российский военный корпус сформировался не из военного сословия, как это было в дореволюционной России, не из дворянства. Это одна особенность. То, что из вот так сформировавшегося военного корпуса вышел, в свою очередь, корпус управляющих, которые возглавили хозяйственную деятельность, да и культурную деятельность в Советской России в значительной степени, это вторая особенность. Идеи милитаристского характера оказались внутри российской культуры не как ее какая-то там обособленная часть, а как то, что ее пронизывает насквозь. Россию объявили военным лагерем в 18 году, через 10 лет, фактически в 27 году, был не только принят такой лозунг, но и началась фактическая деятельность по милитаризации советской экономики. Это значило, что главным приоритетом экономического развития страны является, ну, создание вооружений для армии, ну а главным приоритетом социального развития является тоже создание, собственно, армии как вот одного из главнейших институтов общества. Можно много приводить примеров того, как на службу этому была поставлена не только вся пропагандистская машина, но на службу этому встали поэты, художники, все те, кто формировали этос эпохи, те, кто оформляли ценностную систему общества. Советский Союз в этом смысле не был уникальным. Похожей дорогой шли общества итальянское и германское, еще несколько. Но мы говорим о России, и здесь сформировалась та культура, которая в значительной степени и есть для нас лицо, так сказать, советского периода в истории, советской части в нашем культурном наследии. И в этой культуре ценность подвига, о которой я говорил, она продолжает оставаться очень высокой. Ну, понятие подвига переносится и в сферу мирной жизни, вот там возникает понятие трудового подвига, нравственного подвига и так далее. Но в любом случае подвиг — это действие, где нет соотнесения затрат и результата. Тут надо добиться результата и использовать все средства, какие есть для его достижения. Но наряду с этим в нашей истории продолжало существовать и что-то, что наследует второй части вот этой российской общественной структуры, той, которая была связана с русской буржуазией. Русская буржуазия не выжила, буржуазия второго призыва, так сказать, неповская, в свою очередь, тоже не выжила. Российские предприниматели, которые там были цеховиками, теневиками, подвергались репрессиям в советское время. Но вот наступила новая эпоха после реформ Горбачева и Ельцина. Россия стала страной с рыночной экономикой. В России появился тот или иной предпринимательский класс. Появилась российская буржуазия. Ну, ее так не называют, но наши деловые люди, наши предприниматели, наши бизнесмены – это та часть общества, которой сейчас уделяется немало внимания, и как она живет с точки зрения своих ценностных ориентаций. В тех обществах, на которые Россия собиралась ориентироваться, когда возникал российский новый капитализм, но это западное общество, там известно, что предпринимательство, ну, как и всякая деятельность, существует в рамках законов. И предприниматель обязан, соотнося свои цели с своими средствами, принимать во внимание еще и закон, который для него существует, существует вне его. И в мире предпринимательства, по идее того, что существует в армии, где приказ начальника – закон для подчиненного, в мире бизнеса такого, ну, я бы так сказал, по замыслу не должно быть. В реальной практике мы знаем, что в российских жестких бизнес-условиях зачастую то, что хозяин требует от своего наемного рабочего или от своего менеджера, оно может не согласоваться с законом, и он настаивает на том, что его слово «законы» в этом смысле на среду бизнеса, на среду предпринимательства переносятся отчасти вот эти порядки, которые, вообще говоря, по происхождению связаны с армейской средой. Хорошо это или плохо – это вопрос другой. Наверное, классический бизнес должен обходиться без приказных отношений, а должны действовать какие-то другие стимулы и механизмы, но об этом мы сейчас говорить не будем. Обратимся к тому, что стало с нашим бизнесом и с нашими вооруженными силами в тот момент, когда Россия оказалась в состоянии, которое сейчас довольно сложно, значит, которому найти название. С февраля 2022 года российские вооруженные силы ведут военные действия. Это никем не отрицаемый факт. При этом для тех, кто занялся темой российского милитаризма, возникает первый вызывающий удивление момент, а именно, что идут военные действия, но при этом их называть словом «война» жестко запрещено. Более того, под запретом оказывается слово «мир». Но это один из таких парадоксов российского милитаризма на вот том значимом для него этапе, когда есть не только милитаристские настроения, но есть просто практика ведущихся военных действий, причем широкого масштаба. Дальше один из широко отмечаемых парадоксов состоит в том, что в ответ на начавшиеся военные действия российское общество отреагировало, ну, не так, как это от него там многие ожидали. Что ожидалось? Ожидалось, что россияне, которые привыкли говорить, что война — это самое страшное, что только может быть, и что лишь бы не было войны, что мы за мир, что мы мирные люди и так далее, россияне началу этих военных действий, в общем, не выразили или почти не выразили протест. Вернее, скажем так, те, кто были против, они выразили этот протест тем, что они немедленно убыли из страны. Сколько было таких людей? Ну, это вопрос дискуссионный. Счет идет там наверняка на многие-многие тысячи. Но что очень важно, все эти люди – в считанные дни и часы, собравшиеся и уехавшие, убывшие за рубеж, сделали это молча. Это существенный факт, я думаю. Они сделали это молча. Часть из них, оказавшись за пределами Российской Федерации, стали выражать протест, пытались организовать, так сказать, антивоенные акции. Но, прямо скажем, это небольшая часть. Внутри России были люди, которые выражали протест против того, что они называли словом «война». Они были достаточно жестко репрессированы, об этом уже сказано, и, ну, как мне доводилось смотреть, число этих репрессированных — это десятки тысяч, может быть, не многие десятки, но это десятки тысяч людей. Десятки тысяч — это много, много человеческих судеб, судеб, по поводу которых можно грустить, но на фоне того, что в России около 75% населения одобряют действия вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, это очень немного. Неожиданно такая широкая поддержка военных действий, при том, что мы помним, скажем, афганская война и чеченская война кончались в ситуации, когда достаточно широкие формы имел протест против этих войн. Здесь такого рода протест массовым не стал. Более того, существует несколько признаков того, что специальная военная операция российским обществом, я бы так сказал, принята. Вот мне хотелось бы настаивать именно на такой формулировке, потому что эта формулировка показывает форму, в которой война отразилась в массовом сознании. Она не отвергнута, она не приветствуется широко, хотя, я повторяю, она, если задавать вопросы, вы одобряете или вы не одобряете деятельность вооруженных сил, то абсолютно преобладающий ответ – одобряем. Но нету проявлений массового там ликования или массовых, так сказать, милитаристических настроений, и при этом она принята. Мне кажется, что есть или нет вот эти милитаристические настроения. Более того, есть или нет открытый протест – это не такие важные обстоятельства, как то, что война принята, включена в повседневность России. Это не значит, что просто к ней привыкли, ее не замечают. Нет, ее замечают. Но ее принимают так, как часть этой жизни. Как часть, у которой есть свои отрицательные и свои положительные стороны, как они есть у всякой части нашей жизни. Вот встраивание войны в повседневность – это я бы назвал нынешним вариантом российского милитаризма. И это мне представляется гораздо более важным, чем обилие там плакатов или каких-то знаков, символов на стенах наших городов. Много их или мало – это вопрос, который каждый может решать по-своему, но да, они есть. В школах проводят уроки воспитания, которые называются военно-патриотическим. Какой их эффект, мы еще пока не видим и не знаем. Но вот то, о чем я хочу сказать, о встраивании войны в повседневность, вот это состоявшийся факт, и это очень важно. Есть пословица о том, что война кому-то там мать родна. Сейчас речь не о том, что есть, так сказать, бенефициары войны там в виде кого-то, кто получил баснословные прибыли от военных заказов или обогатился. Это всегда бывают, так сказать, единицы, десятки, сотни. Но мы можем говорить о том, что ту или иную связь своей жизни с войной, своего быта с войной, увидели многие люди, и в данном случае это не те люди, на которых война обрушилась как несчастье. Таких много, но я говорю сейчас не о них. Я говорю о тех, для кого война стала делом, работой, заработком, деньгами, социальным продвижением, социальной мобильностью, открытием новых жизненных перспектив. Ну, это все те, кто получили от своих там братьев, отцов, мужей деньги, которые тем были выплачены по контракту или в случае их гибели или ранения, чьи-то дети пошли учиться туда, куда они и не думали пойти учиться, чьи-то семьи переехали в те условия, в которых они и не думали жить, в чьи-то руки попали такие ценности, которых раньше эти руки и не держали, ну и так далее. Это важные социальные последствия. Важными социальными последствиями является то, что поговорка «война все спишет» действует теперь еще и как некоторое юридическое правило. В российскую юридическую практику вошло, так сказать, смывание с себя обвинений в совершении преступлений тем, что человек отправляется в действующую армию. Важно, что он еще ничего не совершил на поле боя, не пролил кровь, не совершил подвига, но он уже освобожден от того проступка, который по существующим законам он перед этим совершил. Это очень важно для понимания того, как теперь в российском обществе будет пониматься само преступление. у преступления может не быть наказания. Ну, потому что идти на войну – это не наказание. Человек, который идет на войну, потому что он подписал контракт, выходя из тюрьмы, он оказывается в одном окопе с тем, кто пошел на войну, потому что он считает нужным воевать за свою страну. То есть по соображениям, так сказать, чисто идейным. Ну и с тем, кто пошел воевать, потому что он хочет заработать хорошую жизнь для своей семьи. Вот они все уравнены, и их судьбы, в общем, решаются одним и тем же образом там, на поле боя. Ну, а то, что все эти люди что-то могут получить, там, в частности, в виде денег, за то, что они уничтожают людей, таких же, как они, на другой стороне линии фронта, это даже не обсуждается никем, не только в нашей печати, но и в нашем обществе. Эта тема абсолютно, так сказать, закрытая. В этом смысле для какого-то такого гуманизма, которым отличался, например, там, Максимилиан Волошин или Лев Толстой, гуманизма, который распространяется на всех людей, которые в твоей стране и не твоей стране, о таком гуманизме сейчас речь не ведет никто. Или, по крайней мере, она не слышна громко, эта речь. Мне кажется, что еще важной частью российского вот этого милитаристического состояние была история, которая произошла с российским бизнесом. Российский бизнес, попавший под санкции, в значительной мере сумел эти санкции как-то там обойти. И российская экономика оказалась гораздо более живучей, активной и дееспособной, чем это ожидали от нее и те, кто налагали санкции, и те, кто здесь ожидали их результата. Очень важно, почему и как оказалась эта экономика такой гибкой. У нас говорят, вот дело все в том, что эта экономика рыночная. Ну да, она рыночная, но это та экономика, где рынок воистину совершенно свободен. Он свободен от тех законных ограничений, правил, которые на него накладывала российская экономическая система, стремившаяся в тех или иных чертах стать, как говорят, цивилизованной. Множество действий, множество акций, которые были под запретом, они оказались разрешены. Люди, которые имели опыт или знали, по крайней мере, об опыте российских теневиков, российских цеховиков, то есть людей, которые нелегальным образом занимались предпринимательской деятельностью в советское время, вот он, можно сказать, был востребован, если не в виде конкретных приемов, то, так сказать, в своем духе. Вот теперь появился бизнес, который, в общем, в какой-то степени сродни подвигу в той части, что он не видит препятствий, как тот, кто совершает подвиг, совершает их невзирая ни на что, так и этот бизнес действует, как бы сказать, невзирая ни на что. Да, происходит это соотнесение целей со средствами, без этого ни один предприниматель действовать не может, но вот эта вот готовность к риску, которая сродни готовности к подвигу, это действие, так сказать, несмотря ни на что, оно вот формирует новый такой капитализм. Я не назвал бы его диким, но это вот новый капитализм, в милитаристических обстоятельствах, сложившийся у нас. Я хотел бы в завершение сказать, что этот новый подъем российской экономики в военных условиях, подъем именно частного предпринимательства, взлет частной инициативы, вполне сопоставим с тем, что происходило в годы НЭПа. Несколько российских исследователей, в частности Александр Александрович Аузан, ожидали в 20-е годы перехода России к НЭПу. Их ожидания совпадали с тем, что теоретически предсказывал или наблюдал такой французский историк Ален Безансон, который говорил, что российская история вообще состоит из чередования периодов военного коммунизма и НЭПа. Считая, что это, так сказать, не только конкретные исторические события, но и вот такие типы поведения. Военный коммунизм — это когда государство забирает все себе ради своих каких-то целей, чаще всего военных, а НЭП — это когда государство, так сказать, дает свободу предпринимательству и общественные силы этой свободой пользуются. Так вот, один еще из парадоксов нынешнего вот этого российского милитаризма состоит в том, что у нас этот НЭП появился в условиях, в обстоятельствах специальной военной операции. И он имеет множество точек пересечения с тем, что можно назвать очередным военным коммунизмом. В этом смысле у нас в очередной раз сложились неклассические исторические обстоятельства, и нынешний российский милитаризм в этом смысле в очередной раз показал, что он имеет неклассическую природу.
1: Вы слушали лекцию социолога Алексея Левинсона в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».